0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории города Павлова. И речь у нас сегодня пойдет о культурном развитии Павлова в конце 19-го, начале 20 века. Можно без ложной скромности сказать, что по меркам Нижегородской области, да и по меркам, наверное, Центральной России в целом, Павлово того времени было селом весьма культурным. Но начать, наверное, можно с того, что к 1917 году в Павлове насчитывалось 18 учебных заведений, количество которым далеко не каждый уездный город мог похвастаться, не то что село, пусть и достаточно крупное. Начиналась же сеть учебных заведений в Павлове еще в крепостную эпоху. Первое церковно-приходское училище было открыто в Павлове 14 ноября 1857 года. Позднее оно было разделено на два училища, уже имевших чисто светский характер, на училище для

0: мальчиков и училище для девочек. Произошло это в 1871 году, это разделение. И еще до того, как Паула стала городом, мужское, тогда уже четырехклассное начальное училище в 1907 году получило статус городского. Настолько уже было велико его влияние, настолько был высок уже уровень преподавания. Конечно, в рамках начальной школы в Павловском мужском начальном четырехклассном училище в начале прошлого века. Разумеется, расширялось, помимо создания двух начальных училищ и сеть церковно-приходских школ, они появлялись практически при каждом приходе, появлялись училища, открытые частными лицами, в частности, сразу три школы за свой счет открыл в конце 19-го, начале 20 века в Павлове местный скупщик, человек, который на протяжении 12 лет избирался волостным старшиной павловским, Василий Михайлович Смирнов. Ну, в общем-то, одна из этих школ, которую до революции так и называли Смирновской, она, в принципе, существует до сих пор. Причем, что самое удивительное, вот эту последнюю из своих трех школ Смирнов хотел открыть не в самом Павлове, а в соседней деревне Калинина. Но поскольку ему не разрешили это сделать, то открыл он ее на самой окраине тогдашнего села Павлова. Так вот, в советское время совершенно, как говорится, уже не вспоминая ни о каком Смирнове, эту школу переместили в Калинина, который к тому времени вошел уже в городскую черту Павлова. Что хотел, то и получилось. Каким-то вот таким таинственным полумистическим образом. И работает она, в общем, до сих пор, но, правда, сейчас называется просто школа номер 5. И, пожалуй, самое важное то, что в Павлове в начале 20 века появились и средние учебные заведения. Вначале появилась женская гимназия. Довольно долго шел спор, шла волокита по поводу открытия правительственной женской. Сначала про гимназии с неполным курсом обучения. Пока спорили, в 1909 году жительница Нижнего Новгорода Маргарита Николаевна Ильинская открыла в Павлове частную прогимназию. Правда, стоимость обучения там казалась достаточно высокой. И поэтому, когда в 1911 году все-таки открылась правительственная женская прогимназия, Ильинской пришлось свою деятельность в Павлове сворачивать. Ну а открывшаяся в Павлове правительственная женская прогимназия, она уже через два года, в 1913 году, получила полный 8-летний курс обучения, и обучение в 8 классе даже давало право ее выпускницам самим уже преподавать в начальных школах, в начальных училищах. Почему открыли, в первую очередь, женскую гимназию? Ну, наверное, потому что просто-напросто боялись молодых девушек отпускать куда-то на сторону, за пределы родного села, тем более за пределы Горбатского уезда, где гимназии в то время еще просто не существовало. А вот потом уже, в 1913 году, была открыта и мужская гимназия в Павлове. Причем здесь павловчанам пришлось выдержать конкурентную конкурсную борьбу и с уездным Горбатовым, и с другим крупнейшим населенным пунктом Горбатского уезда, селом Богородским, нынешний город Богородск, и с Арзамасом. В Арзамасе до революции мужской гимназии так и не появилось. Правда, там было реальное училище. Достаточно необычное, но в то же время близкое по профилю к занятиям павловчан учебное заведение было открыто в Павлове в 90-х годах 19 века. Официально оно было открыто в 1895 году. Правда, здание пришлось до ныне существующее достраивать еще почти год. Это Павловское ремесленное училище. Оно должно было готовить подмастерьев, кустарей, ну и подмастерьев для работы уже на существовавших к тому времени фабриках и мануфактурах. Существует это учебное заведение до сих пор, правда, сейчас, конечно, техникум. Павловский автомеханический техникум, который свою историю как раз ведет от ремесленного училища 1895 года. Наконец, в 1912 году в Павлове заработала еще и женская учительская семинария. Помимо учебных заведений, в Павлове открывались и другие культурно-просветительские учреждения, но буквально в начале этого года павловчане отметили 120 лет с момента открытия в Павлове публичной общедоступной библиотеки. Попытки создать в Павлове частную библиотеку, но в то же время доступную для людей со стороны, они предпринимались несколько раз, еще начиная с 70-х годов 19 века. Первым пытался открыть такую библиотеку местный священник, отец Евгений Пальмов. Правда, в итоге через 10 лет она прекратила свое существование, просто не хватило денег и библиотечного фонда. А вот следующая попытка оказалась более удачной. Ее предприняли супруги Перловы, Василий Александрович, владелец местной спичечной фабрики, и его жена, бывшая сельская учительница Капитолина Дмитриевна. Они тоже при помощи сначала родственников, при помощи друзей, знакомых сумели организовать частную библиотеку. В том числе им помогали довольно крупные местные капиталисты Сергей Дмитриевич Кондратов, Михаил Васильевич Первов. И потом решили передать накопленные фонды уже в дар сельскому обществу. Произошло это в 1897 году. Вначале была открыта платная библиотека, которая выдавала книги на дом, а потом в том же году бесплатная библиотека читальня. И вот наша нынешняя библиотечная сеть района, она как раз возводит свою историю, свою генеалогию, так скажем, к библиотекам, открывшимся в 1897 году. Подчинялись они тогда волостному правлению, был избран комитет из трех человек, который занимался библиотекой. Ну, по традиции его возглавлял священник, один из местных священников. Первым председателем библиотечного комитета стал местный священник отец Александр Петропавловский. Потом, впоследствии, уже в начале 20 века, отец Василий Федорович Авдентов, впоследствии репрессированный и признанный новомучеником. А кроме того, там активно работали павловские общественники. Тут же Василий Александрович Первов до своей смерти, уже упоминавшийся мною несколько раз Николай Алексеевич Личадеев. И, в общем-то, даже в начале 20 века считалось, что из сельских библиотек Нижегородской губернии в Павловское дело поставлено лучше всего. Еще одно важное, так скажем, культурно-просветительское учреждение, которое в Павлове появилось в 1890 году, это было Сергиевское общество трезвости. Ну, как раз конец 19 века – это очередной расцвет трезвеннического движения в России. Вы уже знаете, что впоследствии второе общество трезвости создал Александр Штанге. А вот первое появилось в 1890 году, и появилось оно как церковное общество. Возглавлял его диакон соборной Павловской церкви Иван Александрович Невский. В общество трезвости входило две категории членов. Действительные члены, которые перед иконой давали обет не употреблять спиртного, и члены-соревнователи, которые такого обета не давали, но тоже, в общем, старались вести трезвый образ жизни. Помимо борьбы с пьянством, Сергиевское общество трезвости пыталось организовать досуг своих членов, открыло в Павлове чайную. Одно время, в 1897 году, они создали школу для взрослых, где обучали закону Божьему, обучали начаткам арифметики. Действовала эта школа при Павловском волостном правлении. Впрочем, в Павлове было и еще одно общественное учреждение, которое, пожалуй, наиболее можно назвать старейшим из всех наших культурных заведений. Но, правда, оно носило ярко выраженный сословный характер, функционировало еще с 1872 года. Это было Павловское общественное собрание. По большому счету, это был клуб богатой верхушки села, где они организовывали балы, маскарады, играли в различные игры. Ну, постепенно все это как-то свелось в карточной игре в коммерческие игры. А вот в начале 20 века Павловское общественное собрание получило новую жизнь, второе дыхание, после того, как в 1913 году было построено для него здание клуба. Получил он название Романовского, все-таки год 300-летия династии Романовых. И вот в нем, помимо того, что предполагалось, что в этом клубе будут происходить под крышей и волостные сходы, сельские сходы, они же, будет размещена библиотека, там еще второй этаж был отведен под театральные представления. К тому времени в селе уже действовал театральный кружок, организованный вторым обществом трезвости в ГАЭС «Штанге». И вот появился еще коллектив Павловского общественного собрания. И в 1913 году в Павлове уже впервые, не где-нибудь там в приспособленном помещении, а уже специально для этого построенном театральном зале, был дан первый спектакль. Это была пьеса немецкого писателя Герхарда Гауптмана «Потонувший колокол». Впоследствии на базе этого помещения в советское время стал действовать уже муниципальный Павловский драматический театр имени Максима Горького, который с некоторыми перерывами проработал в Павлове до 1968 года. В итоге на его базе даже был создан областной передвижной театр. Ну а потом, когда он был расформирован, то артисты, работавшие в Павлове, они были распределены между Горьковским театром комедии и Арзамасским театром. Ну вот на этом мы сегодня с вами заканчиваем. И в следующей передаче продолжим наш разговор о культурной жизни Павлова в начале 20 века. Всего доброго. До свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

Главная встреча. Расскажите, Виктор Георгиевич, что-нибудь еще. Встреч было много, все не упомнишь. Но случилась ведь в вашей жизни и самая главная встреча. Гладышев смутился. Вы про Аню, что ли? Конечно, ведь то, о чем вы рассказали, можно назвать чудом. Едва успел на последний поезд, перевел дух, огляделся. Народу почти никого, так кое-где сидят у окошек. Окошки в морозных узорах, но в вагоне тепло. Виктор даже пальто расстегнул. Глаза-то поднял, а напротив девушка. Нахохлилась как-то, вроде в окно смотрит, что там увидишь, темно и морозно. «Вам в Москву?» Молчит. Понял, побаивается. Время позднее, вагон пустой. Надо успокоить. «Вы Чайковского любите?» Улыбнулась. «Не знаю, я как-то песни больше». «И я песни. Давайте споем». Засмеялась. Так и ехали. Смеялись, говорили о пустяках, а подъезжая к Москве, Виктор уже знал, что зовут девушку Люба, что она учится в техникуме, что за городом у нее старенькая больная тетя. Она ее навещает, вот и сегодня задержалась. Договорились встретиться в воскресенье. «Куда пойдем?» «А давайте в кино». «В кино так в кино. До встречи». «А можно я подругу приглашу?» — спросила Люба. «Это еще зачем?» — насупил брови Виктор. «Да она у меня очень хорошая, вам понравится». Он стоял у кинотеатра «Ударник», всматривался в лица спешащих мимо пешеходов и ждал Любу. А увидел Аню. Шла ему навстречу рядом с Любой девушка, похожая на Снегурочку. Нежное личико, голубые распахнутые глаза, длинные ресницы. Она просто, без всякого кокетства, улыбнулась Виктору, сняла пушистую рукавичку, протянула руку. Аня, Любина подруга. Началось кино. Девушки усадили его посередине. Витя справа, где сидела Аня, чувствовал какое-то беспокойство, даже жжение. Хотелось смотреть не на экран, а на Аню. Но он терпел. Потом побродили по Москве, просто так, без дела, и остановились у метро. Виктор не на шутку забеспокоился, кого ему провожать. По правилам надо Любу, ведь он пригласил в кино ее, значит, учитывая этикет. А как же тогда Аня? Вдруг она сейчас исчезнет, растает, будто настоящая Снегурочка, и он больше никогда ее не увидит. Но как же все удачно сложилось. Оказалось, Виктору и Ане ехать по одной ветке, а Любе по другой. «Виктор, проводите Аню, а то я буду волноваться». «Какая же умница эта Люба! Рождаются же на свете такие умницы!» И пришла к Виктору настоящая любовь. То ли вымоленная, то ли подоспевшая к сроку. Они виделись не очень часто. Аня училась в педагогическом институте, у него репетиции и концерты. Но от того, что редки были встречи, они, как драгоценные камушки, нанизывались и нанизывались на их крепкую нитку жизни. Каждый камушек особый и каждый в радость.
Витя сразу понял, что встреча с Аней не случайна. Конечно, для переживаний поводов было много. Он боялся ее красоты и восхищался ею. Аня совсем даже не важничала, казалось, и не замечала свою красоту. Постепенно Витя успокоился. Правда, очень переживал из-за родителей Ани. А ну как они запретят Вите встречаться с их дочерью? Аня ничего не говорила про родителей, один только раз обмолвилась про брата. Но Витя-то знал, что дело может принять катастрофический оборот, если вмешаются родители. Он пока ничего не говорил Ане о своем страшном сиротском детстве, о детдоме, да и она сама особенно ничего о себе не рассказывала. С ней было удивительно легко, казалось, что они знакомы с детства, и Виктора все чаще и чаще посещала простая и радостная мысль: «От добра добра не ищут». Весна, парк, карусели. «Покатаемся?» «Да я ведь как-то не очень карусели, но если ты хочешь, честно сказать, и я не очень. Будем просто гулять? Будем просто гулять. Смотри, какие кудрявые ивы над прудом. У нас в деревне Смолино точно такие же над рекой росли. А где оно, твое Смолино?» «Рядом с Наро-Фоминском». «А я жила в Наро-Фоминске, правда, на самой окраине». «Ты в Наро-Фоминске? Чудеса! Нас потом немцы оттуда угнали, я-то не помню, мне 4 месяца было, но мама рассказывала, такого натерпелось, страшно». «И куда гнали?» «Хотели в Германию, а получилось на линию фронта». «Аня, тебя хотели в Германию? И меня, и других из Наро-Фоминска. Мама говорила, мороз был лютый, многие замерзали, особенно в Боровске». «В Боровске? Аня, точно в Боровске? Ты ничего не путаешь?» «Точно в Боровске, а почему ты так удивляешься?» «А что еще говорила тебе мама?» «Говорила, что немцы затолкали нас в церковь, а там народу, дети, старики. Началась сортировка, одних угоняют, других заталкивают, а пол каменный». «Аня! Витя, ты чего?» «Аня! Пол каменный, двери с петель сорваны, окон нет, у мамы ноги к полу почти примерзают, да еще я на руках ору». «Да, Аня, ты громко плакала». «Конечно, громко, закоченела. Знаешь, Витя, сколько наутро немцы трупов из храма выволакивали, мама рассказывала». «Знаю, Анечка, я все знаю». «Витя, ты как-то странно со мной разговариваешь. Ты откуда можешь это знать?» «Аня, я слышал, как ты плакала. Я был рядом с тобой в те страшные ночи». Весна, парк, карусели. Разрисованные кабинки крутятся с веселым скрипом. Хохот и виск. Молодой человек и девушка стоят друг против друга. Рядом пруд с низкими ивами. Точно такими, как в деревне Смолино под Наро-Фоминском. В ту ночь не сомкнул глаз
музыкант военного оркестра Виктор Гладышев. Он любил читать и читал очень много. Он хорошо знал, что в книжной жизни, даже очень правдоподобной, все немного не так, как в реальной. Но в ту ночь выдумки самых лихих фантастов показались Виктору особенно пресными. А реальная жизнь его, Виктора, крутанулась вдруг в таком неожиданно фантастическом кульбите, что сердце захолонуло. Он лежал, смотрел в потолок и повторял про себя: «Ну надо же!» Клочок, принесенный Иваном соломы в углу церкви почти под окном. Дрожащие от холода и ужаса сестры. А в глубине храма, правее наискосок, плачет ребенок. Но почему он запомнил этот плач? Ведь ему самому было очень страшно. Немцы то и дело уносили трупы замерзших детей на улицу. Он переживал нечеловеческие страдания, а плач запомнил. И вот теперь та самая плачущая тогда на маминых руках четырехмесячная Анечка, подруга, встреченная им случайно в электричке девушки, скорее всего, станет его женой. Тогда Виктор пережил очень сильное, пожалуй, самое сильное за все время чувство соприкосновения с чем-то высшим, чувство, которому не хотелось подбирать слова, которое не хотелось анализировать. В него хотелось только вслушиваться, затаиться и вслушиваться и понять самое главное — на широкой, как сама жизнь, Божьей ладони все на виду. Не спрячешься, не забьешься в угол, не отвернешься. А еще у Господа он ясно понял — все в срок. Божьи календари особые, в них не помечены наши земные праздники, наши расставания и наши встречи. Поэтому и кажется нам, что они приходят вдруг, неожиданно, а на самом деле в свой строгий, назначенный промыслом черед. Но Виктор только начал удивляться. На следующий день тоже взволнованная случившимся Аня, обычно очень сдержанная, немногословная, принялась рассказывать Виктору про все, что помнила из своей детской жизни. И оказалось, что родители Ани прослышали про золотые руки плотника и краснодеревщика Егора, который, рано схоронив жену, зарабатывал тем, что мастерил комоды, столы со стульями, да и дома строил, если просили. Оставшаяся без мужа Анина мама пришла к нему и попросила слезно построить дом. Еще один немыслимый жизненный кульбит. Дом для Ани строил Витин отец. «Ну, Витек, — сказал себе военный музыкант Гладышев, — здесь и думать нечего. Здесь, брат ты мой, судьба». И они поженились.

Снова встреча. Тань, я к тебе с гостей. Заходите, заходите, нечего у порога стоять. Татьяна Сергеевна разменяла девятый десяток, но бодра, жизнерадостна, приветлива. Давно хотела с ней познакомиться, и вот, наконец, сегодня мы с Виктором Георгиевичем выбрались к ней. Пересекли по диагонали с помощью метрополитена Москву. Хорошо с метрополитеном. Где это, в какой тьму таракани, бульвар знаменитого академика Янгеля? Да ничего страшного. По зеленой ветке переход на красную и вперед, не оглядываясь, по серой. Кто она, Татьяна Сергеевна? Одна из дочерей Ивана Федоровича и Анны Антоновны Глотиковых, тех самых, которым прибежали из Наро-Фоминска и остались жить сироты Гладышевы. Не пойму вот только, Татьяна – дочь Ивана Федоровича, а почему Сергеевна? Моего папу звали Сергеем Александровичем. Он был сыном нашего деревенского священника в Смолино. Нас, детей, было трое – Володя, Люба и я. Мы хорошо жили. А потом отца забрали, и все. Больше мы его никогда не видели. Тогда ведь сын священника уже преступник. Вот и увезли. А маме что делать? Долго она одна маялась, а потом вышла замуж за Ивана Федоровича Глотикова. Он вдовцом остался с двумя детьми, да и нас трое. Вот всего пять и получилось. Потом у них общий сын родился, Петя. Я сразу Ивана Федоровича стала папой называть, родного-то едва помнила. Красивый он был, высокий, статный, лесником работал. Виктор Георгиевич рассказывал, что Анна Антоновна, мама ваша, тоже красавицей была. Все говорили, красивая пара, они душа в душу жили. Да еще и сирот приняли, шестерых, не шуточки. Знаете, тогда это было нормально. Вот если бы не приняли, смоленцы бы пальцем показывали, осуждали. Разве можно было не принять? Как сейчас помню, идут гуськом по двору, шейки тоненькие, промерзли, как цуцики, и плачут. Я, как тетю Аню увидел, у меня будто от сердца отлегло, вспоминает Виктор Георгиевич. Я хоть и маленький был, понял, очень ей нас жалко. Татьяна Сергеевна, хорошо помните, как хозяйничали в деревне фашисты? Очень хорошо. Только мама нас, девочек, прятала то в подпол, то на чердак, то в кладовку, от беды подальше. Мы выбирались оттуда к вечеру, когда немцы по избам разбредались отдыхать. Это Витька с Ванькой по деревне носились, партизанили. Партизанили? А то нет. Иван к немцу, который у нас жил, вещмешок залез, губную гармошку искал. Гармошки не оказалось, так он лезвие украл. И этим лезвием какой-то важный провод фрицам перерезал. Помню, как немцы по двору бегают, волнуются, на партизан грешат. А Иван именинником ходит, радуется. «Гнали вас вместе?» Сначала вместе, а потом нас на клин погнали, а Гладышевых еще куда-то потерялись. Смолино долго под немцами было? Недолго. Помню, в январе мы уже вернулись. Бои еще шли, но снаряды уже в другую сторону летели. Наши пошли в наступление. Говорят, немцы при отступлении взорвали храм. Ой, страшно было. Вернулись, а вместо церкви груда камней, еще тепленьких. Горевали мы. Нас всех в этой церкви крестили, а дедушка мой здесь служил. Там и сейчас груда камней. Даже на кладбище разобрали плиты, надгробия.
но это уже не немцы. Не надо никому ничего, вот беда-то. Разве можно столько лет на пепелище жить? Сейчас повсюду церкви восстанавливают, а до Смоленской никак очередь не дойдет. Жалко, годы мои уже не те, а то взялась бы хлопотать, обязательно взялась бы. Молиться надо всем, и Глотиковым, и Гладышевым, и детям вашим, и внукам, и дачникам смоленским, и местным. И хлопотать, конечно, вода камень точит. Надо, обязательно надо. Татьяна Сергеевна, а где ваши родители похоронены? Мама в Москве. Она до 90 лет прожила. Уже видела плохо, все старалась по дому помочь. Я ее ругаю, бывало, отдыхай, не наработалась еще. А она вздохнет только, я-то непривычная отдыхать. Тарелку нащупает и давай мыть. Я опять ругаюсь. На моих глазах умерла. Тихо, легко. Прилегла и все. Господь за сострадательное сердце праведной кончиной вашу маму отметил. А Иван Федорович где похоронен? Ой, и не знаю. С папой беда приключилась. Наши пришли, стали разбираться, что к чему. У нас в деревне предатель был. Все крутился у штабной избы и все что-то нашептывал начальству. И представляете себе... Обвинили нашего папу в том, что он, оставаясь в тылу, не создал партизанский отряд. Да из кого он мог его создать? Из Ваньки с Витькой? Или из деда Антона? Или из нас, девчонок, которые из-под пола носы не высовывали? Вызвали папу в штаб. Домой он не вернулся. Несколько дней о нем ничего не знали. А потом, не иначе, как Бог устроил, кручусь по дому, случайно в окно глянула, вижу, папу ведут под конвоем. Я бегом к маме в огород, папу повели, она к штабу. Не успела, увезли. Мы искали его, долго искали. Говорили, что он в таганской тюрьме сидел, потом в Бутырке, потом дали ему 5 лет и отправили в Соликамск. Там, говорят, и умер. А фотокарточка его у вас осталась? И фотокарточки нет. Мамина есть. Хотите, покажу? Какое волевое лицо! Про 90-летнюю Анну Антоновну Глотикову никак не скажешь, старушка. Слишком требовательно глядят глаза из ее небытия в наше бытие. Из ее полной страданий и потерь жизни в нашу, в которой вроде бы все отлажено, все неплохо. Обычная русская женщина из обычного русского села, красивая, совестью не поступившаяся, под бедой не сломившаяся, сердце не ожесточившее, любовь не предавшая. Смотрю, не насмотрюсь на ее фото. «Тань, — просит Виктор Георгиевич, — можно я возьму у тебя фотокарточку? Зачем, Вить? У меня одна, второй нет. Да не бойся, я пересниму и верну. Ведь тетя Аня была мне за маму.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

И снова Боровск. Вот сейчас, совсем скоро, поворот направо, мимо разнокалиберных дачных домиков почти у обочины шоссе, и Боровск. За рулем, конечно же, Сергей Никаноров. Светлана и я сзади, а впереди Виктор Георгиевич. Неделю назад он сам попросил Светлану: «Когда соберетесь в Боровск, возьмите меня, если не помешаю». «Виктор Георгиевич, тяжело вам будет». «Да уж, нелегко. Сколько лет после войны прошло, а я все не решался». Но, видимо, пришло время. Гладышев молчит, смотрит в окно. Мы хорошо понимаем, что сейчас переживает этот человек. Только подъехали, вышел из приходского домика отец Александр. Встречает, гостям рад, улыбается. «Это Виктор Георгиевич Гладышев», — представляет Светлана. Батюшка крепко жмет ему руку. Приглашает всех в храм. Входим. Виктор Георгиевич остается на улице. Мы вопросительно смотрим на священника. Как нам поступить? Не торопите его, не надо. Ему лучше одному. Как он вошел, я не видела. Но когда оглянулась, Виктор Георгиевич стоял в левом углу храма рядом с иконой.

0: державной Матери Божией. Руки вытянуты по швам, голова слегка приподнята. Будто получил он команду смирно и замер в военном строю музыкантов перед тем, как заиграть священную войну. Вспомнила его рассказ. Мы с Иваном притулились в левом углу церкви, прямо под окном, там меньше дуло. Блики от свечей в большом и массивном подсвечнике легко и осторожно скользят по багряному хитону, восседающей на царском престоле Богородицы. 65 лет назад на клочке соломы, скрючившись, здесь лежал ребенок. Он очень хотел жить и хорошо понимал, что у него на это мало шансов. Детские закоченевшие тельца каждое утро равнодушно волокли к выходу немецкие конвоиры. Мальчик не знал молитв. «Иже еси на небесех» — это все, что он помнил. Он даже не понимал тогда, что молиться — это просить. Он просил, не зная, что молится, а вот кого просил, знал. Просит ли он о чем-то сейчас, в эту минуту? Бог ведает. Скорее всего, благодарит. А может быть, тоже не догадывается, что и благодарить — это молитва. Вынесли чашу. Заспешили прихожане к причастию. Конечно, конечно, детей вперед. Белые, голубые банты, юбочки в кружевах и оборках, чистенькие брючки, наглаженные рубашечки, розовые серьезные ушки. У нас на приходе детей много, я им даже аквариум в храме поставил. Закапризничает ребенок, а мама его к аквариуму. Смотрит он на рыбок, успокаивается. А рядом в церковном дворе кучка камушков под деревянным крестом. Братская могилка. И здесь... дети, промытые водами 65 весен, белые хрупкие косточки. А в храме немолодой человек у иконы Матери Божией. Мне не видно его лица, но я вижу его невысокую фигуру, край подсвечника, багряную ризу Небесной Царицы. Батюшка, можно ли все это пережить? С Божьей помощью можно. Мы возвращались в Москву и молчали. Сергей напряженно всматривался в дорогу, забитую медленно, но верно продвигающимися к столице машинами. Мы со Светланой, утомленные впечатлениями дня, слегка дремали на заднем сиденье. Виктор Георгиевич рядом с Сергеем. Спина прямая, голова чуть приподнята, смотрит, смотрит вперед. Думает. Мы хорошо понимаем, не докучаем разговорами. Сергей достал какую-то кассету, поставил. Несколько негромких гитарных аккордов, и полилась песня.
1: «Тихая моя родина».
0: «Анна Широченко», — тихо сказал Сергей. «Люблю, как она поет».
1: «Мать моя здесь похоронена,
0: Красиво, поддержала Светлана. Господь ее щедро одарил талантом. У нее скоро концерт, вспомнила я, по Радонежу передавали. Виктор Георгиевич разговора не поддержал. И тут произошло. Произошло что-то удивительное. Голос Анны Широченко как-то вдруг решительно набрал силу, и она запела «Прощание славянки». Виктор Георгиевич резко повернул голову к водителю, будто испугался чего-то. Потом растерянно оглянулся на нас со Светланой. «Вот это да!» — промолвил. А песня набирала силу. И снова в поход труба нас зовет. Сергей сделал погромче. Виктор Георгиевич еще раз оглянулся. Славянка, вот так встреча. Я ненарочно улыбнулся, Сергей, поставил первую попавшуюся под руку кассету. Пела Анна Широченко и не знала, и не догадывалась, что в эту непростую для Гладышева минуту горьких воспоминаний протянула ему будто дружескую руку, свою славянку. И Виктор Георгиевич, почувствовав искреннее тепло этой руки, ухватился за нее, и ему полегчало. Здесь было кладбище, я помню. Вот и еще одна поездка. На этот раз в Смолино. В ту самую деревню, где жила большая дружная семья Георгия Яковлевича и Александры Федоровны Гладышевых, где в церкви Рождества Пресвятой Богородицы крестили маленького Виктора, и которую осенью 1941 года после тяжелого боя с большими потерями захватили фашисты. Наш герой не был здесь много лет. Наверное, и время нашел бы, не те эти расстояния, чтобы так долго собираться в путь. Но как-то не шли в сторону Смолина ноги. Все казалось, претерпится к боли, обязательно поедет. В молодости думал, успеет, жизнь-то большая, за горизонтом еще горизонт. А потом обострилась к старости память, и она, память, так приблизила страшные дни военного детства, что Виктору казалось, он вновь чувствует боль обмороженных ног, вкус пшеничного зернышка под языком, видит дуло наставленного на него немецкого автомата. Решил, откладывать больше нельзя. Мы въехали в деревню со стороны Наро-Фоминска. Ухабистая дорога вильнула в поле, за которым виднелась отвернувшаяся от нас деревня. Мы видели только огороды, засаженные картошкой поля, кое-где низкие потемневшие бани. Но особенно хорошо видны высокие добротные дома под яркими крышами. Дома, не помнящие тех тяжких дней. У одинокой елки в чистом поле памятник, простой и непритязательный. Покрытая традиционной серебрянкой скульптурная группа на постаменте из темного камня. Солдат в длинной затянутой ремнем шинели, в руке каска. Рядом юная женщина с букетом то ли цветов, то ли осенних листьев скорбно склонила голову. Она смотрит вниз, где под тяжелой надгробной плитой лежат воины. Много воинов. Их имена перечислены в бесстрастном алфавитном порядке. Мы стали считать, насчитали 87. Ветрам в поле неведомо чувство меры. Принесенная сюда с дороги пыль основательно въелась в ложбинки букв. Виктор Георгиевич провел рукой по пыльной надгробной плите, и буквы, словно дремавшие до сей поры, казалось, стали выкрикивать фамилии. Жарков И.А., Зотов И.И., Григорьев П.А., еще Григорьев П.В., Морозов А.Д., Рощин Н.А., Соловьев А. И. Холин В. П. Талько Н. И. Яшкин Г. И. Постояли у памятника. Медленно пошли в сторону деревни. «Я ничего не узнаю», — беспокоится Виктор Георгиевич. «Давайте подойдем к церкви. Мне легче будет понять, где что. Но ведь церковь взорвали немцы, когда отходили, напоминаю я. Все равно я вспомню с того места». Церковь — это несколько беспорядочных куч битого, сдобренного известью кирпича. Горка, на которой когда-то она стояла и была видна далеко окрест, успела густо зарасти травой, и ее подожгли чьи-то хозяйские руки. Подожгли, видать, совсем недавно, потому что легкий ветерок разносил вокруг запах гари, а сама горка одинаково ровно и зловеще чернела. А где же кладбище? Здесь было старое церковное кладбище. Виктор Георгиевич волновался, ходил взад-вперед по пепелищу. Я же хорошо помню. В деревне самый интересный человек — незнакомый. Поэтому спешит к нам немолодая женщина в синем наспех накинутом плаще. Любопытство свое не скрывает. «Откуда вы?» «Из Москвы. По делу или как?» «По делу, конечно. А вы не знаете, куда делось старое церковное кладбище? Здесь, прямо под горкой, кладбище было. Никуда не делось. Оно и сейчас здесь. Только плиты мраморные растащили, ну, которые на могилы кладут. И надгробия, конечно. Дорогие были надгробия». «Кому нужны чужие надгробия?» «Да вы как будто с луны свалились. Сейчас такой мрамор разве найдешь? Переносят на могилы своих родственников. Но там же другие имена». «Нет, вы и правда с луны свалились. Затирают чужие, пишут свои. Сейчас памятник на могилу поставить не ешь, не пей, за год не накопишь. А тут готовый». Сбоку одиноко чернеет большая мраморная плита, чудом уцелевшая. Подходим, читаем. Кухтаров. «Я помню Кухтаров. Я сюда еще цветы носил. Мама меня посылала, и я носил. Надо же, сохранилось». Виктор Георгиевич принимается смахивать с плиты пыль. Рука вмиг становится черной от копоти. Я даю ему салфетку. Он трет плиту, приговаривает. «Это как же можно надгробие воровать? Это когда же было такое, Господи?» Женщина совсем ничего не понимает. «Откуда взялись эти странные люди? Зачем? Чего хотят?» Уходит, а мы идем вдоль деревни. Виктор Георгиевич ищет дом Ивана Федоровича Глотикова, дорогого своего дяди Вани. Деревенские дома стоят в рядок, справные, окна в наличниках, заборы крепкие. Есть несколько домов уже нашего недавнего времени. Они на деревенские не похожи. Двухэтажные, обшитые сайдингом, с массивными гаражами, с круглыми спутниковыми антеннами на крышах. Давайте пройдем вперед. Мне кажется, немного ниже. Нет, Опять не он. Дом дяди Вани чуть вглубь стоял, ближе к огородам. Там рядом еще колодец был. Колодец, наш колодец, наш. Я сразу узнал его, но где же наш дом? И сквозь вздох с облегчением и болью, с радостью и страданием. Вот он, покосившаяся, вросшая в землю развалюха. Окна вровень с землей, трухлявые стены кое-где подперты такими же трухлявыми бревнами. Крыша под заплатками то ли слегка съехала назад, как изъеденная молью шапка на старческий беспомощный затылок. Давно сочтены дни этого смоленского старожила. Чем живет? Какими силами держится? Вот рухнет сейчас на наших глазах, рассыплется в мелкую крошку и уже сам, наверное, не против. Зажился. Виктор Георгиевич долго стоял возле дома. Я не торопила его. Хотела обойти вокруг, но запуталась в высоких зарослях крапивы. Дом действительно не попадал под общую линейку, на которую держали равнение другие дома. Он вдавался в огород и вроде как не мозолил глаза своей удряхлостью и убогостью. Наверное, именно поэтому и отмерено ему многое лето. Подошел Гладышев. Вон окошко маленькое, видите? В той каморке тетя Аня девчонок прятала, от немцев берегла. Заглядываю в окошко. Многолетняя паутина в углу, проржавленная спинка железной кровати, прогнившая самоварная труба. Почему уцелел этот дом? Почему не пнули его ногой раздосадованные соседи? Почему не подпалили бомжи? Почему не растащили на дрова и не зацепили трактором? Только ли потому, что дом не на общей линейке? А может, есть другая причина? Говорят, что верные собаки ждут своих хозяев годами, бывают, не дождавшись, умирают. Может, и дом хранил верность и надеялся, ждал встречи с теми, кому он верно и преданно служил. Один из них — мальчик Витя. Не по своей воле оставил он дом, и другие дети не по своей воле. Вот и ждал дом встречи. Смерть к старикам приходит тогда, когда теряет смысл жизнь. И у этого дома был смысл дождаться. Я нашел утюг тети Анин, в крапиве валялся. Утюг ржавый, изрешеченный мелкими дырочками. Виктор Георгиевич зачем-то поднимается по скрипучим ступенькам соседского дома, садится на одну из них. Помните, я рассказывал вам, как мы с Ванькой гранаты кидали на дорогу? На этих вот ступеньках и сидели немцы, наблюдали. Потом он смотрит на меня, будто на что-то решаясь. Хотите, пойдем туда, где меня расстреливали? Может быть, не пойдем? Но он уже пошел. За родную развалюху, сквозь крапиву, к одиноко стоящей в поле яблони. Перед самой яблоней вдруг резко остановился и стоял так, лицом к полю, не оборачиваясь. стоял недолго. Резко повернулся, пошел мне навстречу. Заметила, у него слегка дрожали губы. «Ну вот, показал», — тихо вымолвил он, будто винясь передо мной за что-то, развел руками, опустил голову. Еще немного прошли мы по деревенской улице. До войны она называлась Большой, теперь Центральной. А здесь Гришу Темнова застрелили, который на лошади, я рассказывал. Поросший плотной свеженькой травкой кювет. За ним справный дом, выкрашенный ярко-зеленой краской, окошки с наличниками, крепкая крыша. Подумалось, человеческая память несравненно цепче памяти земли. Земля быстро стирает с себя вчерашние беды, впрочем, как и вчерашние радости. Она живет сегодняшним днем, и в этом ее несомненная правда, в этом ее сострадание к памяти человеческой. Ведь если бы я одна приехала в Смолино, я бы не увидела на этой деревенской улице ничего достойного внимания. Самая обычная деревня, не заброшенная, слава Богу, дома крепкие, огороды ухоженные. Но вот рядом со мной идет человек, который помнит. Здесь Гришу Темнова застрелили. Болящее сердце ничего не забывшего человека вряд ли успокоится, вряд ли научится стучать в такт размеренному ритму дня сегодняшнего. Веселый, наконец-то дождавшийся весны, малахитовый от свежей травки пригород, давно забыл свист одинокой пули, посланной в горцующего на коне мальчика. Виктор Гладышев помнит. И благополучный, свежевыкрашенный, с резными наличниками дом на том самом месте только обостряет душевную боль. Память кричит и не скупится на подробности. Потом мы долго били ноги по пустырю за деревней. Виктор Георгиевич очень хотел найти то место, где они с Иваном похоронили солдат, наших и немцев. Сделать это было непросто. Мы долго плутали по задворкам деревни, пока, наконец, не нашли две пустых могилы. Они осели, обсыпались, по всему было видно, что пустуют давно. На дне одной из них валялась пустая банка из-под шпрот. Мы постояли и пошли, ничего не стали комментировать. Но я видела, как Виктор Георгиевич сник, задумался. Слов утешения я найти не смогла. Спускаемся к речке. Заброшенная, 100 лет нечищенная, она все-таки умудрялась журчать, пробиваясь сквозь почерневшие от времени коряги, подмытые с вывороченными корнями деревья, сквозь ветки подкосившихся от времени путанных, перепутанных сухих кустов. Березовка журчит негромко, будто колокольчиком негромко позвякивает, а вода в ней, несмотря ни на что, чистая. Стою на мостках, любуюсь деревенской речкой, вглядываясь в ее чистоту, слушаю легкое журчание. Виктор Георгиевич на мостки не пошел, остался чуть поодаль. Стоит, всматривается в быстрое течение Березовки. Мне кажется, что он меня просто ждет. А ведь действительно уже пора. Дорога обратная не близкая, успеть бы вернуться засветло. Мы направляемся обратно к деревне. Грязно, выбираем, где по суше, оттого и идем не спеша. Быстро прошло время, говорю я. Молчит. Как вы думаете, Виктор Георгиевич, возродится когда-нибудь в Смолино церковь? Не отвечает. Смотрит на меня виновато И я вижу второй раз за сегодняшний день, как дрожат его губы. Виктор Георгиевич, простите, там, где вы стояли, в 3 метрах не дальше от мостков, прорубь была. Девочку туда, фашисты, девочку.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. Их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю икону Даниила Пророка, а в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил, я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины, а третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозванного, а у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в 19 веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые, очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот сейчас решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых, как новомученик, в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И у меня сейчас такое же послушание в монастыре. Будни, 2-3 дня в неделю совершаю богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена. Уже 35 лет идут богослужения. А вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи, есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые, встречаем паломников, накрываем столы, когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть потом. Все. Очень много людей приходит, очень активно, очень дружелюбно, и к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много, при населении села всего там 700 человек, а в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень, а много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в праздники в обители Серафима Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы нам пожертвовали писанную икону Троицы. А на Владимирскую 3 июня приехал иконописец, мой знакомый, и он написал точную икону Владимирской. Он ходил в собор, ходил в Третьяковку и пожертвовал еще и Владимирскую. Вот у нас так вот появляются святые.
1: А вот теперь обещанная история про маленьких жужжащих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
2: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, и вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат. Вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
1: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, и тут богослужение. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Колодец и отражение. Человек решил посетить отшельника, который жил недалеко от монастыря в Сцете. Он долго бродил по пустыне, пока, наконец, не обнаружил его. «Мне нужно знать, какой первый шаг должен быть сделан по пути духовного развития», — сказал он. Отшельник подвел человека к небольшому колодцу и сказал ему, чтобы он посмотрел на свое отражение в воде. Человек попытался это сделать, но отшельник начал бросать в воду камни, и по воде пошла рябь. «Я не увижу в воде свое лицо, если ты будешь продолжать бросать камни». Подобно тому, как невозможно человеку видеть свое лицо в беспокойных водах, так же невозможно искать Бога, если ум озабочен поиском и страхом неудачи, сообщил монах. Это и есть первый шаг. В жизни часто бывает так, что человеку непросто увидеть полную картину, и по своей природе он часто подвержен иллюзиям. Митрополит Антоний Сурожский писал: «В зависимости от того, как мы направляем взгляд, глядя в окно, мы можем увидеть либо собственное отражение, либо оконное стекло, либо вид из окна». Оптинский старец, преподобный Антоний Путилов, отмечал, что многие живописцы изображают на иконах Христа, но редкие уловляют сходство. Христиане – суть одушевленные образа Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и послушлив, тот более всех похож на Христа, заключает преподобный. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
3: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами о вьющихся растениях. Их достаточно много, и можно использовать в озеленении как однолетние, так и многолетние растения. Вот сейчас у нас будет разговор о многолетних растениях. Есть такие, которые образуют сплошную стену и очень хорошо укрывают веранду или беседку и создают такую теневую хорошую обстановку, в жаркий день очень хорошо укрыться. Это, например, лимонник, это девичий виноград, это еще древогубец. Вот такие растения, которые не снимают с опоры, но в основном они хороши только своими листьями. Если говорить о цветущих лианах, это, конечно, клематисы. У них великолепное цветение, множество разнообразных сортов и по окраске, и по размеру. И вот эти клематисы, они, конечно, чудесно украшают сад, и когда их много, это вот просто вызывает восторг, и сад ваш напоминает какой-то райский Эдем. Но очень часто люди боятся сажать клематисы, потому что считают, что это теплолюбивые растения, непригодные для нашего климата, что с ними надо возиться и их как-то очень серьезно укрывать. На самом деле все эти страхи немножечко преувеличены, потому что есть клематисы третьей группы обрезки, которые обрезаются очень низко, всего на сантиметров 15 от земли, и они цветут на побегах текущего года. Вот то, что в этом году у вас весной выросло из земли от корня и будет цвести где-то в середине лета. А среди этих клематисов есть очень обильно цветущие и красивые, и в любой цветовой гамме, начиная от белых, розовых и заканчивая очень темными такими насыщенными оттенками. Есть клематисы второй группы обрезки. Это клематисы, которые цветут дважды за сезон. Первый раз они зацветают довольно рано и цветут на побегах прошлого года. То есть что это значит? Вот эту плеть, которая выросла у вас в течение сезона, нужно зимой сохранить. Она перезимовывает и рано достаточно начинает цвести на этих боковых побегах, которые выросли из этой перезимовавшей плети. Но вот на самом деле не нужно бояться того, что эту плеть нужно сохранять на зиму. Укрытие довольно простое, я сейчас объясню. Вот представьте, ваш куст осенью, который может вырастать до 2-2,5 метров, нужно подрезать. Это делается только для того, чтобы вам легче было справляться с этой лианой. Можно не обрезать. И вот этот весь куст, вот этот как бы пучок веточек этих плетей, нужно уложить на землю. Если будет очень длинная вот эта вот плеть, масса этих веточек, то, конечно, места много занимает, поэтому и советуют подрезать. До какого уровня подрезать? 120-150 сантиметров. Обрезали, не глядя ни на что, просто, как говорится, под линейку подровняли и все. Следующий момент – как укладывать. Есть советы и в интернете, и в литературе, что нужно кольцом сворачивать плети. Не делайте этого, пожалуйста, потому что у клематиса достаточно хрупкие плети. Они гибкие, но вот могут очень легко сломаться у основания или там еще где-то в нижней части переломиться. И тогда цветение будет слабее. Просто вот уложите так, как оно есть. Как сняли с опоры, просто получается, как дорожкой такой уложили, и все. Пускай это даже будет на соседние растения вы какие-то положите. Вы же их в зиму тоже подрезаете. Там могут расти у вас и флоксы, и хосты какие-то, там еще какие-то низкорослые растения. Вот прямо на них эти плети кладите. Чтобы эти плети у вас не цеплялись за эти соседние растения, можно сделать как? Подложить под них спанбонд. Плети на спанбонд кладете, сверху тоже спанбондом укрываете, все. Можно положить сверху веточки для снегозадержания, чтобы вот эти ветки обеспечивали воздух. И даже я бы советовала вот веточки класть так, чтобы потом их вот спанбондом накрыть, и тогда будет обеспечиваться воздух, и ваша плеть никогда не подопреет, не сгниет, ничего с ней не случится. И все, дальше вот главный укрывной материал – это снег. Если у нас с вами в Нижегородской области такая выдалась осень, что рано наступили бесснежные заморозки – то можно набрасывать снег на ваш клематис. То есть вы видите, что на дорожках лежит снег, вы с дорожек можете это все побросать на этот клематис. И под снегом очень даже хорошо все это перезимовывает. Весной вы приходите и поднимаете этот клематис снова на опору, привязываете. И дальше смотрите, через какое-то время у вас почки начнут просыпаться. Вот там, где у вас здоровые почки остались, вы это все оставляете. Все, что сверху у вас подсохшее, подмерзшее, вы обрезали. Видите, никаких сложностей. То есть не надо задумываться, а как же резать? Вам растение само подскажет, на какую высоту нужно подрезать. Еще у людей возникает такой вопрос. Вот когда этот клематис уже сильно разросся, эта надземная масса большая, все эти плети перепутались, и возникает желание каждую плеть вот по отдельности уложить. Это абсолютно не нужно. То есть вот как он спутался между собой, так его можно и укладывать. Вот единая такая стена стоит, потихонечку раз и положили. Это первый момент. Второй момент. Не очень представляют, как же вот его отцепить от этой основы, опоры, на которой был у вас клематис летом. Он очень сильно цепляется своими листочками за опору. И вот как же его нужно распутать? Тоже распутывать ничего не надо. Берете ножницы и отрезайте эти листочки. Не перепутайте только не стебли, а листочки. Очень хорошо клематис выращивать на такой стеночке, которая выглядит как решеточка из мелких-мелких реечек, таких тоненьких. Почему я говорю тонких реечек? А потому что вот именно листочек, он обвивает эту реечку. Она где-то в сечении должна быть, ну, сантиметр, ну, чуть-чуть толще, не больше. Эти речки красят в белый цвет, и получается ажурная такая очень легкая конструкция. Вот клематис на этой конструкции такой легкой деревянной очень хорошо себя чувствует. Можно купить какие-то готовые опоры для клематисов, они сейчас продаются. Кстати сказать, они сейчас достаточно надежные, и с них и краска не облезает, если даже в зиму вы оставите. То есть советуют ее убирать куда-то в помещении, но я вот уже пробовала, стоит нормально. Если у вас клематис совсем молодой, только посаженный, то ему будет шеста одного достаточно в первые год-два, а потом вы уже приобретете какую-то вот более широкую опору. И вот берете ножницы, и этот большой ваш клематис просто от этой опоры отрезаете. Если там какие-то веточки отдельные проникли на заднюю сторону вот этой опоры, то да, там придется как-то, значит, потрудиться, более ювелирно все это отрезать и вытащить на ту сторону, куда вы будете укладывать ваш клематис. Теперь еще один какой принципиальный момент. Вот сейчас клематисы продаются у нас в течение всего сезона, и летом можно купить их в контейнерах. И в магазинах это есть, и в питомниках, на каких-то садовых площадках продаются клематисы в контейнерах. Как их нужно посадить? Первонаперво нужно помнить, что клематис любит очень рыхлую, очень плодородную почву. Поэтому нужно большую яму выкопать. Он будет расти у вас на одном месте десятки лет. То есть это может быть 8-12 лет. Его, конечно, потом советуют выкапывать и делить. Но, тем не менее, вот такое большое количество времени он может просуществовать на одном месте. Поэтому запас питания в этой яме должен быть хороший. Лучший наполнитель – это компост. Если у вас нет такой плодородной почвы, которую вы сами приготовили, то берите, пожалуйста, достаточно большой мешок земли, литров 25, не меньше, и засыпайте вот туда. Можно смешать с огородной землей, но, опять же, вот на первом месте должна стоять рыхлость. В глине клематис растет плохо. Лучше, если это даже песчаная почва. Потом вот этот дефицит питания, его можно скомпенсировать подкормками. А вот если почва глинистая, там плохо развиваются корни, там образуется застой влаги, и клематис может болеть. Всю глину из ямы долой и заменяем ее вот такой рыхлой, хорошей, плодородной землей. Можно добавить лесной земли, вот этого хвойного опада туда положите. Вот иголочки самые сухие уберите, а то, что под ними, смешайте опять же вот со своей землей или с какой-то там качественной, хорошей, которую вы с грядок взяли. И тоже это будет неплохо для клематиса. Следующий момент. Вот мы подготовили эту яму. Надо помнить, что клематис – это очень светолюбивое растение. И вот начинать-то даже, наверное, нужно с того, что выбрать правильно место. Клематис не будет расти в тени. То есть он там будет расти, но цвестит он там будет плохо. Ему не хватает света, и плети эти будут тоненькие, и зимовать они будут хуже. Поэтому солнечное место. Но ножки у клематиса, то есть вот эта нижняя часть, она должна быть в притенении. Поэтому сажайте туда какие-нибудь кусты. Вот у меня, например, рядом с клематисами растут пионы, флоксы. Они очень высокие. И вот они нижнюю часть этого куста затеняют. Еще один принципиальный момент. Клематисы, как светолюбивые растения, они свои головки, цветочки направляют всегда к свету. И если вы посадите клематис не с той стороны от дорожки, то будете всегда его спинкой любоваться, а цветочки от вас отвернутся. Вот если вы идете по дорожке, и у вас с левой стороны солнышко, вот оно ходит так именно большей части с левой стороны, то клематис сажайте на правую сторону. Тогда вот эти цветочки будут поворачиваться туда налево, и вы будете видеть. Если вы посадите клематис с левой стороны, понятно, что они налево же повернутся, и клематис, соответственно, вы не увидите, а только будут одни листья. Вот он такой. Это, между прочим, касается многих растений. Например, если вы посадите какой-то декоративный подсолнух, он всегда тоже свою голову именно к солнышку направляет. Вот знайте, пожалуйста, что его нужно сажать так, чтобы видеть его лицо, а не спину. Дальше. Клематис не выносит совершенно застой влаги, поэтому если у вас какой-то низкий участок, обязательно дренаж. Дренаж большой нужно делать, хороший слой там насыпать или керамзита, или какого-то щебня, и вот посадить. как сажать. Насыпайте холмик в этой вырытой уже яме из земли вашей плодородной и корешочки расправляете на этом холмике так вот, чтобы веером они расправились хорошо и были преимущественно направлены вниз. Корни уклематиса загибаться не должны. Если очень длинные корни, то есть если вам достался уклематис с открытой корневой системой, с вами кто-то поделился, сосед, например, выкопал свой кустик, да, то вот корни не должны загибаться. Если они очень длинные, их лучше подрезать. Следующий момент, если вы взяли уклематис в горшке, то можно его сажать, не разбирая вот этот земляной ком, как есть, вот поставить его в эту яму с плодородной почвой и присыпать. А присыпать надо не так, как рос клематис в этом горшке, а заглубить его. И заглублять можно достаточно низко, на 5, даже на 7 сантиметров. Это нужно для того, чтобы обезопасить почки, которые у клематиса образуются рядом с поверхностью почвы, рядом с корневой шейкой, от бесснежных заморозков. Если они будут прикрыты почвой, то даже если у вас клематис и подмерзнет, он всегда отрастет у вас от корня. И последний момент. Если у вас песчаные почвы, я сказала, что можно скомпенсировать все подкормками, чем кормить. Клематис принимает совершенно любые удобрения, и органические, и минеральные. Не кормите только свежим навозом, у него бывают болезни от свежего навоза. Лучше перепревший какой-то навоз, настоять его, и можно вот этой водичкой поливать. Либо комплексными удобрениями по норме вы просто растворяете и кормите. Клематис очень любит покушать, очень хорошо отзывается на такие подкормки и дает много новых побегов.
3: Огород без хлопот.
2: Все образуется.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Прялка. Прялка – деревянный, обязательный предмет крестьянского быта. Искусные мастера преподносили прялку в дар невесте, жене или дочери. Богато украшенной резьбой или росписью, она висела на длинном месте как символ благополучия семьи. Дорогие и особо ценные прялки передавались по наследству. Точную дату появления прялок на Руси назвать невозможно. Это глубокая древность. Прялка – спутница женщины на протяжении всей ее жизни. Если в литературе или фольклоре требовалось показать трудолюбивую хозяйку, чаще всего она изображалась именно за прялкой. Прядением и ткачеством занимались с октября по март, то есть все время, когда нет полевых работ. Тяжелый монотонный труд пытались скрасить тем, что собирались вместе на супрятке. Приглашали парней, пели, слушали сказания, иногда после работы заводили игры и танцы. Древнерусская прялка – довольно простое устройство. Она состоит из подставки донца, где сидит пряха, и стояка, на котором закрепляется кудель, подготовленная шерсть, скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем. Это был цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными. Их части делали из разных пород дерева. Донцы врезали из липы или осины, стояк из ясеня или клена. Главное орудие для пряжи, веретено, делали из березы. Это небольшая круглая палочка, заостренная с двух концов и утолщенная к низу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца – пряслица. Это простое, но столь востребованное приспособление упоминается в сказках разных народов, поется в народных песнях и частушках. «Кума к куме приходила, приходила кума приходила, вот и гребень, вот и лен, вот и 40 веретен». Существует много пословиц о веретене. Например, «девку веретено одевает», «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, да точил бы веретеном». Кстати, русские слова «время» и «веретено» происходят из одного глагола со значением «вращаться по кругу». Из женских ремесел в наш язык вошли выражения «нить судьбы» и «красной нитью». Наверное, не случайно Александр Сергеевич Пушкин в известной сказке сделал основных персонажей пряхами. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Из-под

0: русскими. В 17 веке на Руси появились завезенные из Европы механические прялки. Но, несмотря на технический прогресс, древние прялки используются до сих пор. Они популярны среди любителей традиционных ремесел. Пряжи, сделанные вручную, незаменимы для изысканных изделий, например, из козьего пуха, где требуется особая филигранность мастерства, недоступная механизму.
1: История вещей. От самовара до интернета.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Что такое негативная родовая программа женщины? Как она устроена? Как женщины передают эти установки своим детям? И как они влияют на их поступки и жизнь? Отвечать на ваши вопросы, их комментировать семейные истории, разбирать случаи и ситуации, через которые проявляются схемы поведения и скрытые динамики. Вот таких системных расстановок будет Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день.
0: Тема для разговора.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора «Два крыла личности. Как влияет наше детство на наше настоящее, определяет наше будущее». Другими словами, мы говорим, что такое сценарий рода, как они влияют на нас, взрослых, на нашу взрослую жизнь. Узнаем, что такое родовая программа и, в частности, негативная программа женщины, как родители ее передают, как они проявляются и что значит во взрослой жизни. Мы также узнаем, как выйти из негативных родительских программ и не передать их своим детям. У нас очень большая такая и важная, сложная тема. Возможно, мы ее не на один эфир даже будем рассматривать. Ну, что успеем сегодня рассмотреть, то и будет.
6: И сегодня мы начнем.
5: Сегодня мы начнем эту тему, да. Нашу встречу, Светлана Евгеньевна, мы назвали достаточно метафорически. Это ваше было предложение «Два крыла личности». Да? Вот, что мы будем понимать под этим выражением в течение сегодняшнего диалога?
6: Сегодня мы договоримся, что «Два крыла личности» для нас – это как раз мама и папа. Это наши крылья. И оба крыла нам важны. И крылья бывают подрезанные, а бывают очень хорошие, большие крылья. И с одним крылом тоже вот тяжело лететь, да, и ковылять. И вот нам оба крыла

0: и папа, и мама одинаково важны и для женщины, и для мужчины. И вот наши крылья – это папа и мама. И они на самом деле определяют наше настоящее и наше будущее. Мы сегодня начнем такую тему – родовые сценарии, родовые программы и как они влияют, и как они передаются. Но мы уже говорили, просто, может быть, повторим, что передача происходит прям как на биохимическом уровне, да, так и на эмоциональном уровне, на генетическом уровне, потому что мы знаем, что вот у женщин, когда она носит эмбрион, в эмбрионе, если девочка, она уже носит яйцеклетки. То есть бабушка носила тебя, нося твою маму, да? И яйцеклетка – это же те же клетки организма, да, и все клетки, они...
1: Имеют память.
0: Имеют память и имеют информацию. И то, что бабушка или твою бабушку носила там прапрапрабабушка. И, например, там прапрабабушка имела там такую информацию, что жизнь очень тяжела, что деньги, например, страшно иметь, тебя могут за это убить, там, не знаю, сослать в Сибирь, там, что деньги – это опасно, большие деньги – это смертельно опасно, да, и вот. Или, например, там она пережила, там, не знаю, потерю сыновей или мужа, и она будет именно как будто бы девочек любить меньше, ну, как будто бы, что их тут, их и так полно, лишний род. А вот мужчина, который может заработать, то есть она будет передавать, что такую тоже нездоровую, ну, как бы информацию, да, что мужчина – это достоин, тот, кто достоин любви и внимания, а девочка – это уж так вот, лишний род. И такое может быть.
1: То есть, как я понимаю, менее и более любимые дети в семье, когда они рождаются, это может быть связано даже с предшествующим опытом, который пережила бабушка или прабабушка,
0: да,
1: у,
0: да,
1: этой мамы.
0: Да,
1: она, может,
0: да,
1: быть, даже в этом не виновата.
0: Да, это точно фонит.
1: Что у нее рождаются такие чувства.
0: Мы чувства, да, угу. Это вот прям примеры жизни. Например, какая-то семья, ну, род какой-то идет из там ярославских лесов, угу. И там как бы действительно девочек даже... Ну, скажем, в общем, не радовались, когда рождались девочки, а почитали только мужчин. И, соответственно, когда потомки вот этого рода, то есть прям женщина uh-huh, мне uh-huh. рассказывала о том, что ее бабушка внуков очень любила, одевала, им пошивала там костюмчики, а девочки должны были вот ходить вообще в чем попало, и как бы первый кусок мальчикам, то есть внукам, а девочкам, да, там что достанется. И из другого рода бабушка там и прабабушка были казачки на Кубани. У них совсем другое было отношение к девочкам, потому что девочка – это был товар, который вот, значит...
1: Нужно выгодно продать.
0: Да, да, можно выгодно продать.
1: И нужно в лучшем свете представить ее купцу.
0: Да, и там девочек, наоборот, вот они открывали там свою женственность, свою сексуальность, свою вот внешнюю красоту. То есть как бы там девочка даже очень как бы, ну, не было того, что девочку как-то вот обделяли, да, и там девочку, наоборот, наряжали, и платье ей шили, и, в общем, обновки покупали. Абсолютно разные отношения, да, к девочкам, вот. И, ну, да, это как память генетическая у нас может фонить. Это одно из, да. И программы наши передаются, они передаются вот по крови, по жидкостной среде, вода тоже хранит информацию. И, конечно же, мать, нося ребенка, все, что она думает, все, что она в себе несет как сценарий, ее когда-то научили. Ну, например, ей сказали, что вот не знаю, там варить макароны только так нужно. И она в это, ну, поверила, ну, не знаю, там, только, например, в соленой воде. А кто-то вот сварил не в соленой, и ее там, ей кажется, что катастрофа. Потому что, например, она ребенком поверила, что вот если ты сваришь не так, то будет, ну, какая-то катастрофа, да?
1: И отступить, поэтому
0: да,
1: она не может
0: не
1: никак
0: может,
1: от этого,
0: да,
1: рецепта.
0: Да,
1: она четко ему следует, да, вот этой,
0: да,
1: программе заложенной.
0: Да. А представьте, что приходит другой человек, совсем из другой системы, там, сварил совсем по-другому, и для нее будет вообще там, ну, этот человек может быть враг номер один.
1: Оказалось бы, он просто сварила
0: по своему рецепту. По своему рецепту. Вот, пожалуйста, как
1: какая-то мелочь, кажется. И это действительно выглядит в глазах вот такой житейской, скажем так.
0: Свекровь и невестка, да, могут как бы.
1: Пожалуйста, враги номер один друг другу.
0: Да.
1: Как все это глубоко зашито в нас, на уровне, как вы говорите, даже и кровеносной системы, на уровне, наверное, нашей ДНК, куда так впечатывается, наверное, то, что пережил человек в предыдущем опыте, в опыте предыдущих поколений, да, вот травмы, какие-то стратегии выживания. То есть, немного готовясь, тоже я прочитала, что вообще сама семья, род, да, оно самое, стратегии появляются из-за чего? Чтобы род выжил, максимально выжил.
0: Выживания.
1: Но не всегда эти стратегии работают уже.
0: Конечно.
1: Когда человек рождается в других условиях.
0: Да, и через 7 поколений.
1: Через 7 поколений они могут уже не работать, а ему вредить,
0: а ему
1: наоборот,
0: вредить, да? Да, например,
1: кстати,
0: твоя прабабушка, например, ну, снимала сапоги пьяному мужу, который ее при этом еще бил, да, и снимала их, и чистила, и терпела, и там, не знаю, самовар подавала, потому что тогда она выживала, и ей нужно было просто выжить, она была бесправна. Ну, то есть это примеры тоже из жизни, да? А ты уже там потомок вот этой прапрабабушки, и тебе совсем не обязательно жить с человеком, который тебя бьет, не уважает, там, не ценит, и говорит, давай снимай с меня сапоги. То есть тебе-то это не нужно делать, да? Ты сейчас ходишь на работу, ты вполне можешь как бы построить...
1: И себе сама заработать на кусок хлеба, и не быть в зависимости материальной, финансовой от кого-то. И тем не менее.
0: И тем не менее может прийти женщина на прием, которая умница, красавица, у нее там 5 образований, у нее прекрасная
1: успешно
0: зарплата.
1: Успешно в карьере.
0: Да. И ну вот муж, например, который не муж, да, а вот просто тиран. Да, самодур, и она почему-то живет самодуром, да, вот на неосознанной вот этой.
1: И программе. Неосознанно выбирает женщина такого мужчину, притягивает к себе, да?
0: Неосознанно выбирает, как говорят, из леса не нашла.
1: Да,
0: потому что родовые программы, они на самом деле очень сильные, плюс наши личные травмы, ну, которые завязаны с родовыми программами, да? И, соответственно, чтобы твоя травма подтвердилась, чтобы ты уж как следует точно вот прочувствовала, где ты травмирована, травма притягивает на себя подтверждающие обстоятельства. И только когда ты начнешь в это смотреть, в этом разбираться, осознавать, а что вообще, почему так случилось в моей жизни, что мной управляло. Вот. И когда ты начнешь в это уже открыто смотреть, тогда ты можешь что-то здесь менять. Это не про то, что вот наши предки нам дали только плохое. Нет, они дали много всего и хорошего, но и, скажем, и не очень, да, но они-то выживали, и вот отдали все. Ну, то есть, а вот с этим наследством мы должны разобраться, что из этого наследства
1: взять себе
0: а что разделить. Ну, это ваше. Спасибо вам большое, да? Вам на тот момент это помогло, но мне сейчас это уже не нужно. И с благодарностью, вот я говорю, разделить наследство с мамой, с бабушкой. То есть что-то твое, мама, это твое. Ты можешь с этим дальше жить, можешь что-то с этим делать, а вот это вот я у тебя возьму, спасибо, а вот это твое, это мне не нужно. С этим разобраться можно.
1: Да, мы сегодня поговорим, начали как раз разговор начнем. Про два крыла, про маму и папу. Начнем, наверное, с мамы. Кто самый главный человек в жизни человека, с которого закладывается фундамент всей дальнейшей жизни? Вот давайте с мамы, наверное, начнем. Что мама передает своему ребенку, своей дочери, сыну?
0: Но мама передает вообще право на жизнь. С мамой связано вот это право быть. Бытие, право быть любимой, право любить, то есть вообще жить, быть живой. Мама передает право быть живой и учит любить и быть любимой, либо не принимать любовь, ну, быть нелюбимой. Мама тоже учит неосознанно, да, быть униженной, отвергнутой и нелюбимой. То есть это все вот...
1: Быть битой, скажем
0: да,
1: так.
0: Быть да, быть битой, да. Это зависит вот от того, что мама несет в себе, насколько она на момент своего материнства была взрослая, зрелая, да, осознавала. Ну, часто так не бывает в жизни, да. Часто мы просто на автомате. Мама сама не зрелая, сама не взрослая, сама очень сильно травмированная. Конечно, она дочери неосознанно передает в все то, чем сама богата. И от мамы вот зависит, насколько я разрешаю себе быть такой, какая я есть, без масок. Потому что мы как раз все маски тоже научаемся, ну, в большинстве, папа тоже влияет, но в большинстве своем мы научаемся одевать маски от мамы. То есть какие маски нам больше нравятся. То есть, например, вот так, мама живет в маске хозяюшка, прям вот это ее архетип, все, она вот трет, шьет, борщи варит. Но дочь, например, другая, сама по себе, вот Бог ей на душу другой положил. И она другая.
1: Другими талантами
0: обладает. Может быть, она вообще дипломат. И ей вот некогда тут щи борщи, но она прекрасный дипломат. Но и для мамы вот это, она-то ей говорит, вот надо вот так, такую только маску носить. А дочь ей показывает вообще, например, или бунтует, или, ну хорошо, если бунтует, и показывает, что нет, я вот такая, такая, такая. А может быть, дочь имеет талант дипломата, но я же боюсь потерять любовь мамы. И я буду сидеть со щами, борщами и буду очень несчастной. Моя мама, возможно, счастлива, а я-то нет. Мое-то предназначение другое.
1: То есть и человек может либо это выбрать, либо такой путь выбрать. Либо путь бунта пойти и реализовать вот свое предназначение, либо вот удовлетворить маму, скажем так.
0: Да, то есть это как бы
1: сценарию.
0: Человек, или мы говорим...
1: Ожиданию, да, ведь родители что-то от нас ожидают, и мы это очень хорошо
0: считываем. Я буду, я буду одевать те маски, которые... Ну, показала мне мама, какие маски приемлемы, а какие нет. Если человек, вот когда он войдет в контрзависимость, да, когда мы разбирали с вами сепарацию на третью ступень, будет бунтовать, это еще, ну, как бы, ну, неплохо, потому что, ну, он на бунте тоже не... Это еще не зрелость. Но просто бунт – это как бы вот следующая ступень, уже может быть четвертая, где я могу позволить себе быть собой. Но я без бунта это буду делать. Потому что я буду внутри...
1: Ну, это предшествующая ступень полной зрелости.
0: Я внутри буду свободна. Я буду говорить, мам, да, я очень рада, что ты варишь щи и борщи, но я себя приняла как дипломат, а тебя как хозяюшку.
1: Светлана Евгеньевна, а может ли человек разглядеть в себе этот талант? Всегда ли так получается, что я хочу? Ведь бывают такие случаи, и сейчас нередки они у молодежи, которые тебе говорят, что они не видят своей цели в жизни, они не видят себя в жизни, не видят своего будущего, они не понимают, чего они хотят и кем хотят быть.
0: Да, такое сейчас.
1: Вот почему такое бывает амебное, какое-то непонятное состояние. И видно, что человек это очень сильно мучает. Он себя не может найти. Вот в таком случае, почему происходит это с человеком?
0: Но я так думаю, что здесь несколько причин. Во-первых, сейчас время вот информационного мусора очень много.
1: И шума,
0: атаки,
1: сильно.
0: Да, то есть уже настолько там, это говорят вот так, это вот так, это вот так, это вот так. То есть я уже перестаю вот в этом информационном шуме слышать себя. Это плохая связь с собой. Мы на самых первых занятиях говорили, вот самое важное, да, слышать свое «я», свой дух. Ты теряешь себя совсем. Мы так-то из-за травм плохо слышим. А тут совсем ты уже не слышишь себя, а травмы свои ты слышишь хорошо. И мама говорит там, ты давай иди на бухгалтера.
1: Да.
0: Папа говорит, нет, иди давай, я не знаю, на музыканта. Бабушка еще раз, ну там еще что-нибудь говорит.
1: А друзья вообще другое.
0: А друзья другое говорят. Понятно, что тебя разрывает. Мама здесь будет, конечно, иметь большое влияние, потому что... Мама наш главный человек, и ты от нее уже зависел, и, возможно, и продолжаешь зависеть, и тебе страшно потерять ее любовь, и ты думаешь, ну да, может быть, я пойду на бухгалтера там, вот. Но себя ты в этот момент вообще не слышишь. И такое происходит, потому что все, ну, все гаджеты, вся вот эта излишняя, ну, информационная нагрузка, да, сейчас, она влияет на то, что человек перестает. Ну, связь с собой у него слабая. А когда у него слабая связь с собой, он на самом деле теряет радость жизни. Потому что он не понимает, потому что оттуда же источник-то идет радости и удовлетворение собой. Я – это я. Он теряет радость жизни, вот на самом деле.
1: То есть ты потребности имеешь, но ты их не слышишь, и, соответственно, ты их не реализовываешь.
0: Да,
1: эти потребности в тебе кричат.
0: Кричат, а ты не можешь телу помочь. Они кричат уже через тело. Через психику нам выписывают антидепрессанты, но мы да, сейчас на 50% увеличилось количество
1: потребления
0: антидепрессантов.
1: Тоже по этой же причине,
0: да, не выдерживает психика людей. И вот здесь просто нужно как бы учиться быть взрослым, разбираться с собой. Взрослый идет, у него уже хватает сил и ресурсов смотреть, что в моем фундаменте. Что в моем фундаменте? Вообще, что с моим домом души? А, фундамент у меня построен вот на таких, как бы вот каких-то, может быть, сценариях, которые вообще сейчас мне никак. И значит, я должен фундамент переделывать.
1: А как правило, Светлана Евгеньевна, вот эти сценарии, если человек не осознает, что у него в фундаменте, они тоже вот так же идут автоматом, да,
0: да,
1: к нему откуда-то?
0: Сценарии, да, они работают, независимо от того, осознаешь ты или не осознаешь, да, и они определяют твое поведение. То есть вот начиная, ну, то есть бывают же такие вот скрытые послания мамы и папы, что вот недавно слушал передачу, разбирали на принцессу Диану, и что когда у них разводились родители, мать ушла в другую семью, к другому мужчине. И 6-летняя девочка получила послание, ну, не через рот, что «ты мне не важна». Какой-то мужчина оказался важнее, ну так, для ребенка.
1: На тот момент,
0: да. «Я маме не нужна, я маме не важна». Вот она, и меня можно вообще, я не ценная, меня можно оставлять. Я вот, ну, абсолютно, значит, ничего не значу. Значит, со мной что-то не так. Я не ценная, выбрали-то другого.
1: Да.
0: А папа потом как бы очень жестко, видимо, там как-то с мамой, ну, вот этот бракоразводный процесс. И она еще пережила опыт, что мужчина может унижать. То есть папа унижал маму. Мама была еще униженной. От папы она получила, что мужчина может унижать. А от мамы, что я никто, я не ценная. И как бы потом она... ну, не понимаешь этих сценариев, ты-то хочешь вот другого головой, а сценарий будет подтверждаться, да, и ты вот будешь наоборот как будто бы свою ценность подтверждать, стараться быть, ну, там, на виду, но это будет как раз невротическая такая потребность, чтобы ты в противовес пытаешься...
1: Гипертрофированная.
0: Да, да, да, ты вроде бы пытаешься не слышать свою боль, ну, как бы, да, вот, а на самом деле...
1: Или, наоборот, кормишь эту боль, да?
0: Да, или кормишь эту боль, или пытаешься не слышать, да, и внешне ты выглядишь как бы, что вот ты, вот я ценная, я там на сцене или еще что-то, а на самом деле ты продолжаешь быть 6-летней девочкой, хотя тебе, может быть, 46, которая не важна, не ценна, не нужна, и ей страшно, больно. И вот нужно посмотреть в эту свою 6-летнюю девочку, посмотреть туда, в свой фундамент, в свое детство, а что там было, а что произошло, а что записалось. Ну, это записалось у ребенка. Сейчас я знаю, что это вообще не так. И это не имело отношения ко мне. Это развод взрослых, да? Но тогда, будучи ребенком, я вот так поверила, записалось у меня вот такое послание. Сейчас я могу это изменить, посмотреть с любовью на эту свою девочку, посмотреть в свою боль, признать ее, дать ей место в своей душе, отгоревать вместе с ней, с этой девочкой. Тебе так больно, тебе так страшно, ну что вот мама как бы ушла. Но это на самом деле не про тебя, да? И сейчас я у тебя есть, я взрослая, я тебя могу взять на ручки, моя девочка. И вот работая с внутренним ребенком, разбирая, какие там были послания, какие сценарии, ты уже начинаешь осознанно менять свой фундамент. А если ты еще глубже пойдешь, ну, тут сначала с собственным внутренним ребенком, а потом ты пойдешь глубже уже в родовые сценарии, ты уже появится сила, потому что появится ресурс. Ты уже чуть-чуть поисцелил своего внутреннего ребенка. Ага, там, не знаю, 2 венца заменили. У нас фундамент там 5 надо заменить, да? 2 бревна мы поменяли. Пойдем-ка глубже. Ой, а оказывается, в роду-то у нас, почему у нас мама-то с папой развелась? Ну, там, вот то-то, то-то, с той стороны вот так, с той вот так. И оказывается, у нас вот в роду еще вот такие вот сценарии, которые несла моя мама, там моя бабушка. Теперь я буду вот еще глубже, да, менять, что я оттуда могу взять, а что мне не надо. И когда ты разбираешься еще и с родовыми сценариями, род тоже тебе благодарен. Ну, потому что на самом деле хорошо, что идет как бы оздоровление, ну, в роду, да, что идет оздоровление. Род, он же, ну, корни наши, они же нас питают, и у них тоже это такое взаимное сотрудничество. То есть мы не только, мы какое-то время, мы потребители, ну, вот как бы род нас кормит своими силами, но когда мы вырастаем, мы уже тоже начинаем что-то давать в эту родовую систему. И мы приносим что-то, ну, свежей воды, да, какой-то вот новый источник открываем, и мы оздоравливаем свой род. И это становится уже такое взаимовыгодное сотрудничество. То есть я тоже взрослый.
1: Я как понимаю, что поскольку каждый из нас является звеном цепочки этого рода, помочь-то мы, скорее всего, можем нашим последующим поколениям, детям, их детям, да, те-то уже прожили свою жизнь,
0: да.
1: И в ней уже изменить нельзя.
0: Да.
1: То есть прошлое,
0: просто
1: назад,
0: это общее оздоровление. Ну да, то есть мы, не то, что мы их там, понятно, что, да, но что-то делая в себе, ну, исцеляя себя, я говорю, ты приносишь чистую воду, и в роду идет общая такая, ну, как бы волна оздоровления.
1: Ну, конечно же, каждый, наверное, представитель этого рода, он вносит свой вклад, как вы говорите, в родовую систему. И это же в Библии также прописано.
0: Да.
1: И, кстати, мы с вами как раз вот говорим, после Рождества, вот в святке наша с вами программа выходит, да, и в последнее воскресенье перед Рождеством, а в этом году это, по-моему, 4 января было, читать родословно Иисуса Христа.
0: Да.
1: Это всегда ежегодно. И хотя мы этих имен не знаем практически, но только ближайшие,
0: да,
1: к Иисусу Христу, которые самые известные имена, Давид, например, там. Но смысл-то не в том, что мы знаем
0: имена,
1: да, а в том, что это какое значение придается роду, из которого, через который родился, пришел на землю Иисус Христос. Вот она уже нам в Библии дается указание.
0: Да, потому что там в каком-то, в одном из Евангелий, там, по-моему, перечисляется 42 вообще поколения, даже не 7. Там
1: не 7,
0: вот,
1: да,
0: а там,
1: да,
0: там,
1: да.
0: Там 42 читалось как бы вот... Что тоже этот же младенец не может прийти абы в каком роду.
1: Абы в каком, конечно.
0: Да. И вот как
1: в праведном,
0: да,
1: в роду праведников,
0: да,
1: пришел.
0: Да, да, да. И сколько как бы нужно было, да, скажем так, вычищать, вот, чтобы этот род был прям, мог принять вот, ну, как бы такого младенца.
1: Поэтому мы и не знали. Было ожидание рождения Мессии.
0: Да.
1: А когда? Никто не знал. И, наверное, никто не знал, потому что это зависело от каждого конкретного представителя труда, насколько он потрудился. Да.
0: Насколько он был, чистый, насколько он, принес. Поэтому, конечно же, каждый вносит, и делая что-то хорошее для себя, мы делаем это для детей. Но и, наверное, наши корни, я говорю, если мы часть древа, тоже, наверное, радуются, что оздоровление, вообще волна вот это оздоровление, она идет, ну, как бы на все древо. Потому что если ты что-то узнал, ну, твои предки вот знали вот это, ты узнал что-то новое, оказывается, представляете, вот так сейчас можно женщинам жить. Или оказывается, вот можно деньгами по-другому распоряжаться, ну, там, не закапывать их в землю, да, там вот, чтобы они там как бы в горшочке лежали.
1: Дело их пускать,
0: да. Потому что в роду очень много опыта. Опыта и хорошего, ну, как бы были же и меценаты, как бы, да, и вот, и опыта страшного, когда тебя расстреливали там.
1: Особенно в период репрессии, например, наверное, это очень травматично сказалось.
0: Да. И опыта очень много,
1: поколении.
0: И этот опыт, он у нас весь есть.
1: И а тоже. Вот что закладывается? Вот отношение к чему? Отношение к любви, к деньгам, к...
0: С людьми,
1: между
0: Богу,
1: людьми, к Богу даже. Вот, кстати, очень важно. Да,
0: закладывается
1: вот это представление о Боге,
0: все. Закладывается отношение с противоположным полом, отношение к деньгам, отношение с людьми, отношение с Богом, да, не знаю, вот к самореализации, ну, к самой себе. То есть закладывается вот мать, что она дает отношение к самой себе.
1: Да, вот мы как раз с фигурой матери мы начали разговор.
0: Отношение к самой себе. Как вот если мать тебя не приняла, отвергла, ну понятно же, ну она же тебя не отвергла, вот не обязательно это прям вот выкинула в окно, да? То есть есть и такие, конечно, случаи, но если мы говорим о, например, среднестатистическом, как бы нормотипичном человеке, да, который вот все пеленает, кормит, одевает, а на самом деле в глубине души там маме трудно принять там дочку. Mm-hmm. Она вот хотела сына, да, а вот дочку ей трудно принять, хотя она сама не знает почему. и ты уже получил травму вот этого отвержения, и тогда эта девочка, какой она будет вырастать? Неуверенной в себе, ей будет трудно mm-hmm. проявиться, взять на себя там ответственность в чем-то, ей будет страшно получить там, не знаю, не ту оценку или вообще совершить ошибку. Mm-hmm. Ну и вообще действовать в мире ей будет страшно, да, потому что у тебя все время за тобой стоит такой страх, что ты вообще не имеешь права быть. Как вот ты вообще здесь живешь-то? И, конечно, это будет бесконечная тревога, бесконечный невроз. И не знаю, как отсюда и, конечно, как ты партнера будешь выбирать, как ты с детьми своими будешь. То есть право вообще быть собой. А у тебя нет права быть собой, потому что у тебя вообще нет права быть. И отсюда все последующие. И кто-то через тернии к звездам пойдет, будет там, кто-то будет, не знаю, в противоборстве с мамой. Надо, mm-hmm. да, я вот вам докажу, что я чего-то стою.
1: Светлана Евгеньевна, я вот сделаю шаг немножко в сторону, да. Вспоминаю сцену из фильма, недавно mm-hmm. смотрела, и там была беседа между молодыми супругами, которые были очень погружены каждый в свою работу, большую часть времени проводили на работу вместе только там вечерами, mm-hmm. почти даже на отпуск не было времени. И они обсуждали возможность появления ребенка у них, и мужчина, молодой мужчина тогда сказал, что он не хочет ребенка, потому что сам испытал опыт в своей жизни отвержения матерью. Mm-hmm. Они были с братом. Брата она очень любила, а к нему очень холодно относился. Он говорит, я не хочу детей. Я не хочу, чтобы мои дети тоже были несчастны, потому что они родятся у родителей, которые не хотят этого ребенка. Вот представляете, как вот интересное.
0: Но
1: как вот мы можем прокомментировать? А как быть тогда вот человеку? Это же ненормально. И, скорее всего, и через 2, и через 3 года, если человек не исцелится, если эта травма будет так в нем сидеть, он не захочет этих детей.
0: С одной стороны, спасибо, да, что он был честен как бы сам собой. Он понимал, что вот он отверженный ребенок, да, и он боялся, что он не полюбит ребенка.
1: Да.
0: Боялся, что не полюбит. Но хорошая новость в том, что он уже понимал свою программу, что вот у него она есть. И если ты ее понимаешь, ты можешь свой фундамент подлечить, подлатать, да, свой фундамент, ты можешь венец какой-то заменить угу. в своем фундаменте, если ты понимаешь, где сгнило, где уже неправильно, где больно. И для этого, да, нужны будут знания, ну, помощь специалиста, потому что даже если ты прочитаешь книжку, как исцелиться, это одно, а когда ты попадаешь в поле, где тебя специалист принимает, он тебя не осуждает, не учит, он, например, тебя просто, ну, создает любящее пространство, да, вот, ну, направляет тебя. Я говорила всегда, что есть связь, да, между вот как будто бы, ну, духовностью и терапией, то есть душа и дух, они взаимосвязаны, и хорошо, если как бы ты попадаешь туда, где тебе и рассказывают про твой дух. Это может быть отдельный человек, как бы. То есть ты, может быть, и у священника, ну, или там в какой-то ты в религии, да, и у специалиста. А может быть, это все в одном, как бы, человеке. И там, где тебе показывают, где твой ресурс на самом деле, что у тебя, кроме вот земных родителей, есть небесные родители. И они ттебя по-любому любят и всегда любили. Даже когда твоя мать тебя выгоняла на улицу, там не любила, они тебя продолжали любить. И просто ты вот такой сильный в духе, что ты вот как бы у такой матери родился и выжил. То есть показывают тебе твой ресурс, где взять вообще стройматериал на то, чтобы твой фундамент поменять. Ты уже знаешь, где сгнило, где менять, и ты можешь благодаря... И, например, я твой терапевт, и я тебя поддерживаю в любом случае, да, я создаю тебе вот любящее пространство. И тогда у тебя уже есть поддержка, есть знания, есть понимание, где взять ресурс, и ты можешь поменять там и своему ребенку давать любовь не из противовеса, вот меня не любили, а я вот буду своего любить. Это тоже так. Надолго тебя не хватит, потому что ты как будто бы незримо стоит твоя мать рядом с тобой, и ты с ней споришь, ты с ней в борьбе. А борьба всегда забирает силы. То есть сейчас, опять же, ты не с ребенком по-настоящему, а ты со своей незримой матерью продолжаешь вот воевать, что-то доказывать. А ребенка как ребенка ты не видишь. А ты можешь любить, вот реально простить и отпустить свою маму, ну, как бы принять ее такой, какая она есть, то есть вот сепарироваться от нее. То есть да, она есть, она такая, какая есть, но я внутри от нее свободен, я внутри от нее, как бы внутри свободен. Я уже принял, простил и отпустил, и тогда у меня внутри есть внутренняя свобода. Есть какие-то причины, почему там она вот со своими там тараканами не разбиралась.
1: Кстати,
0: да?
1: А вот, Светлана, да, Евгеньевна, а если посмотреть на маму вот этого мужчины, да, в свете вот этой, да, родовой программы, что с ней могло быть не так? Почему вообще так случается, что мать кого-то из детей может,
0: ну,
1: больше или меньше
0: там очень любить? Много же, очень много могло что-то быть не так, да? То есть, например, там, не знаю, одного она хотела сама, а другого, может быть, хотел муж или свекровь, или там еще что-то, или она вообще не хотела, не была готова, но вот ее заставили как бы.
1: Ну, или есть, помешал, предположим, ее карьере, родился,
0: да,
1: не в тот,
0: да,
1: момент.
0: Можно так, может такое быть. Может быть, ну то есть не ее выбор был, например, не ее выбор, да, и она подсознательно злится всегда на этого ребенка. Может быть, не знаю, переносы, то есть, например, она второго или, ну, не принимает второго ребенка, да. Может быть, она сама была второй, а в семье как бы уделяли внимание первому.
1: То есть от нее такая же травма.
0: И, да, и она просто сделала перенос, то есть не осознавая того. И вот, а я, например, там сын этой мамы. И когда я понимаю, что там есть куча этому причин, мне легче уже это принять, простить.
1: И простить,
0: да,
1: легче, правда.
0: Да,
1: и жить,
0: а смотрите, свою
1: жизнь. Светлана Евгеньевна, ну мы вот понимаем, что вот эти все теории, они имеют даже подтверждение в доказательной медицине, вот про род, про его влияние на нас, даже про то, что,
0: да,
1: мы говорим. Но это ведь недавнее открытие.
0: Нет, трансгенерационная травма – это недавнее.
1: Это открытие. Совсем недавно. Как же до сих пор жили все эти поколения? Никто же в это не вникал, никто не разбирался со своим фундаментом, что там в его основе. Как же люди выкарабкивались из этих вот этих негативных сценарий программ? Мне вот это интересно.
0: На самом деле, смотрите, люди 100 лет назад еще жили совсем по-другому. До революции, скажем так, были рельсы. На самом деле, и вот род был действительно, это твое выживание. Вот ты сын купца. Что? Ты будешь купец. Ты сын, ну, там, кузнеца. Ты будешь кузнец, да? Вот мы же вот наводы, ты дальше,
1: да,
0: будешь тоже,
1: да,
0: вести землю. И вот ты живешь в этих рельсах. Там вообще не обсуждается, ну, как бы, и просто для того, чтобы вы... Потому что если ты сойдешь с рельсов, и ты вот кузнец попробуешь стать купцом, ну, тебя раздавят, как бы, то есть это не обсуждается, ты не выживешь в этом. И это было, ну, как бы, ну, скажем так, нормой для того времени. И вот все шло...
1: Для того общества.
0: Да, для,
1: да,
0: того общества. Дальше, когда вот это все произошло, на самом деле, это из жизни тоже у меня была женщина, у которой, например, в родовой системе одно крыло, значит, было из дворянства, а другое из крестьянства. То есть там вот крестьянка выходила, там, не знаю, раненого дворянина, там, эсера или там еще кого-то, я не помню. Они по итогу поженились, вот уже пошло смешение, значит, там, да. И так вообще у нас произошло, да, и получилось, что вот... Все смешалось в доме Обломовых. И вот здесь, ну, сейчас люди уже живут по-другому. То есть они действительно понимают, что они взяли из дворянского рода, что они взяли из крестьянского, что им вообще дух, Бог на душу положил, да? И, ну, люди стали сейчас больше самосознательные, ну, больше про самосознание, больше про индивидуальную ответственность, про индивидуальный выбор и про... ну, наверное, индивидуальные травмы тоже, да, то есть больше, ну, и про эго, и больше стали эгоистичны, то есть больше эго, больше гордыни, но больше с этим вместе знания, ну, а знание подпитывает гордыню, вот, и, ну, и больше ответственности, больше выбора. А тогда, как будто бы, ну, вся деревня в воскресенье в храм, и вот я даже не понимаю, верю я, не верю, но я вот в этой системе, я в храме, да, как бы. А когда... А сейчас, например, уже тебя проверяют. Ты сам-то идешь в храм или нет, если тебя вот, ну, как бы, ну, не пинают. И вот больше уже сейчас про свой личный выбор, про свою личную ответственность. Ну, и больше возможностей, но и больше искушения. А тогда как будто бы людей немножко вот как бы, ну, Господь как детей просто вот хранил. Вот они жили, каждый, значит, вот определили, каждый что делает, да. А сейчас вот такое время непростое. И с одной стороны у тебя есть возможность поменять фундамент. Было бы желание, да, была бы, ну, твоя ответственность, твое желание, твой выбор. Или не менять, но тогда mm-hmm. уже живи на том, что есть, а есть у тебя там смешение. Я говорю, там в тебе может быть один род такой, другой такой, третий вот такой.
1: А это хорошо или нехорошо мешать вот это все вместе? Ведь раньше, когда наше общество было сословное, да, и поделено вот четко на касты, скажем mm-hmm. так, да, ведь относились очень серьезно к выбору невесты, из какого она рода, проверяли всю ее родословно, какие передавались болезни по роду, какие там еще были, может быть, таланты какие-то еще. И очень все непросто было, и действительно родители выбирали для детей спутников жизни. Что... Это вот как с точки зрения вот, ну, может, психологии, я не знаю, вот такого какого-то общечеловеческого опыта, это правильно?
0: Но
1: это поможет человеку прожить более спокойную жизнь, где там не намешана куча всего. Это его как-то более безопасный путь для жизни, нежели он просто поддался влиянию вот своей страсти, влюбленности, которая все равно нас хлынет, рано или поздно, всем известно.
0: Ну, вот. Наверное, здесь вот нельзя сказать правильно или неправильно. С одной стороны,
1: это более безопасно.
0: Да,
1: я в этом смысле.
0: Это более безопасно, конечно, да, выбирали вот, что у них в роду, что про них известно. Ну, это же все там знали, особенно если в деревне, да. Наверное, это более как-то действительно безопасно, но, наверное, ну, я так думаю, что Господь зачем-то допустил все это. Ну, что вот это вот пошло все это смешение, потому что людям, человечеству, ему надо все равно эволюционировать. Это безопасно. Ну, как бы, и вот, но тут как будто бы вот все равно начались бы. Тогда еще не было бунтов, тогда все, вот родители выбрали, и какой бунт? Все, без разговоров, да? Но травмы уже были, потому что ты хотел за Петю, тебя отдали за Васю, и вот ты со своей травмой там проживал. Просто мне кажется, что человечество все равно эволюционирует, и всегда один из этапов, вот это вот смешение, оно для чего-то тоже нужно, да? Для чего-то нужно, чтобы мы...
1: Обновление крови, да, может быть, даже.
0: Ну, вообще,
1: да,
0: вообще вариаций больше, да, вот как бы, и что ты выберешь. Ну, и вообще, например, ты с дворянского рода взял талант писать стихи, и там литературный слог, а с маминого рода они выживали, они земледельцы.
1: Может быть,
0: ты,
1: да,
0: вообще такой трудяга, ты выращиваешь огороды, там, не знаю, сады. То есть здесь ты взял, возможно, хозяйственность какую-то, а здесь ты взял там, не знаю, умение... литератором быть хорошим. То есть все равно я думаю, что раз это уже допущено, сейчас как бы, ну, бессмысленно, мы не вернемся, да, к тому, что было. То есть это эволюция. И сейчас просто исходить из того, что есть. И, наверное, что мы хорошего можем взять тогда, когда выбирали? Наверное, вот из этого хорошее мы можем взять, что я должна действительно подумать. И сейчас также вот говорят, если у тебя есть духовник, он говорит, ну, ты там надо узнать вообще-то про бабушек, про дедушек, надо родителей-то познакомить. То есть хорошее – это не делать так, как сейчас делают родители, знакомятся на свадьбе. Я считаю, что это не очень хорошо, когда родители только на свадьбе узнают вот своих, значит, сватьёв, и вообще там хорошо, если они с невестой там или с женихом познакомились чуть-чуть пораньше, там за неделю до свадьбы. Да, и такое есть. Вот я думаю, что это не очень для здоровья, потому что если бы мы потрудились и узнали, а что там, наших родителей познакомили, да, ну как-то вообще подольше дали вот времени себе узнать, то, может быть, у тебя бы действительно, ну, выборы, опять же, появились бы выборы. Знания и выборы, они взаимосвязаны. А если мы только на свадьбе узнаем про своих там, ну, значит, вот кто родители у невесты или кто родители у жениха, ну, это на самом деле вам аукнется, а потом через неделю ваша невеста вам все покажет, из какого она рода.
1: Ну, какого она теста.
0: Да, из какого она теста.
1: Да, спасибо, Светлана Евгеньевна.
2: Диалоги о семье.
1: уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто присоединился к нашей беседе. Это программа «Диалоги о семье». У нас в студии сегодня Светлана Матвеева, клинический психолог, детский нейропсихолог, лечебный педагог. Сегодня мы начали обсуждать очень серьезную тему, сценарий рода, как они влияют на нашу жизнь, как влияют главные фигуры нашей жизни на наше формирование личностное. Это мама и папа. Мы узнаем, как проявляются в нашей взрослой жизни негативные сценарии, заложенные нашими родителями, бабушками и дедушками, и как из них выйти. Но, повторюсь, мы только-только начинаем, прикоснулись сегодня к этой теме и начали с мамы. Да? Мы обсуждаем, что закладывает, что влияет и передает мама. А вот равно важно, сын или дочь у мамы родился. Вот мама одинаково влияет на сына и на дочь?
0: Я бы сказала, что у мамы же тоже есть вот два крыла своих, и у мамы тоже есть внутри внутренние родители уже, ну, то есть родители выросли или их уже нет, да, а они внутри все равно есть. Фигуры вот эти родительские, они есть. И здесь мама, ну, ее отношение определяется к дочери или к сыну, опять же, отношением в роду. Вот если ее, например, она видела, ее не принимали, а брата очень ценили, уважали, да? Угу. Конечно же, она будет хотеть мальчика, потому что она просто понимает, у нее, ну,
1: у него больше шансов, да?
0: Да, она как будто вот неосознанно к ней относились как ко второму сорту, и она вот как будто бы тоже неосознанно понимает, что девочка вот это вот что-то там не очень, да, а вот хорошо бы, если родился сын, а рождается девочка. И вот мама, она передает и мальчику, и девочке свое отношение субъективное, вот что ей заложили, то она и будет передавать. А другая, наоборот, будет хотеть, вот прям сильно хотеть девочку, прям потому что вот с ней там любили, там, да, радовались, вот, ценили, вот, поддерживали ее женственность, она будет хотеть девочку. А у нее, например, рождается мальчик, а она не знает, как с мальчиком, потому что, может быть, она росла там без папы, брата, например, не было, и она даже не знает, как с мальчиком, да, и тогда она будет хотеть больше девочку. То есть отношение мамы определяется ее личными установками и ее тоже вот дефицитами, то есть вот они, внутренние ее дефициты, где-то не закрыто, то есть я не знаю, как с мальчиками, я не знаю, как с девочками, или я знаю, как, но это не очень здорово и правильно, да? Угу. Вот, и тогда вот будет от мамы очень многое зависит, что она даст ребенку.
2: Комментарий.
1: Светлана Евгеньевна, комментарий, прошу ваш, как эксперта. Вот такую нашла ситуацию в интернете. Женщина резко реагирует на критику начальника, хотя он не хотел обидеть. У нее просто мгновенно запускается вспышка гнева и стыда. Она не успевает даже подумать, а реакция уже есть. Вот такая автоматическая реакция, она как вот вписывается в концепцию,
0: она,
1: которую
0: она
1: мы обсуждаем?
0: Она как раз вписывается и в личные травмы, да, и в родовые сценарии. То есть там 100% и то. Обычно это реакция такая вот яркая, это у покинутых, это связано с папой у девочки. У девочки это связано с папой, и там вот начальник. Потому что, возможно, либо был критикующий папа, либо папа был не поддерживающий, то есть отсутствующий. Ну, вот есть ты и есть, я на работе там деньги зарабатываю, то есть, да. И у травмы покинутости, вот у девочки выражается в том, что она не может выдержать отвержение со стороны вот мужчины. Ну, то есть, как бы, да, вот он ее критикует, и для нее это звучит, внутренняя фигура мужская звучит. Ты там никчемная, какая-то, не знаю, неценная. То есть звучит по-другому. Возможно, даже он-то не хотел обидеть, действительно, а у нее любое со стороны мужчины
1: замечание,
0: она падает вот в автоматизм, она падает, летит там в 3 свои года, в 5 лет, это надо разбираться, куда она летит, в воронку травмы. И уже реакция идет ребенка. Все, нет перед тобой взрослой женщины, идет реакция ребенка. И все, а ребенок, естественно, свои реакции не контролирует. И здесь вот нужна будет терапия, смотреть, а куда я лечу-то в этот момент? и с чем это связано. И там есть и личная травма, ну, а если глубже, то уже после личных ты смотришь, а что в роду у вас вообще, да? Какие у вас там сценарии отношений мужчина-женщина? Какие у вас сценарии? Может быть, ты видела там реально нездоровые отношения между мужчинами и женщинами, там бабушка и дедушка, мама и папа, прабабушка и прадедушка, и там не были здоровые отношения, и у тебя тоже сценарий-то будет нездоровый между мужчиной и женщиной, соответственно, реакция нездоровая.
1: Еще один пример. Отец, который всего добился сам, людям не доверяет и сыну своему внушает, никому не веря, рассчитывает только на себя. Каким вырастет сын, скорее всего?
0: То есть отец никому не верит и
1: сыну?
0: Да,
1: не доверяет людям, сам всего добился в жизни, и ему внушает, никому не верь, рассчитывай только на себя и на свои силы.
0: Тоже невротический такой сценарий, да? Я шел, вот я говорю, через тернии к звездам, я молодец, но шел-то я, ну, дорогой ценой я шел к этим звездам, вот как слышится, да? Потому что это не то, что я вас простил, отпустил, и вот такой вот налегке, значит, к этим звездам шел. Нет, я шел туда через тернии, я какие-то сделал для себя выводы, эти предают, этим не верь, тут, значит, ни от кого помощи не дождешься. И это тоже, ну, вот в этом отце очень много есть травмированного ребенка, очень много, да, он добился, но в душе там уязвимый, раненый, обиженный на людей, на Бога, на мир.
1: Скорее всего, одинокий, да, в душе очень человек,
0: обиженный,
1: правда?
0: Обиженный на людей, и на Бога, и на родителей.
1: Ну, если человек не научился выстраивать доверительные отношения, а он никому не доверяет,
0: конечно,
1: всего,
0: шел
1: по жизни один, он и одинок тоже.
0: Да, да, обижен, одинок.
1: Ой,
0: и несчастен,
1: много.
0: И несчастен. А, да, и, конечно, он несчастен, но он передает, а маску он может держать, что вот это самая вот лучшая вообще жизнь. И он будет внушать сыну, сын, ну, если как бы у него там теплое, ну, вообще, сын по-любому эту программу возьмет, все будет зависеть от того, насколько он, ну, близок с отцом, насколько он ему поверит. То есть он может поверить на 50% или на 100%, да? Вот, настолько и будет она на него влиять. То есть влиять-то она будет, но это будет страх отношений вообще, страх отношений. И на работе, и с друзьями, и с женщинами, потому что отец же сказал, никому не
1: доверяй. То есть, возможно, он и личную жизнь не сможет
0: ему будет
1: построить,
0: сложно,
1: и
0: ему
1: бизнес
0: будет сложно.
1: Свой построить сложно.
0: Вот, просто будет сложно проявить себя. Но все зависит от того, насколько он в эту программу, да, поверил, насколько, я говорю, рано ему это стали внушать, насколько близок отец был.
1: Светлана Евгеньевна, а если мы коснемся, вот мы уже сказали вначале, что родители передают отношение ко всему, к детям, и к себе, да, и к окружающим, к другим людям. А вот отношение Бога, на основе чего строится, что в фундаменте, как закладывается. Мы вот часто, знаете, сетуем на то, что мы прививаем любовь к Богу, вводим с пеленок в храм, и вдруг на каком-то этапе, чаще всего там на подростковом, у кого-то чуть позже, кто как взрослеет, да, как мы уже говорили, сепарируется от родителей, каждый в своем возрасте, он у него так
0: отрицание.
1: И не сложились, идет отрицание доверия Богу. Не то, что он отрицает, как бы, что Бога нет. Нет, Бог есть, но я в нем не нуждаюсь, скажем так.
0: Но на самом деле вот...
1: В моей жизни ему места нет, скажем так.
0: Есть такая очень хорошая книга, называется «Религиозность маленького ребенка». Маленький ребенок, маленький, ему надо меньше обрядовости, а просто больше поддержки вот в этом. То есть духовность, она тоже передается через родителей. То есть она тоже передается через родителей. Но еще, когда ребенок маленький, с ним, ну, как бы, Бог близок. Вот как бы, да, пока он младенец, ну, то есть до 7 лет, а Бог так и так, ну, близок к ребенку. А вот если ребенок, в чем он как бы, в чем он видит проявление Бога там? В цветочках, в листочках, в солнышке, и там, не знаю, вот у него вот это, да, мама, вот тебе цветочки, там, как бы это вот, ну, он свою любовь тебе передает через цветочки. То есть ребенок, который вообще в букашках, в таракашках, вот как бы, да, это... через это, там, через птичек, там, покормили птичек, там, не знаю, погладили собачек, через это он как раз, ну, связь познает с духовным миром. Просто взрослые могут этому мешать, на самом деле. Лучше не мешать, да, просто. Потому что ребенок верит. Маленький ребенок, он верит. ну, там, да, это живое, там все. Он вот очень много веры у него. И либо ты помогаешь потихонечку, ты через какие-то истории, через сказки, ну, через ангелов вот как бы разговариваешь, ты помогаешь ребенку еще больше верить, или ты убиваешь эту веру. Вот у Горького в детстве есть два бога, у бабушки и у дедушки. Бабушка, значит, ах ты мой любименький, мой хорошенький, ты же видишь, как мне тяжело, ты опять этому мы помоги вот в этом. А Вася-то, господи, и как, ну, там, Алёша, чудес, Алёша говорит, у бабушки каждый раз новая молитва, новые слова, и Бог у нее живой. Да? И он говорит, а к дедушке я приходил, и он каждый раз, чтобы слово там, как бы, отчитывал, все канонически отчитывал, и всегда говорил, что бабушка, да, она какая-то сумасшедшая, значит, а вот он правильный. И он говорит, как ребенок, что мне нравился больше бог бабушки.
1: Да.
0: И вот вам ответ. Ну, то есть,
1: И у меня всегда был вопрос, когда я это место читала, да. У него в детстве, почему же Горький верующий не стал такой-то бабушкой?
0: И вот на самом деле... А просто очень, видимо, много травмы, да, было, что вот разочарований какого-то очень много. И, ну, ребенок, как ребенок-то, ну, и мы же не знаем, на самом деле, может, у него в душе-то и была вот эта часть, осталась верующая часть, да? Вот. И ребенку, ну, либо не мешать, либо помогать. Но помогать не вот не как дедушка, так, читаем вот от сих до сих, вот, а через сказку, через образ, да? Либо не мешать.
1: Потому что вы говорили, что душа, она через образы понимает,
0: да? Она питается через образы, да, она понимает через образы. И Бог должен быть живой. Вот Бог должен быть живой для ребенка. И если
1: то есть
0: это...
1: на душе просто, с душой надо говорить на ее языке.
0: Да.
1: Если ты говоришь на другом,
0: да.
1: Она, ты либо отвратишь,
0: да.
1: Либо просто...
0: Либо, тебя... да, ты будешь просто превратишь его тоже в какую-то...
1: Ну, сухаря.
0: Сухаря, или... который это не настоящая вера. То есть Бог должен быть живой. Не страшилка, как бы, да, то есть он должен быть живым, любящим, и если ребенок это видит через тебя, ну, то есть он в этом подтверждается. И даже когда у него будет вот этот сложный период, это все равно не...
1: Период отрицания.
0: Да, он, да? Каждый человек его проходит, да, ну, каждый человек его проходит в своей жизни, и у него там семена-то посеяны, и как бы он будет проходить, да, но рядом вот надо быть ему, даже если ты мама, а ты будь вот этой бабушкой. Ну, то есть, и когда он там, например, все отрицал, и 7 лет вообще ни во что не верил, а мать продолжала молиться. Ну, продолжала и продолжала. И, может быть, он к 40 годам, вот в 20, значит, заотрицал, до 40 отрицал, а мать продолжала быть вот в вере, да, стояла вот в вере, молилась.
1: И он
0: там
1: это видел,
0: да,
1: что мать-то,
0: да,
1: продолжает,
0: да,
1: в этом быть.
0: И
1: находить.
0: Тогда как бы все к нему вернется. А если как бы сами родители потеряли эту веру, сами потеряли...
1: Связь с Богом.
0: Конечно. Ну, тогда чего вы ждете-то, да? И вот рассказ Толстого, ну, рассказывал вам, наверное, когда отец умер, он завещал сыну, который был пьяница, пропойца, там, гулял с друзьями вообще. А отец был очень такой вот уважаемый, да, и был хозяин хороший, и в храм ходил. И он сказал, что соседям прям завещал, что если мой сын год после меня будет читать, вот там, значит, сидеть в моей комнате, там, где я молился, и читать, вот, ну, как бы молитвы, год, час в день всего, то наследство, значит, ему передать. А если нет, то все наследство завещаю вот добрым людям. И должны были соседи, значит, за этим смотреть. И сын... Ему было жалко терять деньги отца-то, а он любил гулять, там все играть. И за ним пришли вот, ну, друзья, но так как он не хотел потерять наследство, он этот час, он сейчас, потерпите, ну, вот этот час я отсижу там, буквы поскладываю, значит, и дальше побегу с вами в кабак, там все, все дела делать. Через месяц он заметил, что этот час у него не так пролетает. Сначала ему казалось, что это просто сутки прошли.
1: Ну, зачем? Как повинность,
0: да,
1: такая,
0: да,
1: мне,
0: да,
1: выполнял.
0: Да. Через месяц
1: через
0: он заметил, что этот час легко пролетает. Ну, как бы. Через там 3 месяца он заметил, что они приходят за ним, а ему что-то уж идти-то лень, неохота из дома выходить. А через год этого человека было не узнать. То есть он выправился, он бросил этих друзей, он стал заниматься хозяйством, а через три это был самый уважаемый человек в селе.
1: Какой мудрый отец.
0: Да, просто чудесный. Проводить в моей намоленной комнате, да, и вот читать как бы... Но через деньги, вот тебе тогда деньги, то есть на его языке. Да. Вот эта духовность как бы... Ну, через духовность родителей придет и духовность детей.
1: Очень интересная тема, и мы обсудим уже, продолжим ее обсуждать в следующую нашу встречу, в следующем нашем диалоге о семье. На этом нам сегодня стоит сделать паузу, да, остановиться ненадолго и попрощаться с нашими радиослушателями. Напомню, что сегодня мы начали со Светланой Матвеевой тему «Родовая программа», «Негативная программа», «Родители», как они их передают и как выйти из этих родительских программ и не передать их своим детям. На этом я с вами прощаюсь, уважаемые наши слушатели. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, наши радиослушатели.
2: Диалоги о семье.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простирая и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Деву, ты ми помози, исцели, небо неоскудное, те знаю сокровища пренепорочные, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодев.

его, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучася всепетая, неудобство всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но пред дворека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девой вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас! Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей, находа Деву, тем же Тя поем во

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, покорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующий Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не има бобо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он, склятвуя, обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха закричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня хотелось бы обратить внимание на общие характеристики изображений разных чинов святых, которые разными путями угодили Богу. Это святые пророки, апостолы, мученики, бессребреники, святители, преподобные и так далее. У каждого из этих видов святости, обозначаемых церковью, есть свои особенности изображения, свои особенности подвига, за которые эти святые были прославлены церковью именно в ранге святых. И теперь мы с вами обратимся к разным видам и обозначим свои особенности каждой категории святости и их изображение в иконографии. Первая категория святых, к которой мы обращаемся, это святые пророки, ветхозаветные и новозаветные. К пророкам относятся святые люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути промысла Божьего. По внушению Духа Святаго они предсказывали о грядущих событиях, в особенности об обетованном Спасителе, о Его пришествии в мир, а также были глашатаями воли Божией относительно согрешивших городов и людей. Наиболее почитаемые пророки Церкви – это пророк Илия, память которого празднуется 2 августа по новому стилю, и новозаветный пророк Иоанн Предтеча, память которого мы празднуем 2 раза в году, 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи и 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи. Из жен пророчиц наиболее известностью пользуется святая праведная пророчица Анна, память которой празднуется 16 февраля. В иконографии пророков обязательно присутствует изображение нимба как символа святости, как у любого другого вида святых и особого избранничества Божия. На головах пророческие шапочки, например, у пророка Даниила, или корона, как у царей Давида и Соломона. Изображаются также пророки и с непокрытой головой. Свитки в руках содержат выдержки из текстов их пророчеств. Пророки чаще всего одеты в хитон. Это нижняя одежда в виде рубахи до пят. И гематий. Это верхняя одежда в виде плаща. На плечах некоторых, например, пророк Илия изображается милоть, то есть накидка из овчины или из шерсти. Последний из пророков, возвестивший: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», и воочию узревший совершение всех пророчеств Спасителя, это Иоанн Предтеча, иконография которого весьма разнообразна и о которой мы будем с вами говорить отдельно. Но если сказать вкратце, то отметим, что его изображают в одежде из верблюжьего волоса или в хитоне и гематии. Также распространена икона «Ангел пустыни», где Иоанн Креститель имеет крылья за спиной, как символ чистоты его жизни, как пустынно-житель. На этой иконе святой пророк Иоанн Предтеча держит в руке свою собственную отсеченную голову, что является особенностью иконописи, когда события, отстоящие по времени далеко друг от друга, изображаются одновременно, а также подобно тому, как святые мученики изображаются с орудиями своих страданий от Господа, а девственники с пальмовой или цветочной ветвью как символом чистоты. Фигуры пророков чаще всего изображаются по пояс или же в полный рост. Обращаю внимание, что в нашем православном иконостасе есть целый ряд, который так и называется – пророческий. Он является в иконостасе 4-м, если считать снизу. В этом ряду изображаются пророки, ветхозаветные, со свитками, в которых написаны их пророчество о пришествии мир Спасителя. Также изображаются в иконостасе и апостолы. Они чаще всего изображаются в ряде, который называется «деисис», то бишь «моление». Апостолы по-гречески «посланники». Ученики Христа, сопровождавшие Его во время Его общественного служения, а впоследствии посланные самим Господом Иисусом Христом во все концы земли для распространения веры по всему миру. Апостолы Петр и Павел, память которых мы празднуем 12 июля по новому стилю, именуются первоверховными. Традиционно святых апостолов изображают со свитками, или книга в виде кодекса с нимбами вокруг головы, а одежда апостолов – это прежде всего хитон и гематий. На иконах первого верховного апостола Петра обычно изображаются связка ключей, которая означает совокупность церковных таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. В Евангелии от Матфея мы читаем по этому поводу: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Четыре иконы святых евангелистов всегда помещают на царских вратах. Евангелисты Матфей, Марк и Лука изображаются во время работы над Евангелиями, сидящими в помещениях за раскрытыми книгами. А святой евангелист Иоанн среди гор на острове Патмос, где он, согласно преданию, диктовал Богу духовенный текст своему ученику Прохору. До свидания, дорогие друзья.
0: Русские иконы.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На предыдущей встрече мы говорили с вами о том, что Церковь не делает кого-то святым угодником Божьим, что Церковь лишь принимает решение об общецерковном прославлении, об общецерковном почитании. Для этого необходимо соборное решение всей Церкви. Мы говорили о том, что некоторые святые почитаются всей Вселенской Церковью. Есть святые, которые почитаются одной или несколькими поместными церквями. Есть святые, которые являются местно чтимыми. Некоторые святые прославляются только в одной епархии. Есть святые, которые почитаются в каком-то одном монастыре, даже, может быть, на каком-то одном приходе. Также, братья и сестры, в церковных канонах, в церковной жизни существует понятие «подвижники благочестия». О подвижниках благочестия мы говорим, когда мы видим, что какой-либо человек своей благочестивой жизнью, своими делами при жизни угодил Господу. Мы знаем его благочестивую жизнь, мы знаем его борьбу со страстями, мы знаем его подвиги в делах милосердия, в молитвенном предстоянии. Даже мы видим после его смерти, что к нему обращаются за молитвенной помощью и получают эту молитвенную помощь. Но этот человек пока, а может быть и вообще, не прославлен святости. Таких мы называем подвижниками благочестия. Это не святые. По крайней мере, может быть, они и святы, может быть, они даже, наверное, предстоят у престола Божия, но Церковь не благословила их общецерковное поминовение. Можем ли мы к ним молитвенно обращаться? Да, наверное, можем. Но, как сказал один из учителей Церкви, под нашу личную ответственность. Я думаю, у каждого из нас, православных христиан, по крайней мере, у большинства, есть или был в жизни такой человек, который помог ему на пути к Церкви, на пути ко Христу, который еще при жизни служил для него образцом. И если этот человек умер, то не должна, наверное, нарушаться молитвенная связь этих двух людей. Поэтому можно к нему молитвенно обращаться. Но это будет под нашу личную ответственность. Это будет нашим личным обращением. Кому-то навязывать свое личное мнение, говорить о том, что вот я молитвенно обращаюсь к такому-то человеку, непрославленному в святости, и рекомендовать кому-то делать то же самое, наверное, не стоит. Наверное, все-таки стоит проявить смирение и проявить послушание Церкви. Когда Церковь принимает решение о прославлении общецерковным святых, это сопровождается определенными каноническими действиями. Этому святому благословляется составить службу. Ему пишутся тропарь, кандак, составляется канон. Обязательным является составление жития. Обязательным является написание икон. В ряде случаев благословляется написание акафиста. Скорее для домашнего, для келейного чтения. И вот уже после этого, когда совершается этому святому служба, его имя вносится в общецерковный календарь, после этого начинается уже общецерковное почитание, общецерковное поминовение этого святого. Пока же это не совершилось, пока не принято решение об общецерковном поминовении, об общецерковном почитании, необходимо подвижника благочестия поминать как обычного усопшего. Ему служатся все заупокойные службы, лития, панихида. И лишь в конце можно добавить: «Упокой, Господи, душу усопшего раба своего такого-то и Иегоже молитвами «Спаси и помилуй нас». Вот так почитают подвижников благочестия. Братья и сестры, когда мы с вами говорим о почитании святых, необходимо понимать, что мы имеем в виду, произнося слово «почитание». Почитание не является поклонением. Мы помним слова «Богу одному поклоняйся, Ему одному служи». Святым мы не можем и не должны поклоняться. Впервые этот вопрос был озвучен и встал на 7-м Вселенском соборе. О нем говорил преподобный Иоанн Дамаскин, о нем говорили преподобный Федор Студит. Необходимо различать всецелое почитание и благочестивое поклонение. На 7-м Вселенском соборе было принято решение разграничить две эти вещи. В богословии используются даже разные термины. Термин «латрея» – всецелое поклонение доступно лишь Богу. Термин «проскинезис» – благочестивое почитание доступно святым иконам. Необходимо помнить об этом, братья и сестры, когда мы молитвенно предстоим перед святыми. Не поклонение, но почитание. Не латрея, но проскинезис. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: вас. Слушайте сердцем.
1: Православный календарь.
2: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостола Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, преподобного Ефрема Новоторского. Сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Иеросхимонах Иероним Афонский. Годы жизни 1765-1847.
2: Старец Иероним, в миру Иерофей Лукин, принял монашество в 1799 году в Новгородском Хутынском монастыре. В 1808 году отец Иероним был рукоположен в иеромонаха в Московском Новоспасском монастыре, после чего был поставлен на служение при Московском синодальном доме. Во время Отечественной войны 1812 года перед оставлением Москвы отец Иероним вывозил патриаршую ризницу. Спасая церковные сокровища, он растерял все свое имущество. После окончания войны отец Иероним перешел в Черноморскую Николаевскую пустынь Екатеринославской епархии, а через 4 года в Новгородскую епархию, в которой и начинал свой монашеский путь. Он был близко знаком с иеромонахом Фотием Спасским, в ту пору законоучителем кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Отец Фотий резко выступал против господствовавших в то время в дворянском обществе мистических учений, или, как он сам писал, против масонов, иллюминатов, методистов, Лобзина, Сионского вестника и прочих. Через своих учеников и почитателей отец Фотий собирал разнообразную информацию о деятельности масонских лож и о различных мистических изданиях. Он составил список из множества мистических и масонских книг, которые он поделил на бесовские, еретические и антихристианские, революционные и масонские. Такие книги тогда наводнили Россию. Отец Фотий был убежден, что сам император Александр I попал под влияние масонов, которые окружали его. Отец Иероним, узнав от отца Фотия о распространении масонства, решился донести об этом правительству. Но за это донесение он был арестован, помещен в Петропавловскую крепость, в которой находился несколько лет, пока в 1830 году не последовал указ о переводе его под строгий надзор в Соловецкую обитель. Отец Иероним со слезами услышал указ о переводе из Петропавловского каземата. «О чем ты плачешь?» – спросил комендант. «Поверьте», – отвечал отец Иероним, – «я не нашел лучше сего места для иноческого подвига». В Соловецком монастыре отец Иероним был помещен в Анзерском скиту. Старец не получил образования, но чтение духовных книг, беседы со старцами, с которыми приходилось ему встречаться на жизненном пути, сделали его мудрым, проницательным. Он имел увлекательный дар слова и редкую силу убедительности. Советы его были полезны для боремых помыслами и смущаемым совестью. Наставления его, основанные на опыте, были истинным врачеством духовным. В последние годы жизни он вел дневник. Старец иеросхимонах Иероним почил с миром о Господе в Анзерском скиту 23 сентября 1847 года.
1: Духовные наставления иеросхимонаха Иеронима Афонского.
2: «Без Бога жить скучно. Христос сказал: без меня не можете творить и ничего же. Следовательно, Он объявил нам свою волю, быть нам с Ним неразлучно. Поэтому святые отцы оставили нам в добротолюбии наставление, как соединяться с Богом умом в сердце». упражняющийся в Иисусовой молитве, не пренебрежет церковной службой. Он прежде всех спешит в церковь и последний исходит. Одни самочинники пренебрегают церковную службу. Я лучше хочу сказать в церкви одно: «Господи, помилуй», нежели прочитать в келье на воздух всю псалтирь. Благодать Духа, вселившаяся в сердце, умудрит его более всякой науки. Если кто после внешнего образования поклонит свою выю благодати Духа, такой может сделаться премудрейшим между премудрыми, какими были апостол Павел, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Многие, пребывая в страстях, тщатся стяжать благодать от Иисусовой молитвы. Если в какой бочке держали деготь, согласится ли кто и по испразднении дегтя влить в нее благовонное масло? Так в сердце, в котором гнездились или гнездятся еще страсти, скоро ли примет в себя благодать Святого Духа? Поэтому постараемся прежде всего очистить сердце от дегтя страстей, и потом уже можем надеяться получить лучшее. Прежде молитвы Иисусовой подобает и спросить у Бога прощения прегрешений и умертвить в себе ярость и похоть. Тогда сам Бог будет тебе учителем в молитве сердечной. Сердечная молитва есть дар Божий, подаваемый возлюбленным рабам Божиим. Сподобляется сего один из тысячей. Мнится мне, что одна молитва Иисусова без сделания заповедей быть не может. Как некоторые думают, что они молитвенники и учат других молитве Иисусовой, немало не заботясь об исполнении заповедей Господних. Еще и все святое Его имя и Иисус должно часто произносить устами. Хорошо строить храмину с основания, а не с крыши. Писано есть: «Мельзи млеко, и будет масло». То есть поговори молитву Иисусову устами подольше, заговорит и сердце. Возлюби количество, и придет качество. То есть после долгого и многолетнего пребывания в устной молитве стяжешь сердечную. Кто же сначала учит или учится творить молитву в сердце, тот, видно, и устами творить ее не может. Божия благодать приходит незаметно. Иногда благодать дается подвижнику в начале подвига, а иногда под конец жития. Я знал в Москве простого мужа по прозванию Гончар. Он был знаком митрополиту Платону и пользовался его расположением. Однажды между разговорами о спасении Гончар сказал владыке: «Научи меня молиться». Платон велел ему творить молитву Иисусову. Послушал Гончар, начал творить молитву и потом просил у Платона дальнейших наставлений. Владыка послал его в Песножский монастырь к иеромонаху Самуилу. Пошел к нему Гончар, посоветовался и возвратился домой в крайнем молчании. Оставив всю домашнюю заботу, устроил себе в доме укромный чуланец, поставил в одном образ с лампадкою и начал безмолвствовать. В церковь же ходил всегда и был до смерти церковным старостою. За смирение и милосердие к нищим Бог явил ему его кончину.
1: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, в воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко Егожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, Твое же утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, все бо беззаконие их зачат.

0: Исми во гресех родиме, Мати моя, Себо истинно возлюбилыси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил меси, окропишими и сопом, и очишися омышими, и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сражения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Те спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тя поется тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось. Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные сине небесные духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненное скверное и непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, верую по мя, рек Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 20 по 26 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! «Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». В Хоразине и Вифсаиде Христос совершил немало чудес, и потому с горечью говорит о судьбе этих двух городов, жители которых так и не приняли в своем большинстве благую весть. Более того, из Вифсаида был родом апостол Филипп и еще четверо ближайших учеников. Спасителю было искренне жаль жителей этих двух городов, которые, по замечанию святителя Иоанна Златоуста, были злы не по своей природе. Сегодня довольно трудно с точностью определить местоположение этих полисов, давно канувших в лету. Наиболее вероятным выглядит предположение, что Вифсаида была пригородом Капернаума. Что же касается Тира и Сидона, то это довольно известные города, расположенные на берегу Средиземного моря. Трудно сказать, за какие именно грехи эти полисы постигла небесная кара, хотя известно, что в Тире и Сидоне процветало идолопоклонство и чувственные языческие мистерии. Наверное, в Хоразине и Вифсаиде происходило нечто подобное. Но если Тир и Сидон — это финикийские города, то улицы Хоразина и Вифсаида слышали проповедь Спасителя и видели множество чудесных знамений. Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы жители этих городов покаялись, наложив на себя пост и посыпав голову пеплом. Капернаум в Евангелии часто называется его городом. Христос многократно останавливался и подолгу жил здесь. Но, по всей видимости, проповедь благой вести не нашла благодарный отклик в сердцах жителей этого полиса. Кому много дано, с того много и спросится. Вознесшийся теперь, Капернаум будет опустошен во многочисленных стычках с римскими войсками. В конце концов, он придет в совершенное запустение и погибнет, как некогда исчезли с лица земли Содом и Гоморра. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Покаяние, которому неоднократно призывали пророки во времена Ветхого Завета, оказалось недоступным к приятию богословски образованными книжниками и фарисеями. Однако простые и некнижные люди, апостолы и вообще последователи Спасителя, смогли сердцем почувствовать необходимость покаяния. Через этот факт Бог открывает нам, что в осуществлении своих планов Вседержитель не нуждается в мирской или богословской мудрости. Сумма знаний сама по себе не спасает человека или народ. Творцу необходима чистота наших мыслей и поступков. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска 4 июня 2022 года.
2: Вот когда что-то не стоит на месте, то мы употребляем слово «движение», «двигаться». Это слово имеет общий корень с другим словом, хорошо известным каждому церковному человеку – «подвижник». Мы говорим «подвижник благочестия». Почему же мы называем людей, которые отличаются благочестием, которые работают над самими собой так, как не работают обычно люди? Почему мы используем слово, в котором есть этот же корень, что и в слове «движение»? Да потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни. Он двигается. Да и вообще, это очень важный показатель развития человеческой личности. Нет движения, происходит застой. А застой означает движение вспять. Это хорошо известно по истории, в том числе и нашего Отечества, когда движение вперед сопровождались потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической, в экономической жизни людей. Другими словами, там, где нет движения вперед, там происходит застой или же движение вспять. Вот вспоминая подвижников благочестия, мы свидетельствуем о том, что вся их жизнь была движением вперед и вверх. Вперед по горизонтали, это означает материальное, интеллектуальное и прочее культурное развитие человека, а по вертикали – это движение навстречу Богу. И вот очень важно, чтобы наш вектор развития личной жизни, общественной жизни, всегда включал в себя эти два измерения – движение вперед к новым свершениям в этой материальной жизни и одновременно движение вверх. Но это непростой путь. Каждый знает, что для того, чтобы достигать каких-то вершин в учебе, в образовании своем, в профессиональной деятельности, нужно непременно напрягать силы. Если же говорить о движении вот туда, в эту вершину, о которой только что было сказано, общество или государство, то требуется напряжение сил и общества, и государства. Но если говорить о церкви, она ведь тоже идет вверх и вперед. А если не идет вверх и вперед, то это означает, что она стоит на месте. А если стоит на месте, значит, превращается в неплодную смоковницу. И поэтому каждый священник, да и каждый ответственный мирянин должны помнить вот об этой линии духовного развития наверх и вперед. И нету никаких оснований нам останавливаться в нашем развитии или тем более топтаться на месте. Потому что каждая эпоха обращает к церкви свои вопрошания, или, как теперь принято говорить, свои вызовы, то есть нечто, что требует ответа от церкви. И вот это наш ответ на современные проблемы общества, государства, человеческой личности. Он должен быть таким, чтобы в результате этого ответа и личность, и общество, и даже государство в той мере, в какой мы способны воздействовать, в том числе и на развитие государства, устремлялись вперед и вверх. Но идти вверх ведь всегда трудно. Но проще же постоять, подышать воздухом, остановиться, водички попить, чем постоянно идти вверх к вершине. А некоторые передохнули и говорят: да хватит, пойду я домой, что тут надламываться. Так вот, очень важно, чтобы в нашем жизненном движении, и личном, и общественном, и в государственном, было непременное и ничем не преоборимое стремление идти вперед и вверх.
0: Первосвятительское

0: Сегодня, 24 июня, церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостола Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, преподобного Ефрема Новоторского. Сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Варнава Ветлужский жил в 15 веке. Он родился в Великом Устюге, был священником, но потом удалился от мира в глухие ветлужские леса. 28 лет он провел в уединении. По преданию, рядом с жилищем отшельника самые дикие и опасные звери становились кроткими и ручными. Старец питался тем, что сам добывал в лесу. Он пребывал в молитве и труде. Изредка к пустыннику приходили люди за благословением. Однажды к Варнаве пришел за наставлениями Макарий, будущий подвижник Унжинский и Желтоводский. Варнава поделился с ним, что после его кончины на Ветлуге возникнет большой монастырь. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости. Вскоре в окрестностях его келии иноки построили две церкви и основали монастырь, который получил название «Варнавинская пустынь». Со временем рядом возник город Варнавин с главным собором в честь преподобного.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Один человек решил однажды посоветоваться со старцем Паисием Святогорцем об одном искушении. Когда он общался с товарищами, имеющими гордый образ жизни, то и сам вел себя так же. И сколько сил не прилагал, никак не мог исправиться. Пока он рассуждал, как лучше задать вопрос, кто-то принес старцу в подарок прекрасный арбуз. Паисий взял его и обратился к паломникам со словами: «Поскольку принесли арбуз, одолжите мне нож, чтобы нам его разрезать, а потом я открою вам тайну, как сделать, чтобы арбузы всегда росли сладкими и вкусными». Затем старец начал разрезать арбуз на доли, давая каждому по куску. Когда дошла очередь до человека, который ждал ответ на свой вопрос, старец посмотрел на него своим проницательным взглядом и сказал с улыбкой: «Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произойдет следующее. Тыква заберет всю сладость от арбуза, и арбуз станет невкусным и несладким. А вот тыква, сколько бы ни приняла сладости, все равно останется тыквой. Поэтому, если хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их подальше от тыквы». И человек понял, что хотел сказать старец. Друзей тем более нужно выбирать тщательно.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостола Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, преподобного Ефрема Новоторского. Сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Святой Варнава был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме. Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. После Вознесения Господня Варнава продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги апостолам, ничего не оставив себе. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, какое чудо произошло с Савлом. Его ближайший друг изгонителя христиан стал апостолом и проповедником Благой Вести. С тех пор они миссионерствовали вместе. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Потом Варнава побывал на родном острове Кипр и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Затем он еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: Лидерал образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Бог нам всем в помощь. Доброго дня.
2: Батюшка, сегодня к вам вопрос. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Хотелось бы работу воспринимать как служение. Богу, людям. Возможно ли это в современном мире служить, а не обслуживать? Насколько этот контекст зависит от моего внутреннего света?
3: Да, очень такой вопрос злободневный, боюсь. Действительно, крестьянин, чем должен отличаться, наверное, в первую очередь по отношению к тем, кто находится рядом с ним, это способность служить, а не прислуживаться или обслуживать. По моим наблюдениям, наверное, наш мир, конечно же, он очень сильно выгрызает какие-то нравственные ориентиры.
2: Что это значит, батюшка?
3: Это значит то, что мы сейчас живем в более или менее... Ну, это все, конечно, относительно, на мой взгляд. Здесь нужно либо прислуживать, действительно, либо выслуживаться для того, чтобы занять свою нишу. Наверное, как раз в вопросе и есть тот ответ, потому что слушатель очень глубоко действительно осмысляет то, о чем он спрашивает, это приятно. Он говорит о своем внутреннем свете и о том, насколько этот внутренний свет может позволить ему служить. Так вот здесь как раз и мне, как священнику, хотелось бы отметить, что действительно, если человек выполняет какое-то свое делание социальное именно с христианским внутренним отношением, внешне это может выглядеть именно как выслуживается человек. Но на самом деле, если человек внутри себя пытается именно соответствовать тому ориентиру, в котором есть понятие «служить», то здесь как раз получается то, что человек именно благодаря вот этому свету, присутствию Христа в его жизни, он как раз и делает то, что должен делать. К сожалению, внешние наблюдатели не могут определить точно, они меряют со своей колокольни. Каждый смотрит в силу своей испорченности. А если человек действительно хочет послужить, то ничто не мешает ему выражать то состояние, которое ему дал Господь или поддерживает у него Господь вовне, и это будет очень приветствоваться. Не может укрыть и сеград, как сказано в Писании, вверху горы стоя.
2: То есть служение – это отношение, да, мое к коллегам моим, к моим задачам, да?
3: Служение, мое внутреннее отношение. Служение – это ваше внутреннее состояние, которое побуждает вас к определенному роду отношений с коллегами, с подчиненными, со служивцами, с начальствующими, с близкими.
2: И это только мое внутреннее мерило, по какой мотивации я веду себя определенным образом.
3: Мерилом здесь нельзя назвать ваше внутреннее состояние по той самой причине, что вы можете просто быть, например, условно говоря, в нездоровом состоянии эмоциональном, вы можете быть не в здоровом психическом состоянии. Такое бывает у людей. Вы можете быть в прелести, в духовной. Вы можете быть просто больны каким-то заболеванием, ковидом, условно говоря, при котором вы неадекватно воспринимаете мир. И говорить о том, что ваше вот это видение мира достаточно для того, чтобы на него ориентироваться, я бы не стал так говорить. Мы все в той или иной степени заблуждаемся, живя свою жизнь. Что-то мы неправильно оцениваем, что-то мы неправильно, соответственно, воспринимаем, видим неправильно, слышим неправильно, думаем неправильно. И говорить о том, что вот это как раз есть некий эталон, ну, наверное, это достаточно, скажем так, громко звучит. А вот говорить о том, что если я чувствую, что я могу послужить в тех рамках условий, которые мне послал Господь в моей жизни, пусть эти рамки бывают скромными, пусть они бывают совсем узкими, но в пределах этих рамок, если я могу именно послужить ради Бога, по любви к Богу, я думаю, что здесь можно говорить о том, что это нужно делать.
2: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение.
3: Помогай от Бог.
2: Я напоминаю, что в студии сегодня был протоиерей Николай Алясов.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего, возрадуй.

0: Язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якаще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся». Распятый, гражданный при понтистем Пилате, и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси, и припадаю вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в царство Твое вечное, Ты бы еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте праве настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть всякого истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 20 по 26 стих. Давайте послушаем.
1: «Тогда начат Иисус поношать и градом, в ним же бышем ножайшая сила Его».
2: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благословение».
1: «И открыл еси там

0: Слова Христа, которые мы только что слышали, можно воспринимать очень по-разному. Одному в них увидится праведный гнев, если не проклятие. Другой услышит голос разрывающегося от боли сердца. А третьему вообще может показаться, что речь идет о предметах, в отношении которых мы практически ничего не знаем. На самом деле мы совершенно не знаем, что именно происходило в Хоразине и в Вифсаиде, когда туда приходил Иисус. Ни один евангелист, ни один из составителей апостольских посланий об этом не говорит ни слова. Обличительный тон, с которым Иисус обращается к этим городам, свидетельствует, что там были совершены не менее славные чудеса, нежели чем в Капернауме и других городах Галилеи. Но все эти попытки привести жителей к покаянию оказались тщетными. Иисус сталкивается не с агрессивной реакцией на свою проповедь, а с полным безразличием. Жители этих городов волнуют куда более прозаичные вопросы, нежели проблема спасения души и наступления Царства Мессии. Все три города были очень успешными. Хоразин славился отборной пшеницей, которая направлялась для хлебных приношений в Иерусалимский храм. Вифсаида была богата рыбой, а Капернаум, кроме собственной активной сельскохозяйственной деятельности, еще и находился на важной торговой магистрали из Сирии в Египет. В Капернауме находились также римская таможня и военный гарнизон. Удаленность от сердца строгого иудаизма Иерусалима и постоянный поток иноплеменников, казалось бы, вполне могли подготовить благодатную почву для проповеди Иисуса. Поэтому именно здесь Иисус провел больше всего времени, наставляя и проповедуя. Но результат оказался плачевным. Как показывают археологические раскопки Капернаума, его жители далеко не бедствовали. Общий уровень материального благосостояния был достаточно высоким. Здесь не было ни совсем бедных, ни сказочно богатых. В целом всем жилось очень даже хорошо. Благо и место расположения города было удачным, и торговые дела шли успешно. В отличие от жителей более религиозной Иудеи, где слова Христа вызывали сильную эмоциональную реакцию, принятия или острого отторжения, здесь народ не особо озадачивался теми вопросами, которые поднимал Иисус. Слова Христа и реальные интересы жителей находились в параллельных плоскостях. И, как выяснилось позже, пробить эту стену безразличия оказалось невозможно. Ни явные чудеса, ни сила слова здесь не работали. Христос ничего не говорил об эффективном менеджменте в торговле, об увеличении производства в сельском хозяйстве или же о новых технологиях рыбной ловли, то, что на самом деле могло удержать интерес жителей продолжительное время. Глухая стена игнорирования, с которой столкнулся Иисус, и вызвала эти слова осуждения, слова глубокой горечи и боли. Самое страшное, с чем сегодня приходится сталкиваться любому проповеднику Евангелия, это именно безразличие. Тебе мило улыбаются, тебя даже слушают, порой кивают головой, нет никакого напряжения, нет возражений, но нет и живого диалога. Броня самодостаточности оказывается настолько крепкой, что пробить ее не удается. Человек искренне не понимает, в чем его можно упрекнуть. Он вроде как не делает ничего откровенно греховного, просто живет в свое удовольствие и другим не мешает. Он совершенно не понимает, что ему может дать это христианство, когда у него и так почти все есть. И такая постановка вопроса – самый лучший показатель глубокой душевной травмы. Человек привык быть своего рода черной дырой, поглощающей все, с чем прикасается по жизни. Не дать, а взять – вот главный девиз. А тут Христос говорит противоположное – не иметь, а быть. Зачем Бог наделяет нас своими дарами и талантами? Чтобы мы сидели, образно говоря, в подземном переходе и жалким пиликаньем на скрипке собирали деньги, чтобы снова напиться и уснуть в забытье? Или же он видит в нас одного из участников его великого симфонического оркестра, где голос нашего инструмента вливается в дивную многоголосицу, руководимую великим дирижером? Вот главный вопрос, который надо почаще себе задавать. Я здесь, в этом мире, чтобы брать или давать? Этот вопрос может помочь выйти из панциря самодостаточности и увидеть, как много каждый из нас на самом деле может изменить вокруг себя.
1: Евангелие, день за днем.

Сегодня, 24 июня, церковь вспоминает апостола Варфоломея, апостола Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, преподобного Ефрема Новоторского. Сегодня празднование иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» или «Милующая». Образ Божией Матери, именуемый «Достойно есть» или «Милующая», находится в алтаре храма Успения Богородицы в Корее или Кореи, административном центре Святой горы Афон. Чудесное явление образа произошло в 980 году. По преданию, неподалеку от Корее жил в своей келье старец вместе с послушником. Однажды он ушел на всенощное бдение в храм, а послушник остался один. В сумерках в келью постучался неизвестный инок. Он назвался Гавриилом. Вместе они встали на молитву перед иконой Божией Матери. Гость попросил разрешения произнести ту молитву Царицы Небесной, которая принята в их монастыре. Он запел «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Послушник раньше не слышал этих слов. Но когда они звучали, икона Богоматери сияла небесным светом, а сам он плакал от умиления. Он хотел записать слова, но бумаги под рукой не оказалось. Внезапно камень, словно воск, размяк под рукой певца, чтобы он смог начертать слова. Затем чудесный гость исчез. Вскоре икону перенесли в центральный храм Кореи. Плиту со словами молитвы император Византии пожелал забрать в Константинополь. Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» свято чтутся в русских храмах. В Петербурге в честь милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: Странный люд пошел нынче. Гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
5: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
0: Отец Николай, сегодня я хочу поговорить с вами и познакомить наших уважаемых радиослушателей с апостолом Варфоломеем.
5: Давайте попробуем. Единственная проблема, что информации об этом человеке, как и о других, впрочем, апостолах из числа 12, скажем так, маловато.
0: А в связи с чем? Потому что тогда еще не было...
5: Интернета не было, скайпа, ватсапа не было, да.
0: Но, может быть, там записывали, какие-то летописи велись и так далее. Вот почему там тогда мало информации, но знать об этих людях нужно, тем более учитывая парадигму того, что они живы и сейчас, и живее всех живых.
5: Оля, дело в том, что, мне кажется, нужно понимать, 2000 лет – это и много, и мало, все зависит от того, с чем сравнивать. Но, во-первых, нужно думать, так скажем, научно. Научно мы понимаем, что письменность была достаточно не в той степени развита, как сейчас. Коммуникативные средства, которыми мы сегодня с вами обладаем, они отсутствовали вообще как явление. Факсы, телефоны, интернет и прочее не существовало. Общественных библиотек, если они были, то были в значительно меньшем пропорциональном, так сказать, количестве относительно сегодняшнего дня. Вот, это первое.
0: Это если научный подход к этой задачке,
5: есть
0: к этой проблеме.
5: Второй научный подход, который говорит о том, что каждое поколение, давайте, если мы с вами поделим 2000 лет на 20, потому что поколением считается срок 20 лет в среднем, да?
0: А мне кажется, уже меньше поколений сейчас.
5: В любом
0: где-то
5: случае,
0: мне попадалась информация, что там уже оно значительно сократилось.
5: 17,6, да. Но это если быть буквально точными, мы не будем этим заниматься. Мы берем в среднем 20 лет, да, поколение. Средний возраст деторождения и так далее, вступление в брак. Так вот, смотрите, что у нас получается. Сколько поколений прошло? И нужно думать, что каждое поколение видоизменяет полученную информацию. То есть в той или иной степени, так или иначе понятое, так или иначе услышанное, так или иначе транслированное впоследствии, оно в какой-то мере добавляет свои штрихи одни и убирает свои штрихи другие. И давайте понимать, что за 2000 лет все-таки при передаче информации в той или иной степени, значит, что-то могло улететь, и очень сильно. Мы имеем на сегодняшний день только то, что является основным, по большому счету.
0: Осталась самая суть.
5: Осталась самая суть. Это скелетивная такая вот вещь, нужно это понимать, и это
0: самая
5: нужно
0: учитывать. Самая суть, сухой остаток, песками времени то, что не развеивается, можно много вообще примеров
5: но
0: привести.
5: Нужно это просто признавать, потому что очень часто люди почему-то думают, что если мы рассуждаем о таких вещах, как, допустим, святые апостолы, первые ученики Христа, то мы можем про них рассказать, как про соседа, который находится рядом с нами, которого мы видим каждый вечер, когда он выходит курить на балкон. Я грубо говорю, да? Мы не видели апостолов. Мы даже не видели людей, которые с ними встречались. Поэтому нужно понимать, что время, которое отделяет их жизнь от нашей, оно вносит свои, с моей точки зрения, весьма существенные, весомые коррективы.
0: Отец Николай, но опять же, если возвращаться в Нижний Новгород 2026 года, ну мы, как говорится, мы из него и не вылезали пока что.
5: Почти.
0: А хотелось бы. Это уже другая история. А нужно ли при знакомстве с житиями, нужно ли при знакомстве с биографиями даже, я рискну употребить это слово, святых,
5: ну,
0: не только апостолов, но и святых, о которых мы время от времени говорим в наших утренних эфирах,
5: да, понимать
0: и перекладывать их какие-то примеры, как мы это часто делаем, на нашу современность, на наше здесь и сейчас?
5: С поправками на условия их бытия и нашего бытия, конечно, обязательно нужно это делать. Но вы понимаете, как есть ведь огромное количество вещей, которые не относятся к теологии, они относятся к религоведению, например, условно говоря, законы физики, да? Вот они есть, и они, по сути дела, стационарны, константой являются некой. И смотрите, их ведь эти законы в той или иной степени, например, промышленность, какие-то реальные события жизни, они их подтверждают и используют. Но один момент. Например, если мы возьмем, условно говоря, автомобилестроение как одну из отраслей, да, эти все законы, в чем задача автомобилестроителя? В том, чтобы эти законы как раз именно таким образом применить, чтобы они работали здесь и сейчас с той максимальной отдачей, с тем КПД, который хотят получить производители. Да? То есть нужно понимать, что сам по себе закон – это просто какая-то формула, описанная на бумаге. А вот как он будет в той или иной работать, так сказать, в связке с другими законами, как он будет применяться в тех или иных условиях, вот здесь уже задача огромного количества людей, которые бы занимались адаптацией этого закона к реальной жизни. Поэтому я думаю, что если мы вернемся в теологические, в богословские, значит, моменты, я думаю, что по большому счету непреложные истины, которые есть в богословии, как они будут применяться, кем они будут применяться, в каких условиях, это все очень серьезные вопросы, и их нужно решать.
0: А тождественны ли законы божественные с законами физики?
5: Вы знаете, я бы, наверное...
0: Или законы божественные, это законы общечеловеческие.
5: Я бы, наверное, не дерзнул вообще сравнивать в этом смысле. Почему? Потому что понятие тождественности здесь, оно неполноценно будет. Дело в том, что божественные законы, они несколько масштабнее законов физики.
0: Я сейчас объясню,
5: то есть физика
0: –
5: это часть божественных законов.
0: Законы Божьи, так же, как и законы физики, работают вне зависимости от, знаешь ты их или не знаешь, согласен
5: конечно,
0: или не согласен.
5: Да.
0: Живешь ты в одной точке мира или в другой точке мира.
5: Но тут есть один нюанс. Я боюсь, что этот нюанс является не ключевым, но решающим. Дело в том, что божественные законы, в отличие от законов физики, являются удивительным моментом в том смысле, что Бог не настаивает на действии этих законов, если это касается вопросов человеческой личности. То есть, если, допустим, мы берем, условно говоря, какой-то закон физики...
0: Но он действует вообще на
5: он
0: всех,
5: действует,
0: касается всех
5: просто,
0: и каждого.
5: Он просто работает.
0: Да.
5: Он и работает
0: знаешь,
5: и с котенком,
0: знаешь, да,
5: и,
0: да.
5: И с кирпичом.
0: И с котенком, и с ребенком,
5: и с человеком.
0: С кирпичом,
5: да? Да. Вот. А вот если взять человека...
0: Если взять закон Божий...
5: Закон Божий и человека, да, угу. В этом контексте. Здесь удивительная вещь. Закон-то есть, но его соблюдать или не соблюдать Господь повелевает только в том случае, когда человек внутренне чувствует свою сопричастность с этим законом. То есть удивительная вещь. Закон работает.
0: То есть человек принимает решение жить по этим законам или нет.
5: То
0: а
5: есть
0: закон
5: насилие,
0: физики...
5: Насилие, как в случае с законом физики...
0: Ну, что там насилие-то мало,
5: насилие
0: если только
5: есть.
0: Гравитация иногда беспощадная.
5: Почему? Любой закон физики, он совершает насилие. В том смысле, что если, например, человек нарушает его, то явно это
0: Сила действия равносильно противодействию, да. Тот же самый закон
5: физики. Я имею в виду, например, человеку говорят, есть, там, условно говоря, МЖН, там формула, угу. Да. Человек прыгает с 9-го этажа, к примеру, разбивается, вне зависимости от того... То есть вот в данном случае насилие...
0: Говорит, нет, я не верю.
5: Да,
0: и в итоге гравитация работает.
5: Насилие вот. Закона происходит в этом смысле. Я вот что имел в виду.
0: Мне кажется, насилие – это когда против желания происходит
5: конечно.
0: Действие.
5: Да, так и есть. Человек прыгнул, он, может быть, и не хочет.
0: Он такой, я не хочу, чтобы гравитация действовала.
5: Да.
0: Она действует.
5: Она действует.
0: Паршивка.
5: Ну, почему паршивка?
0: Не играет она.
5: Я имею в виду в том смысле, что... А с Богом здесь немножко другая ситуация.
0: А с Богом разве не... А Бог дает свободу выбора?
5: А Бог дает свободу выбора. В этом весь вопрос. То есть ты можешь этот закон видеть, слышать и воспринимать, и дальше его каким-то образом реализовывать. Можешь сказать, нет, это не моя тема, и все. Ты тоже попадешь под раздачу, в том смысле, что законы будут работать и будут действовать, но в данном контексте разница с тем, что тебе дали выбор, в отличие от того, что с 9 этажа ты прыгнешь, выбора нет никакого. Если ты прыгнул уже, все, ты разбиваешься в любом случае. Вот в чем вопрос.
0: А что относится к закону Божьему? Их же несколько.
5: Закон,
0: это ведь не про заповеди.
5: А закон Божий – это вообще устроение мира, тварного мира. Весь это все есть закон Божий, по сути дела. Все, что...
0: Нужна конкретика. Это Священное Писание, 77 книг. Это заповеди блаженства. Это вообще
5: вы
0: все.
5: Вы описываете,
0: плюс
5: знаете да. как? А вот представьте себе, вы зашли в какие-то кусты, красиво цветочки нарываете, где-то сирень, например, да, там где-то одну веточку сорвали, другую сорвали, третью, там, я не призываю рвать сирень.
0: А это запрещено.
5: Это запрещено, потому что, да, но я просто говорю, ну, вот раньше, в советские годы, об этом никто не говорил.
0: Зашла я в свой сад, где могу творить, что хочу.
5: Да, вот. И
0: рву
5: вы,
0: там ромашки.
5: Представляете себе, из большого количества цветков из куста вы сорвали, например, 5 веточек. Вот то же самое вы сейчас называете какие-то вкраплены из общей картины Божьего закона, потому что все, что есть, это все есть общий Божий закон. Все, что есть.
0: А мы как-то, знаете, вот немножко отойдя чуть-чуть от темы как раз апостола Варфоломея, коснулись закона Божьего, и я поняла, что, кажется, как будто бы в утреннем эфире мы эту тему поднимали, но очень давно и очень как-то вот не... Не так, чтобы запомнилось.
5: Не могу сказать, а с кем вы поднимали это?
0: Да, тоже
5: уже не помните, да?
0: Ну, слушайте, да, такое дело, что мы выходим в эфир каждый будни с 8.30 до 9.30.
5: Кто забыл,
0: поэтому,
5: да?
0: Если вдруг, да, и наши ваши радиослушатели пишут нам, конечно же, в мессенджер Макс 8-902-302-84-44, номер телефона редакционного планшета 8-902-302-84-44. Если вдруг кто-то хочет нам напомнить, когда мы там поднимали тему закона Божьего, то можете это сделать и в социальной сети ВКонтакте. Но, отец Николай, если вот так говорить, опять же, про закон Божий, то это все, что есть в нашем тварном мире.
5: Да, это есть общий, огромный Божий закон.
0: А как тогда мы поймем, что закон, а что беззаконие? Где вот эта градация, разделение, понимание?
5: А это уже заповеди, это уже части алгоритма, которые работают в этом, внутри этого закона, если хотите. Алгоритмы.
0: Угу.
5: Не делай так, чтобы не было так, условно говоря.
0: Ну, то есть есть общий закон.
5: Да.
0: И как он звучит?
5: Я боюсь, что я озвучить его, наверное, не дерзну. Почему? Потому что я знаю, что среди этого закона огромного и всепоглощающего есть одна истина, которая есть Бог, сущий. В еврейском языке, в еврейском аналоге он так и звучит. Я есть сущий. Вот. А все то, что происходит в мире, имеет начало в Боге. Исключительно только кроме зла. Все кроме зла. Зло – это воля свободная свободных творений Божьих. То есть вот все то, что мы говорим, это все закон Божий. То, что мы живы, то, что мы есть, то, что нас только, что мы такие, что мы различаемся по разным каким-то признакам, что мы имеем возможность наблюдать за солнцем, за луной, что мы входим в контакт и взаимодействуем с природой нас окружающей. Все это Божий закон. А для того, чтобы правильно жить, для того, чтобы правильно функционировать, для того, чтобы правильно вступать во взаимодействие с окружающим нас миром, и с животным, и с подобными нам людьми, для этого нужны заповеди. Плюс ко всему прочему, я забыл сказать, для того, чтобы унаследовать правильное состояние, правильное качество жизни в вечности. Вот об этом очень часто мы забываем. Одной из основных задач жизни земной человека является наследствование вечной жизни с Богом. И вот для того, чтобы это все состоялось, для того, чтобы мы были нормальными родителями, нормальными детьми, нормальными коллегами, нормальными руководителями, нормальными соседями, нормальными горожанами, нормальными там кем угодно, да, мужьями, женами.
0: В общем, чтобы мы были нормальными.
5: Чтобы мы были нормальными, для этого существует другой пояснительный, как знаете, вот есть ПДД, правила дорожного движения. Это вот как раз те заповеди, благодаря которым мы сохраняемся как люди и развиваемся как образы Божии, переходя в качество подобия. Можем, во всяком случае, если мы эти ПДД...
0: У нас есть потенциал на это.
5: Да, если мы это ПДД будем использовать. А то мы можем просто сесть и ездить, как нам нравится. Как зачастую чаще всего и бывает, да.
0: Но это в странах Индии и других.
5: Да, я вот сейчас наблюдаю у нас здесь, в Нижнем Новгороде и в округе.
0: Индусы понаехали, отец Николай.
5: Да, если вы индус, то ладно бы. Путают цвета светофоров, путают полосы, путают перекрестки.
0: Я уверена, что нижегородцы, и уж тем более слушатели радиообраз, не такие. У них все по-другому.
5: Дай бы Бог.
0: А тогда, продолжая тему закона Божьего...
5: Конечно.
0: И, конечно, это просто очень интересно. Я понимаю, что сейчас вот самое время поговорить об этом. Что же про качество жизни в вечности? Что это за критерии качества жизни в вечности? Потому что говоря нашими светскими языками и понятиями, качество жизни здесь, сейчас, это, я так, ну, не знаю, но догадываюсь, примерно могу представить, что это вообще не про вечность.
5: Конечно,
0: и качество
5: нет.
0: жизни вот наше тут,
5: конечно,
0: в Нижнем 26-го года, и качество жизни вечности не про комфорт, уют, понимание и приятное соседство. Нет, это вообще другое.
5: Вы понимаете, какая вещь? Когда мы говорим о качестве жизни, просто вот о термине «качество жизни», зачастую ведь человек что подразумевает под этим?
0: Мрамор, бассейн около дома и дачу на Канарах. Ну, грубо говоря.
5: Можно я немножечко это чуть-чуть трансформирую в уровень сознания? То, что вы очерчиваете, это образ того, что есть качество жизни. Образ. То есть он у кого-то вот такой, у кого-то вот такой. А по сути, если мы уберем вторичку, то, что вы описали, это не первичка, это вторичка, это получение радости бытия. Ну, если так очень красиво сказать.
0: Радости от комфорта бытия.
5: Я бы сейчас вот убрал слово «комфорт». Принципиально я объясню, почему. Потому что радость в том смысле, что такое непроблемное житие. Да? Угу. Непроблемное. У меня все хорошо. Я могу спать, сколько мне нужно. Могу есть так, как мне нужно.
0: И то, что мне хочется.
5: Нет, чаще всего... Ну да, пусть так. Вот, потому что, да, например, чистый продукт экологический, условно говоря, или там придерживаться программы здорового образа жизни, или там еще что-то. Но тут вопрос какой? Человеку хорошо. Так ведь? И это проявляется в том-то, в том-то и в том-то. Так вот, когда мы с вами говорим про то, что можно обозначить термином «качество жизни после смерти» в вечности, оно, собственно говоря, такими же словами описывается, когда человеку после смерти хорошо. Единственная проблема в том, что если мы привыкли мыслить земными категориями, мы почему-то переносим это мышление в порядок вечности. То есть, как на Земле, например, условно говоря, что-то хорошо человеку, мы почему-то думаем, что в точности так же ему может быть, например, ну, условно говоря, комфорт, да, что он в том пространстве, совершенно безматериальном пока какое-то время, да, что может быть тоже хорошо от того, что у него, например, комфорт. Но нужно понимать, во-первых, что загробная жизнь у всех у нас делится на две части. Первая часть – это загробная жизнь души до воскресения мертвых. Вторая часть – это когда душа соединится с воскресшим телом по учению Церкви Чая воскресения мертвых. Помните, мы в символе веры поем. И уже в полноценном качестве, потому что человек мыслился как двусоставное существо, и он таким и будет. Единственный момент то, что тело, которое будет после воскресения, оно будет иметь другую, более тончайшую природу, такую, оно тоже будет материальным, но другим. И чтобы рассуждать о теме, как будет человеку хорошо, нужно понимать, в первом случае душе будет хорошо не тогда, когда у нее будет какое-то наличие материальных ресурсов, потому что оно ей просто уже не актуально, это наличие материальных ресурсов, а после воскресения мертвых, когда душа воссоединится с телом, когда тело приобретет духовную составляющую более высокую, как у Адама до грехопадения, или, может быть, совсем другую, но подобную этой. Так вот, тоже нужно понимать, что если мы возьмем Священное Писание, Христос очень часто говорит о загробной жизни, он говорит очень маленькими фразами, но очень емкими. Например, что в Царстве Божьем не женится, не выходит замуж, но пребывает подобно ангелам на небесах. То есть там не будет уже, значит, в том измерении создаваться брак, не будут рождаться дети.
0: Ну, то есть не будет гендеров?
5: Вы понимаете, какая вещь? Вот гендеров земных не будет, но гендеры будут. Почему? Потому что на том свете останется человек, был мужчина, он мужчина и останется. Была женщина, будет женщина, это будет понятно.
0: Угу.
5: То есть Серафим Саровский не станет Серафимой. Вот о чем речь.
0: Ну, можно же быть бесплотным и бестелесным.
5: Нет, вы понимаете, как
0: И личность сохраняется, получается.
5: Сохраняется и личность, и гендерность. Просто гендерность будет не включать в себя способы размножения. То есть человек не будет размножаться. Я просто хочу сказать, что на том свете все те сегодня для нас актуальные вещи материального характера, они не будут просто принципиально нужны, потому что там будет другое состояние. И когда мы говорим, вот термин употребляем «качество жизни после смерти», в вечности, да, нужно понимать, что для того, чтобы человеку вот в этом состоянии одухотворенном, бессмертном, с тончайшими настройками было хорошо, у него должно быть совершенно другое наличие других вещей. И в первую очередь это то, чтобы он находился рядом с Богом, в том смысле, что это не близость географическая или да, это близость, в первую очередь, по своим внутренним свойствам. Внутренним свойствам. То есть один человек, например, тяготеет к совершению недобрых вещей, он внутренне, по своим внутренним настройкам, по своим внутренним, не может пока находиться, пока он не исправится или не захочет исправиться рядом с Богом. Почему? Потому что это не сопоставимые вещи. А вот когда человек прожил жизнь на земле, естественно, он падал, естественно, он грешил, но когда он совершал то, чтобы хоть как-то немножечко изменить свою вот эту грехоподобную жизнь, чтобы хоть как-то постараться где-то в ущерб даже себе кому-то помочь, где-то послужить ближнему, где-то совершить добро, за кого-то помолиться и тогда, или не осудить, вот тогда его внутренний мир отчасти ближе к Богу, чем мир человека, который этим не занимается. И вот на том как раз этапе бытия человека после воскресения мертвых для него как раз будет хорошо, если он столкнется с истиной, если он столкнется с правдой, со светом, потому что для него это будет хорошо естественно. Понимаете, не по принуждению. В священном предании есть удивительная фраза. Я, к сожалению, не могу сказать автора. Почему? Потому что я сейчас просто не помню. Автор сказал следующие слова, и мы должны их очень четко понимать, что Бог настолько милосерд, что позволил быть аду, дабы не мучить грешников приближением к себе. Нужно это очень хорошо понимать. То есть для какого-то человека приближение к Богу будет мучительным. Это для него будет приносить страдания. А для кого-то, наоборот, это будет...
0: Это высшая степень это радости.
5: Радость, конечно. И поэтому нужно понимать, что когда мы говорим о качестве загробной жизни, о качестве вечности с Богом, это подразумевается именно как раз то, что человеку в жизни это ценно было, что или перед смертью он это понял как-то, покаявшись, и он предпринимал хоть какие-то шаги, усилия, чаще всего... тяжелые, болезненные, для того, чтобы искоренить из себя то, что мешает как раз быть богоподобным.
0: Ну, отец Николай, тогда получается, что вот эта фраза, недавно, кстати, ее вычитала, по-моему, в книге, свежая книга вышла у Евгения Водолазкина.
5: Когда вы все успеваете. Бог милостив.
0: Посмотрите, какие у меня уютные мешки под глазами. Так вот, успеваю всего понемножечку. Так вот, он пишет как раз о том, что вся наша земная жизнь – это подготовка к смерти.
5: Конечно.
0: И тогда получается, исходя вот из того, что вы сказали, что прямо сейчас, именно в эту минуту, мы каждый и все должны задуматься о том, как мы будем продолжать свой путь к Господу после завершения жизненного пути, потому что сейчас мы еще можем что-то изменить, а после пересечения вот этого, этих секунд смерти уже мы для себя не сможем изменить ничего. И улучшить качество этой жизни в вечности не получится, не пребывая непосредственно уже в состоянии мертвого тела, скажем так.
5: Вы знаете, вы сейчас говорите, с одной стороны, очень разумные слова, с другой стороны, очень...
0: Неразумные.
5: Очень не соответствующие православному преданию. Дело в чем? Дело в том, что если бы все было только так, то не имело бы никакого смысла, например, на Радоницу нам собираться в храмах и совершать молитву за наших усопших. Если бы, например, это было действительно только так, никакого бы не было смысла постоянно нам поминать наших близких усопших. Это имело бы только один такой...
0: Ну, психосоматик, сам себя успокоил.
5: Да.
0: Ну, я их всех помню.
5: Психоделический
0: они...
5: такой путь. Угу. Но на самом деле мы же говорим, что помимо того, что мы сами пользуемся плодами наших молитв за усопших, потому что мы утешаемся в этой молитве, но мы же корректируем это мнение, что помимо этого еще мы молимся за усопших по той самой простой причине, что именно наша любовь, которая выливается в нашей молитве, позволяет каким-то образом немножечко уврачевать, компенсировать то состояние, в котором находится после смерти человек. Более того, если вы бывали на, например, заупокойных службах, там, панихидах или отпеваниях, и если ваши глазки не были залиты слезами, вы могли спокойно, ну, скажем так, наблюдать за всем происходящим, там была такая вещь удивительная. Мы в конце вот этих богослужений заупокойных у Господа и спрашиваем очень странную вещь. Когда мы молимся за упокой, мы потом говорим во блаженном успении, вечный покой подашь Господи таким-то твоим рабам и сотворим вечную память. Так вот, что такое вечная память в свете нашего сегодняшнего разговора и в свете некой такой, скажем, догматической парадигмы относительно поминовения усопших? А дело все в том, что вот эта вечная память – это не что иное, как молитва. Мы молимся, сотвори вечную память. Почему? Потому что мы просим Господа, чтобы люди, оставшиеся на земле, может быть, потом внуки, может быть, потом правнуки, может быть, потом еще кто-то, следующее поколение родственников, или, может быть, если человек был бездетен, коллег, близких, знакомых, чтобы они, помня об этом человеке, не только возносили о нем молитву за упокой, но еще и сделали в своей жизни что-то, что могло бы быть именно как бы сделано за этого человека. То есть, например, мы знаем, условно говоря, я хотел, вот близкий нам человек ушел, допустим, да, почил. Мы знаем, например, что он собирался, условно говоря, там сделать что-то.
0: Ну, посадить сад, условно.
5: Ну, вы понимаете, или сад нет? Посадить – это хорошо, но это не в данном контексте не духовно.
0: Так, а что тогда?
5: А вот
0: духовно?
5: Если, например, он хотел, условно говоря...
0: Каждое воскресенье собирать нищих и кормить их.
5: Кормить, вот, да. Или хотел, например, условно говоря, взять ребенка из детдома, так сказать, вот потрудиться во славу Божию. Угу. Вот, или еще что-то. И когда мы говорим вот эти слова «сотвори вечную память», мы подразумеваем, что мы просим у Бога дать нам силы, шанс сделать что-то, чтобы связывала жизнь уже законченную земную человека почившего и нашу жизнь. То есть мы как бы в копилочку, я очень утрированно говорю, этому человеку добавляем те дела, которые он бы мог сделать, если бы остался здесь на земле, но поскольку время его пришло, мы потихонечку, полегонечку что-то сделаем за него. И вот эти как раз вещи, то, что он посеял в нас. Вы представляете себе, просто я чужой человек, например, да, хочу что-то сделать за кого-то. Так это значит что? Что несмотря на то, что усопший и грешил, и падал, и вставал, и, может быть, какие-то сложности испытывал, в любом случае он оставил в моей душе такой след, который позволяет мне благодаря этому что-то двигать в природе вещей. Неужели мы говорим о том, что это все бесследно? Нет, это не бесследно. И как раз то, что я другая личность, другой образ, пока еще, к сожалению, не подобие Божие, делаю в память о человеке, это как раз и есть то светлое, что человек, посеяв через меня в природе вещей, добавляет себе в качестве некого, говоря сегодняшним неправильным языком, бонуса, добавки света в вечной участи. Вы понимаете, какая интересная, сложная такая петля?
0: Сложная схема, да.
5: Петля, но она есть.
0: И это работает.
5: Ну, наверное, да. Если бы это не работало, наверное, церковь бы этим не жила.
0: Продолжим тему в следующем получасе. А это «Утро» на радио «Образ» и протоиерей Николай Алясов сегодня в нашей утренней студии. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к беседе. Пишите нам в официальную группу «Радио «Образ» во ВКонтакте». Она так и называется «Радио «Образ». Сообщение сообществу написать легко.
4: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Продолжаем беседу с протоиереем Николаем Алясовым. И предыдущее получасие мы закончили как раз на артикуляции очень важной темы.

0: в данном контексте, в этом смысле о нравственных составляющих этого человека. И даже тогда, когда его распинали вниз головой, есть сведения, что это было по его просьбе, потому что он не считал достойным себя погибнуть так, как был распят Христос. Слушайте, ну, по-моему, картинка такая, она маленькая, но достаточно емкая, с моей точки зрения, нет?
1: Очень красочная. Думаю, что наши слушатели с живым воображением сразу и представили, особенно последние сцены земного пути этого
0: апостола.
1: Кстати,
0: есть свидетельства в армянской церкви о том, что, будучи уже распятым на кресте, апостол Варфоломей, кстати, это иудейское имя, обозначающее сын Фоломея, что он продолжал вещать на кресте о Сыне Божьем, о Христе. Вы представляете себе? То есть он не кричал, как ему плохо, хотя ему плохо было однозначно. Он мучился и прочее, но он продолжал даже там использовать остатки своей жизни для проповеди. Кстати говоря, напомню, кто-то, может быть, забыл, кто-то, может быть, не знал, понятие «апостол» переводится с греческого языка на русский как посланник, то есть это тот человек, которого послал Христос для проповеди. То есть он проповедовал, исполнил это свое посланническое делание до последних своих вздохов.
1: Ну, если говорить про проповедь, то география проповеди Варфоломея обширнейшая.
0: Да,
1: мирового,
0: конечно,
1: она масштаба.
0: Вообще, в то время практически у всех апостолов было так или иначе, это да.
1: Но он отправился в Индию и там перевел с еврейского на местный язык Евангелия от Матфея, обратил ко Христу огромное количество язычников. Также он посетил Великую Армению, страну между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата, где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия.
0: Дело в том, что вообще нужно понимать, что проповедь апостолов с таким невероятным успехом была интегрирована в жизнь нескольких материков не просто так. Господь, посылая их на проповедь, благословил их совершать огромное количество чудес, исцелений и прочего, которые были как раз базисом для того, чтобы люди верили их словам. Это нужно понимать. Потому что одно дело просто слово, другое дело слово, подтвержденное реальным делом, да.
1: Отец Николай, как вы думаете, сегодня проповедь также эффективна?
0: Не могу
1: сказать. Не хватает ли нам вот этого дела? Или нас уже, современных людей, ничем не удивишь и, извините за пессимизм, не проймешь?
0: Вы знаете, мне кажется, проповедь проповедью, чудеса чудесами, наш цинизм. Нашим цинизмом. То есть я к чему это все веду? Внешне это все в одной цепочке находится, а на самом деле, понимаете, кто хочет видеть Бога, он его находит даже там, где его очень мало, в тюрьмах, в лагерях. Вот взять, например, подвиг исповедников церкви русской последнего столетия, допустим, да, прочитать книгу «Отец Арсений», например, да, может быть, кто-то читал из наших слушателей, как человек среди уголовного элемента, издевательств, смерти, побоев, голода, повсеместного предательства видел доброе, как он умудрялся помогать себе подобным заключенным и так далее. А кому-то, знаете, вот на блюдечке, на подносике все дают, близко-близко к клювику, и все ему неладно.
1: И все мало, и все не так.
0: Все не так, да. То есть я хочу сказать немножечко разные вещи по поводу этого. Проповедь сейчас идет, дела, наверное, тоже идут, потому что в той или иной степени, если бы дел не было, не было бы огромного количества стечения паломников, например, у святых мощей, от которых получают люди исцеление и свидетельствуют об этом. Если бы не было смысла в исповеди, например, условно говоря, наверное, не было бы огромного количества желающих поисповедоваться, потому что тяготит сердце грех совершенный, и человек хочет от него освободиться, если он чувствует, что действительно что-то не так. Но, наверное, просто они немножечко, эти вещи идут в разных параллелях, слово-слово.

0: где-то с одной стороны, где-то в телевизоре, где-то вот 98 FM по Нижнему Новгороду, где-то книга какая-то хорошая, где-то ярмарка православная, на которой могут быть разные вещи обсуждаться там или прослушиваться и так далее. А где-то дела, которые могут быть параллельно этому, то есть они не обязательно должны происходить, наверное, от каждого проповедника. Но, как минимум, это было бы удивительным уже само вот это явление. Это первое. Второе, ведь, я еще раз повторюсь, многие из нас, получая, например, дар жизни, воспринимают это как некую норму. Не благодарят за это, не обнаруживают радости от этого дара и так далее. То есть, например, если бы человек каждое утро говорил: «Господи, слава тебе, я проснулся, я опять жив, я опять вступаю на порог новой маленькой жизни, которая называется день», вот, а каждый вечер бы говорил: «Господи, я благодарю тебя, что ты дал мне возможность прожить и что-то совершить, прости вот за мои вот эти вот вещи, например, которые, может быть, я там не прав был тут и там, но я постарался бы исправить, если бы ты дал мне возможность». Вот если бы даже вот так человек мыслил, таким, так сказать, вот путем шел, я думаю, что говорить о проповеди и чудесах, наверное, было бы нелепо. Почему? Потому что это было бы уже хорошо в том смысле, что те чудеса, которые уже есть в человеке, он бы их замечал, пользовался этим и был благодарен за них.
1: А вот этот, позволю себе назвать, радар на чудеса, ну вот это чутье чудес, оно же воспитывается на самом деле. Это развивающийся навык, и это нужно уметь сначала силой воли в себе включать условно, а потом это становится и входит в обыденность на уровне привычки.
0: Наверное,
1: или
0: не соглашусь.
1: Нет? Ведь сначала нужно себя к этому побуждать, а потом как будто бы это станет уже неотъемлемой частью распорядка дня. Вот так, наверное, перефразирую.
0: Мы с вами как-то раз, наверное, примерно год назад, если мне память не очень сильно изменяет, разбирали на эфирах заповеди блаженства.
1: Да, и это было прекрасно.
0: И вот одна из заповедей блаженства звучит очень просто: «Блажение чистые сердцем, яко тие Бога узрят». И я позволю себе немножечко напомнить, вновь уводя вас, к сожалению, от темы, наверное, о том, что именно чистота сердца, которая достигается как раз трудом, то есть труд – это то, что выкидывает из сердца ненужности и очищает место для Бога, да, грубо говоря. То есть простым усилием воли увидеть Бога не получается. Вот при помощи усилия очиститься от того, чтобы создать базу для того, ну, понимаете, да, для Бога – это одно. А вот просто усилием сказать: вот я сейчас посмотрю и увижу духовные вещи, наверное, это нелепо.
1: Но стремиться начинать с малого, но потом вот это вот...
0: Есть понятие воли к победе. Она как бы здесь...
1: А есть понятие воли к увиду Бога?
0: Ну, вот я просто хочу сказать, для того, чтобы победить, нужно...
1: Стараться и двигаться.
0: И достигать. Как сказать, быть в неком подвиге. Да, потому что победа – это
1: ну, смотря какой, если спорт, то это надо просто...
0: В любом случае, подвиг. Путь к любой победе через подвиг идет, когда человек себя принуждает к каким-то вещам. Но тут момент какой? Я еще раз повторюсь, может быть, я был непонятен, скорее всего. Одно дело побуждать себя, например, помолиться, мы это можем сделать. Одно дело побудить себя отказаться в пост от мороженого или от пирожного. Мы можем себя ограничить волей, если Господь даст нам силу этой воли. Мы можем принудить себя еще что-то сделать. Это здесь решается. А вот увидеть Бога мы волей просто напрямую не можем. Почему? Потому что наше сердце находится в другой плоскости. Наше сердце, оно находится под воздействием разного рода вещей. Наше сердце заботится о том, чем напитаться, чем обуться, одеться, где достать денежку, там разные вещи сделать в жизни и прочее. Это я самое такое безобидное говорю. А ведь помимо всего этого в нашем сердце там еще клубок и змей живет. И вот этот клубок и змей как раз не дает нам увидеть этот свет, потому что он просто
1: не проходит
0: туда, да. То есть волей мы просто себя это не можем заставить. А вот волей изгонять змеенышей по одному, там по два, чаще всего по маленькому по одному, изгонять трудом с милостью Божией для того, чтобы дать место этому свету, мы можем. То есть косвенно только. А вот так вот напрямую нет.
1: И, наверное, самое главное при всем этом – не думать, что ты молодец.
0: Чего думать-то, если совсем не молодец, Оль?
1: Ну вот да, я просто о том, что кто-то сейчас нас послушает, например, и начнет ну, на какое-то время, там, денька на 3-4, делать все, как вы сказали.
0: Да что вы, на 3 денька?
1: Ну, это...
0: Это прям
1: это
0: очень...
1: Минимум. Это минимум. Прям... Я уверена, что будет на дольше. Но да. Я уж так...
0: Минуты
1: это...
0: на две, да.
1: Но нет, нет, нет. У нас лучшие слушатели на свете. Вот. А потом же все равно как-то ты преисполняешься собственным вот этим подвигизмом.
0: Величием, да?
1: И величием тоже, да.
0: Ваше величие.
1: И все сходит на нет. И вот это, наверное, самое главное, как раз не думать о том, какой ты молодец, а просто делать, и что должно быть, что будет.
0: Ну, в Евангелии об этом Христос прямо говорит. Когда исполните все сотворенное вам, говорите, что вы... неключимые рабы, что должны были сотворить, сотворили. Ни больше, ни меньше.
1: А на этой прекрасной ноте наш утренний эфир подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся. Протоиерей Николай Алясов был сегодня вместе с нами на частоте 98 FM в эфире «Радио Образ».
0: Храни всех нас, Господь.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на «Радио Образ».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске состоялось заседание оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унжинского. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Более 52 тысяч человек посетили Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде в здании правительства Нижегородской области в Кремле состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению торжеств, посвященных Дням памяти преподобных Серафима Саровского, отмечается 1 августа, и Макария Желтоводского и Унжинского, отмечается 7 августа. Заседание прошло 23 июня под председательством губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и управляющего Нижегородской епархии митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. В обсуждении приняли участие представители органов власти и силовых структур региона, а также епископ Лысковский, Лукояновский и Осия, настоятельница Свято-Троицкого Макаревского Желтоводского монастыря игуменя Нина Антонова. Со вступительными словами выступили Глеб Никитин и митрополит Георгий. Далее были заслушаны доклады и подведены промежуточные итоги подготовки к основным мероприятиям. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении при творе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Женачальной Троицы, способный вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. Более 52 тысяч человек стали участниками 22-го международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома». Мероприятие проходило при поддержке национального проекта «Туризм гостеприимства» 20 и 21 июня в Семенове. Главная тема мероприятия в этом году – 110 лет в руках мастеров – была посвящена юбилею открытия школы художественной обработки дерева в Семенове, положившей начало фабрике «Хохломская роспись». Двухдневный праздник традиционно объединил мастеров, художников и гостей из разных регионов России и других стран. Площадками фестиваля стали сразу несколько улиц и площадей Семенова. Свое мастерство на празднике представили свыше 1000 талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из Республики Беларусь. Прошли народные гуляния, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов. Состоялось живое общение с мастерами, хранителями традиций. Напомним, День народных художественных промыслов России был установлен указом президента России в 2022 году. Инициатором закрепления праздника на федеральном уровне выступила Нижегородская область, где работники отрасли народных художественных промыслов отмечают свой профессиональный праздник еще с 2013 года. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Господь не упрекает. День за днем. Дневник православного священника. 24 июня. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, глава 1, стих 5. Господь дает щедро и без упреков. Мы же, когда даем, редко можем воздержаться от упреков. Мы упрекаем людей за то, что они так часто и много просят, и пользуемся случаем прочитать им целое нравоучение, напоминая об их неблагодарности за прошлые благодеяния. Господь поступает иначе с нами, грешными. Мы можем обращаться к Нему бесконечное число раз в один день, и Он никогда не упрекает нас в этом. Мы можем приносить Ему без различия все наши бесчисленные нужды. Он не найдет их слишком многочисленными. После долгих лет равнодушия, отчуждения, когда мы, наконец, обращаемся снова к Нему, Он не упрекает нас за это прошлое и всегда готов излить на нас свое милосердие и принять нас с любовью, как блудного сына, идя к нам навстречу. Это слово так верно выражает свойство Божие. Он дает просто и без упреков. Господь дает нам действительно все. Он отдал Себя Самого грешному человечеству. Наша греховность, наше недостоинство не может изменить Его любви, которая все покрывает, всегда долготерпит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Не бойтесь же Его упреков, бойтесь только упреков вашей совести, если будете медлить в обращении к щедрому, любящему Отцу. Пусть милосердие Его, столь бесконечно часто вами испытанное, научит и вас не только просить и получать, но и давать ближним вашим все, что можете, с нелицемерной любовью, так же просто и без упреков, как сами получили от Господа.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от старца Моисея Святогорца. 2000 лет стоит православие, бодрствует, пребывает в любви, истине, справедливости, святости. Оно не пристает, не сгибается, не преклоняется ни перед чем, не боится ничего. Его невозможно победить или покорить, ему невозможно противостоять. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: церковное слово.
1: Блаженный.
2: Блаженный, счастливый. Блажен, благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый. Блаженство, благополучие, счастье. Пример из Псалтыри.
1: Блажени, непорочные в путь, ходящие в законе Господни. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2: Итак, блаженный означает счастливый.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня наш с вами разговор будет посвящен обозрению так называемой киновийной или общежительной формы организации монашества. Вы, наверное, помните, что основоположником этой формы монашеской жизни был преподобный Пахомий Великий, подвижник, который жил в Египте в конце III, в первой половине IV веков. Согласно церковному преданию, устав для своих общежительных монастырей преподобный Пахомий получил от ангела. Это был устав, основанный на двух принципах. На принципах полного равенства иноков и на принципе полного послушания иноков своему духовному наставнику. Оба эти принципа со всей строгостью проводились в жизни общежительного монастыря. Для того, чтобы поддержать равенство между иноками, Пахомий удалил все соблазны, которые могли вызвать какие-то споры, какие-то столкновения между монахами его обители. Но прежде всего он постарался добиться полного материального равенства всех иноков в своей обители. Для этого инок, вступавший в общежительный монастырь Пахомия Великого, полностью отказывался от всего принадлежащего ему имущества. Все имущество становилось собственностью монастыря как такового. И уже из монастырских запасов инок получал и одежду, и пропитание. Одежда у иноков была одинаковая, и пропитание у них также было одинаковое. Кроме того, все иноки были обязаны одинаково работать в монастырском хозяйстве. Все это и создавало атмосферу полного и абсолютного равенства между иноками, и внешнее материальное равенство служило предпосылкой для их внутреннего духовного единства. Ни один из иноков не величался над другим ни богатством, ни какими-то другими своими внешними отличиями, которые позволили бы внести раскол в это внутреннее единое сообщество общежительного монастыря. Недаром святой Иоанн Златоуст, восхищаясь строгой жизнью монахов в общежительном монастыре, восклицал: «Если у этих иноков единое и имущество, и труды, и молитва, то что же удивительного, что и душа у них едина?» Рядом с принципом равенства иноков в общежительном монастыре стоял принцип безусловного и беспрекословного подчинения иноков своему духовному наставнику, игумену или старцу монастыря. Эти два принципа – равенство и послушание – создавали из монахов общежительного монастыря очень крепкую, очень сплоченную, духовно единую монашескую корпорацию, внутри которой каждый отдельный инок мог с успехом восходить к очищению своей души от страстей и к открытию своего духовного мира для благодати Божией. И именно общежительная традиция, ведущая свое начало от обители Пахомия Великого, сыграла определяющую роль в духовном устроении русского монашества. Поэтому в следующий раз мы начнем наш разговор уже, собственно, об истории русского иночества и о том, на каких основаниях строилась жизнь в русских монастырях и как русские монастыри влияли на жизнь окружающего их общества, как они воздействовали на развитие русского государства.
0: Земные ангелы Руси.

0: ворота с полукруглой аркой, холмы, луга, леса, овсы. В ограде мрак и холод парка и дом невиданной красы. Там липы в несколько обхватов справляют в сумраке аллей, вершины друг за друга спрятав, свой 200-летний юбилей. Они смыкают сверху своды, внизу лужайка и цветник, которые правильные ходы пересекают напрямик. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 22 градуса, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем?
4: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. От чистого истока. В прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
3: До встречи в эфире.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Забыть не получится. Кириллу купили бассейн большой, цвета синего-синего моря, когда на нем штиль. Бассейн, надутый и важный, красуется в самом центре дачного участка. Кириллу надо, в школе велели читать о старике Хоттабыче. Прочитав несколько страничек, он как можно равнодушнее бросает бабушке: «Пойду окунусь, что-то жарко стало». И с разбега, и брызги в разлет. Плавает Кирилл для своих 8 лет отлично. Бассейн глубокий, в нем можно даже подныривать. Наплававшись, Кирилл опять добросовестно садится за Хоттабыча. Но нет-нет, скосит глаз в сторону.

0: Все бросились ее успокаивать, но она рыдала неутешно, только худенькие плечи ее тряслись. Никто ничего не понимал, и только я стал догадываться. Рая, вы молились тогда о здравии воина Георгия, воина Николая. Они вернулись с войны. Брат вернулся, а отец погиб. Мы с мамой похоронку получили перед самым Днем Победы. Мой тоже не вернулся, сказал я.
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Божье

0: Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях или, того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. Но меня Господь не наградил никаким даром, ответил ученик. Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал. Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить, но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать, но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому, прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы рисуете, пишете, поете, сочиняете и преподаете, меняя этот мир к лучшему.
2: А мы находим вас и рассказываем о вашем Божьем даре с другим людям.
1: Каждый дар неповторим и уникален.
2: Каждый человек – это своя история. Ведь таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Ими следует щедро делиться с другими людьми и приумножать.
1: В этот четверг, 25 июня, мы беседуем с учителем школы номер 135, победителем проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создателем школьного радио Ольгой Легошиной.
2: Открывайте в себе и других новые таланты вместе с нами.
1: Ведущие программы «Божий дар» Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
3: Божий дар.
4: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Сто лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11.10 и 17.10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98 FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Букет.
0: Автор.
1: Николай Рубцов.
0: Песня «Букет» – одна из самых душевных и пронзительных композиций в творчестве Александра Барыкина, написанная в 1987 году на стихи Николая Рубцова. Эта работа стала отражением лирического начала музыканта и заняла особое место в сердцах слушателей. Идея песни родилась неожиданно. Барыкин вспоминал, как в магазине случайно увидел сборник стихов «Подорожники» и, не зная ничего о поэте, приобрел книгу. Стихотворение «Букет» сразу тронуло его душу, настолько, что музыку он сочинил буквально за 15 минут, сидя на кухне. «Это была готовая песня», — делился артист. Песня «Букет» впервые прозвучала в рамках серии «По вашим письмам», а затем вошла в одноименный альбом 1988 года. Композиция получила гран-при фестиваля «Песня 87», и ее полюбили миллионы. Однако с этой популярностью пришли и трудности. Музыканта начали упрекать в отходе от рок-музыки, назвали эстрадником. Сам Барыкин позже признавался, что едва ли не возненавидел «Букет» за то, как изменилось к нему отношение публики. И все же, несмотря на внутренние сомнения, он всегда исполнял этот хит на концертах в первой части. Для Барыкина «Букет» — это не только песня о любви, но и повод для размышлений. Музыкант говорил: «Только в этот праздник, 8 марта, мы видим мужчин с цветами. А ведь женщины достойны внимания каждый день. Я не хочу, чтобы этот день был просто числом в календаре. Пусть он станет камертоном, который звучит в наших сердцах всегда».
1: Исполняет Александр Барыкин.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о фиалках. Это такие растения, которые можно с успехом выращивать дома, и они при правильном уходе цветут до 8 месяцев в году. Фиалки бывают очень разные. Они бывают и крупноцветковые, махровые, и обычные с цветочками не очень крупными, но зато они цветут шапочками, так называемые промышленные сорта, которые продаются в магазинах. Вот об этих фиалках, самых простых, мы с вами и поговорим. Размножить их совершенно несложно, нужно только соблюдать некоторые правила. Многие жалуются, что вот эти листочки, они загнивают. Во-первых, я не советую ставить их в воду. Действительно, при размножении фиалки листочками, когда их ставят в воду, они часто загнивают. Второе. Нужно очень правильно отрезать этот череночек, то есть инструмент должен быть острый. Если вы где-то отломили рукой этот листочек, срез этот слом, да, он у вас замялся немножечко, замусолился вот этот вот череночек, вы придите домой и обязательно подровняйте, освежите этот срез либо острым ножом, скальпелем, бритвой, либо какими-то остренькими маникюрными ножницами. Этот срез лучше всего подсушить немножечко, чтобы он так заветрил, где-нибудь в тенечке положили его там на стол, он у вас полежал. До 40 минут можно его держать. Я вот советую сразу сажать его в почву под пластиковую бутылку, например. Вот этот способ всегда дает отличный результат, и я много-много раз им уже пользовалась и рассказываю своим знакомым, друзьям, и у них тоже все отлично получается. Как мы делаем? Можно взять просто обычный горшочек, небольшой. То есть это должен быть горшок, в который вставляется вот эта срезанная литровая пластиковая бутылка. Ну, где-то, наверное, сантиметров 8 в диаметре. Посадить туда листочек и накрыть срезанной пластиковой бутылкой. Там образуется очень хорошая влажность, и к этому черенку можно не подходить достаточно долго. То есть вот спрашивают, а как поливать такой черенок, как часто поливать? Да нечего там его поливать. Вот вы смотрите, там же нет испарения совершенно. Тем более, если там есть какой-то хоть небольшой конденсат, это точно значит, что ваш черенок в поливе не нуждается. Если конденсат очень сильный, значит, вы переувлажнили свой черенок, и нужно его обязательно проветривать. То есть вы открываете эту пластиковую бутылку, какое-то время, 15-20 минут, стоит она у вас в стороночке, черенок ваш дышит свежим воздухом, потом снова накрываете. Таким образом, у вас лишняя влага испарится, и потом вы смотрите, когда уже вот этого конденсата лишнего нет, вы уже можете закрыть эту пластиковую бутылку и со спокойной душой оставить где-то, опять же, в притенении. Ваш черенок там будет укореняться. Теперь о почве поговорим. Очень важно, в какой почве вы укореняете этот черенок. Если вы взяли эту землю откуда-то из сада, то, во-первых, эта почва может содержать возбудители грибковых заболеваний, и там ваш черенок может погибнуть и загнить только из-за этого. Второе – это почва бывает часто плотная, и она слеживается, и от этого тоже может загнивание возникнуть. Я советую брать для размножения фиалок какой-то качественный покупной грунт. Есть специальные грунты для фиалок или для синполий, вот так они называются. Отличный совершенно грунт. Можно добавить туда вермикулита, перлита, смешать все это. Можно добавить крупного песка. Это тоже будет хорошо. Но, собственно говоря, вот если хороший фирма-производитель, туда и добавлять ничего не надо, потому что все эти компоненты там уже есть. То есть вот эта почва, она должна быть очень рыхлая, дышащая. Насыпаем ее в горшочек и ставим этот черенок так, чтобы не сильно он был заглублен в землю. Опять же, вот многие какую ошибку допускают? Вот этот черешок у листочка чуть ли не полностью его туда закапывают, а говорят, а он иначе не держится. А нужно его посадить, этот череночек, опять же, вот не втискивать его в землю, а сначала сделать, например, карандашком отверстие, туда поставить черенок и аккуратненько обжать. Если листок крупный и большой, нужно подставить под него просто какую-нибудь опору. Сломленная палочка даже может быть. На этой палочке будет держаться ваш череночек. Ну, естественно, поливаем. накрываем пластиковой бутылкой, все. Вот этот способ дает очень хороший результат. Дальше, когда же ждать появления вот этих деток? Это зависит от того, какая у вас температура, какая у вас освещенность. Это зависит от сорта, то есть от многих-многих причин. Иногда вот эти деточки появляются через 2-2,5 месяца. Иногда стоит долго. Если вы черенкуете, допустим, в неурочное время, это поздняя осень, зима, то там укоренение идет очень долго. Если вы весной взяли этот черенок, то укореняется намного быстрее. Если слишком жарко, то вот черенок может там запариться, и не будет у вас укоренения. Если холодно, тоже может там загнивание произойти. Оптимальная температура для укоренения от 22 градусов и, ну, максимум до 26. Поэтому я и говорю, что нужно какое-то притенение вот ему. И это будет оптимально для того, чтобы черенок не загнил и достаточно быстро дал вам деточек. Следующий момент, а что же с этими деточками делать? Их иногда появляется целая семейка, и когда они подрастают уже так, что видно, розеточки там уже такие маленькие образуются, нужно аккуратненько вынуть ваш листочек вместе с этой группой деток. Берете, ну, просто, я не знаю, на какой-то лист, да, на блюдце можно, и аккуратненько разделяете. Скальпелем удобно это делать, или опять же остреньким ножом. Отделяете этих деток и рассаживаете их по отдельным стаканчикам. Вот там можно стаканчики уже совсем маленькие взять, потому что если возникнет застой влаги, то эти вот ваши малютки, они могут просто погибнуть. Но если вы не можете следить за поливом вот таких маленьких растений, то берите опять же горшочек побольше, 8 см в диаметре, и на первое время опять же можно накрыть пластиковой бутылкой. Бутылку можно не закрывать уже, потому что корешочки есть у этих деточек, но все-таки под такой бутылкой будет более высокая влажность, и вашему черенку, вашему вот этому детенышу будет более комфортно. Еще один момент, какие листочки нужно брать для укоренения. Старые листья у фиалок не берут, молоденькие совсем тоже не берут. Это должны быть какие-то средние листочки вот из среднего яруса розетки. Отрезать их желательно, как я уже сказала, острым ножом. И черешок не делать очень-очень большим. Вот есть такие розетки, у которых большущие совершенно листья, и там черешки 7, даже 8 иногда сантиметров бывает. Вот пытаются этот листок вместе с этим длинным черешком укоренять. Нет, такой черешок надо подрезать, чтобы все-таки этот листочек вот как-то хорошо держался. Еще я вам интересную вещь расскажу. Если у вас достаточно хороший, здоровый лист, то из одного вот этого листочка можно дважды и даже трижды получить этих деток. Если достался очень хороший сорт, красивый, вам хочется его размножить, то вот один лист можно использовать для второго и даже иногда третьего укоренения. Еще один момент интересный. Сейчас продаются в магазинах такие фиалки, которые называются химерами. У них очень необычная окраска, полосатая, то есть вот лепестки полосатые. Вот такие фиалки не всегда передают качество цветения, качество окраски, если их укоренять обычным способом из листочка. Нужно брать у них цветоносы, вот когда они крепкие, еще хорошие, не увядшие цветки, и сажают эти цветоносы, закапывая до развилки, там, где на цветоносе есть махонькие листочки. И вот такие цветоносики тоже могут дать деток, и уже должна получиться вот правильная химера, то есть опять же вот с этими полосочками. Ну и еще, конечно же, можно размножать фиалки делением самого кустика, то есть вот эта розетка, она самостоятельно может образовывать детки, и нужно эти детки отделять, как это делается. Опять вынимаете это растение из горшочка и аккуратненько отрезаете этих деток от материнского растения. Можно нижние листочки оборвать для того, чтобы оголилась немножечко вот эта корневая шейка, и там образуются дополнительные корешки, и ваша розетка будет более устойчиво стоять в горшочке, и она будет покрепче, потому что у нее быстро нарастет корневая система. Вот такие розеточки в первое время, они же с потревоженной корневой системой, они могут увядать. Что в этом случае делать, если они под пластиковую бутылку не убираются? вы сажаете в горшочек, ставите какие-то палочки для опоры и просто надеваете сверху пакет. Резиночкой фиксируете, и тоже вот под таким укрытием у вас замечательно укореняется ваша новая молодая розетка. Зацветают такие розетки очень быстро. Это гораздо быстрее, чем размножить фиалочку из листового черенка. Но, тем не менее, вот из листового черенка тоже вы получите очень хорошенькое, молоденькое растенице, которое будет у вас замечательно цвести.
0: Огород без хлопот.

0: От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Колыбель. История колыбели уходит в глубину веков. Уже невозможно установить, кто первым сколотил подвесную детскую кроватку своему малышу. Одно можно сказать точно – это огромная часть народной культуры, так как с этим предметом связана масса верований, а отсюда и правил использования люлек, зыбок, колысок, качалок, баюкалок и тому подобных приспособлений, которые все известны сейчас под названием «колыбель». Как бы они ни назывались, задача у всех была одна – убаюкать малыша. Колыбели, дошедшие до наших дней, созданы из различных материалов и имеют разную конструкцию, но все они изготавливались подвесными. Для зыбки использовали лубок, камыш, сосновую дранку и кору липы. Колыбель не случайно подвешивали, это имело вполне практическое обоснование. Малыш нуждался в защите от холода и сквозняков, а вися в воздухе на него не дуло из-под двери, теплый воздух от печи шел вверх и согревал его. Крепили колыбель на веревке к длинной и гибкой жерди, отщепе или кольцу, которая выбивалась в одну из опор потолочной балки. Такую кроватку для первого ребенка часто делал сам отец. А потом она переходила от одного ребенка к другому, и ее даже могли передавать по наследству. Колыбели могли служить нескольким поколениям семьи более 200 лет, о чем свидетельствуют проставленные даты рождения детей на отдельных музейных экспонатах. В разных регионах России колыбель называли разными наименованиями – люлька, качалка, зыбка и прочими. Все слова происходили от слова «укачивать». К примеру, колыбель – колебать, зыбка – старое слово «зыбить» с тем же значением и так далее. Отсюда же пошло название и колыбельной песни. Обязательным атрибутом люльки был полог. Он не просто уберегал ребенка от солнца и насекомых, но и отводил взгляды посторонних лиц. Ткань полога покрывалась сакральной вышивкой и кружевами, а в бедных семьях подбирали просто красивую ткань, часто со старой одежды, например, сарафана. Новая колыбелька создавалась с любовью и молитвой. Если заказывали кроватку кому-то на стороне, то человек обязательно должен быть добрым. Плетеные колыбельки было удобно брать с собой на полевые работы. Ее можно было подвесить на ветку, а укачивал ребенка ветер. Для развлечений в люльку вешали яркие лоскуты ткани и разноцветные деревянные ложки. Девочкам клали в люльку веретенцы, нитки и гребешки, чтобы они росли умелыми рукодельницами. Мальчикам крепкие веревки, гвозди в мешочке и деревянные щепки, чтобы они росли крепкими и хозяйственными. До нас дошли такие пословицы и поговорки: «Колыбелька – младенцу, костыль – старцу». Или «Дочку в колыбельку, приданное в коробейку». Крестьянские дети спали в колыбели приблизительно до 2 лет, а затем ребенок переселялся на палате.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Жандармерия.
2: Практическая деятельность жандармерии состояла в понуждении к исполнению законов и приговоров судов. Чины ее посылались на поимку беглых крестьян, задержание беспаспортных лиц, на преследование воров, контрабандистов, расследование законов, запрещенных скопищ, препровождение особо важных преступников и арестантов. Жандармы присутствовали на ярмарках, торжищах, церковных и народных празднествах, гуляниях, разного рода съездах и парадах. Генералы и штаб-офицеры осуществляли надзор за местным госаппаратом, изучали настроение в народе, анализировали народную молву, слухи и обо всем услышанном сообщали в штаб корпуса жандармов. При всех недостатках третье отделение и корпус жандармов при Николае I сделали немало для России. В 1839 году Александр Христофорович Бенкендорф выступил за постепенную отмену крепостного права в стране. Он сделал вывод о том, что крепостное право есть пороховая бочка под государством. В начале 40-х годов он горячо поддержал царя на совещании особого комитета, высказавшись за строительство железных дорог в России, против которых были большинство министров. Тогда же шеф жандармов подал идею создания бесплатных больниц для рабочих обеих столиц. А вот еще несколько интересных фактов, касающихся жандармского корпуса. Уже в самом начале 20 века жандармский корпус первым в России начал изучать восточные единоборства, а именно джиу-джитсу. Этой борьбой уже в 1902 году новобранцев обучали на специальных курсах. Жандармский корпус занимался и борьбой с коррупцией. Например, с его помощью в Ярославле была разоблачена торговля рекрутами, и в какой-то степени людям Бенкендорфа удалось навести порядок в призыве на военную службу. Офицеры корпуса не только заседают в рекрутских комиссиях, выявляют злоупотребление чиновников, но и участвуют в контроле, производимой для армии амуниции. Без жандармов не обходилось ни одно расследование крестьянских волнений, убийств крепостными своих помещиков. Надзор за местной прессой и культурной жизнью губерний также находился в ведении жандармерии. Управляющий третьим отделением и начальник штаба корпуса генерал Добельт прислал губернатору список запрещенных к постановке пьес. Наряду с Грибоедовским «Горе от ума» числились «Братья-разбойники» Шиллера. А в конце 40-х, начале 50-х годов, речь идет о 19 веке, запретили показывать Манфреда Байрона, «Лекаря по неволе» Мольера, «Свадьбу Фигаро» Бомарше, как пьесы, проникнутые радикализмом. К их числу власти отнесли и гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки» и ряд других театральных произведений. Более тщательным стал надзор за водевильным репертуаром. В афишах обязательно должны были ставить «С дозволения начальства». В период европейских революций 1848 года активность жандармского корпуса намного выросла. В эти годы значительно расширились масштабы перлюстрации, то есть просмотра переписки. Вскрытию подвергались письма многих известных людей. Правительство подозревало всех и каждого из интеллигентской среды крамоли и неблагонадежности. Отношение к третьему отделению и корпусу жандармов в стране было неоднозначное, и в целом авторитет этих служб постепенно падал, хотя формально их власть значительно выросла. Надежды на реформы и установление в стране законности с помощью жандармов не оправдались. Не смогли жандармы покончить и с коррупцией, лихоимством, произволом чиновников и помещиков. Отсюда и падение престижа службы в голубом мундире среди офицеров армии и флота, откуда набирался командный состав корпуса. В 60-е и 70-е годы, речь идет о 19 веке, наступил кризис политического розыска. Он подтвердил неспособность третьего отделения противостоять революционному движению народничества, их террористическим актам, в ходе которых погибло немало сановников, в том числе жандармские генералы, а позднее и сам Александр II.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Вы слушаете радио «Образ». Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Есть писатели, поэты, которые отчетливо соотносятся с тем или иным местом, городом. Когда мы вспоминаем Достоевского, то тут же в нашем сознании возникает образ Петербурга. Когда говорим о Толстом, то вспоминаем о его Ясной Поляне. Дюма прочно ассоциируется у нас с Парижем, Диккенс с Лондоном. Понятно, что география жизненных перемещений этих писателей и география их произведений гораздо шире. Однако есть знаковое родное место, с которым они срослись, в нашем сознании соединились. Вот таким укорененным в своем месте поэтом для меня был и Николай Глазков. Я его воспринимала не просто как москвича, а как жителя Арбата. Два поэта в 20 веке не просто воспели Арбат, а создали культ Арбата в нашей литературе. Это Булат Акуджава и Николай Глазков. Николай Глазков даже увековечил свой московский адрес в стихах. «Живу в своей квартире, пилю свои дрова. Арбат 44, квартира 22. Когда я оказываюсь на Арбате и иду мимо дома 44, я тут же вспоминаю это стихотворение». Николай Глазков весь московский. Через московские реалии он даже объяснял значение существа поэзии. На первый взгляд очень приземленно, почти по-бытовому, но очень хлестко, так хлестко, что это запоминалось и врезалось в сознание. Но все мы помним знаменитые окна Роста. В этих окнах Маяковский в свое время вывешивал свои изображения. Там всегда шла такая актуальная информация новостная. И вот маленькое четверостишие Николая Глазкова на этот счет. «Мне говорят, что окна таз моих стихов полезнее. Полезен также унитаз, но это не поэзия». Парадоксально, дерзко, так что это вызывает даже, может быть, гнев, но именно вот такие вещи запоминались мгновенно и уходили в народ. А Глазков вообще был мастером таких небольших стихотворений, которые, вот, кажется, вырастали из быта, из мелочей повседневности, но врезались в сознание как блестящая, парадоксальная формула, которая, как я уже говорила, обескураживала зачастую своей банальностью. И вот это мимолетное впечатление, мимолетный, как бы выхваченный какой-то момент из потока жизни, и становился ее основой. Мы помним «Гражданская война» или там «Великая Отечественная война», «Очереди за кипятком». Как это отражается у Глазкова? «Мне очередь за кипятком состав напомнила товарный». А женщина народ какой? А женщина народ коварный. Вот «товарный» и «коварный» срифмовать, в общем, уже оценка дана. И кажется, что такое четверостишие рождается мгновенно, моментально. Но вырастает, опять же, вот из какого-то такого ассоциативного жизненного фона. «Очередь за кипятком» напомнила состав товарный. Что такое стихи хорошие? Те, которые не похожие. Что такое стихи плохие? Те, которые никакие. Еще два маленьких стихотворения, которые, я думаю, очень многие могут к себе примерить. «Шебуршит колючий снег в стужу и во мраке, мерзнет бедный человек, лучший друг собаки». Наверное, многие из нас, наблюдая за тем, как зимой в стужу или там осенью в непогоду выгуливают своих собак, вот эту фразу вполне бы мог произнести. Ну и еще последнее. «А вы могли бы постичь изречение? Лишь дохлые рыбы плывут по течению». Вот такие афористические выражения, они во многом составили славу Глазкову, вот этому жителю Арбата, который, кажется, вот прирос к своему месту и очень прочно с ним соотносится. И вдруг среди вот этих московских стихотворений Николая Глазкова, среди стихотворений этого укорененного в Арбате жителя, я нахожу такое. «Плохие рассказы в печь бросай их, а сам беги хоть в Лыского. Становится плохой прозаик коллегою Белинского». Стихотворение 42-го года. Естественно, у меня тут же возникает вопрос, а почему Лыского, в связи с чем Лыского? И я начинаю узнавать, что, оказывается, Николай Глазков родился в Лыского, его отец там был адвокатом. Затем, вот, опять же, чтобы расширять свою адвокатскую практику, отец Глазкова уезжает в Москву, они поселяются на Арбате. И Глазков вот всю жизнь свою потом на Арбате и проводит. В 42-м году он окажется в Лыского, потому что он был негоден к военной службе, поэтому на фронт его не взяли. Более того, эвакуируют к нам в Нижний Новгород и в том числе и в Лыского, вот это его родное место. И вот вдруг в одном из сборников стихотворений Николая Глазкова я нахожу такое, называется оно «Ю-88». «Он в чужое небо лазил, ибо власть ему дана разрушать на радость расы неповинные дома». Хоть летал часами долгими, в облаках скрываясь ватных, но на подступах к гор Горькому протаранен был стервятник. Долетался и доюркался, получил свое возмездие и лежат осколки Юнкерса на завидном видном месте возле памятника Чкалову, чтобы пальцами стучали все от малого до старого по осколкам горьковчане. Это чтоб ребята малые, металлические части, от стервятника отламывая, испытывали счастье. Вот это стихотворение стало для меня каким-то откровением. Я тут же нашла своих знакомых, которые в это время были маленькими детьми, жили тогда в городе Горьком, Нижнем Новгороде. И действительно, когда я прочитала это стихотворение некоторым из них, они вспомнили. Это было. Нижний Новгород действительно бомбили. И вот это стихотворение вдруг произвело совершенно удивительное воздействие. Люди вспоминали то, что казалось уже давно забытым. Вот это детское воспоминание о том Юнкерсе, на который ходили смотреть вот к этому памятнику Чкалова. Но вместе с тем они вспоминали вот эти детские свои впечатления, детские эмоции. Когда ночь они проводили в подвале, когда мамы ходили на крышу, чтобы вот фугасные бомбы скидывать, и чтобы не было пожаров. И на самом деле вот таких воспоминаний возникло очень много. Потом я начала искать какие-то исследования наших историков. Прочитала про то, как бомбили наш город, и бомбили постоянно, бомбили особенно на праздники, в том числе и такие важные, как, например, майские праздники, и праздники к 7 ноября приближенные. И бомбили город постоянно. Когда был сбит вот этот первый самолет, это на самом деле было счастье. Потому что, как выяснилось, город не был готов к тому, что будут такие налеты совершаться. Он не был готов, и не было нужного количества зенитных установок, не была просто продумана вот эта оборона. Вот во всяком случае, для себя какой-то очень существенный момент в истории нашего города я через это стихотворение открыла. Но понятно, что это стихотворение не шедевр. Понятно, что это стихотворение не стало тем стихотворением, с которым ассоциируется поэт Николай Глазков. Понятно, что это стихотворение уходит вот в какие-то такие маргинальные слои его литературы, потому что тут есть и пропаганда, тут есть и агитка очень серьезная. Более того, это стихотворение, я его, повторяю, чудом нашла в каком-то сборнике 89-го года, где избранная лирика Николая Глазкова была представлена. Ни на одном из сайтов, где публикуются шедевры русской лирики или самые яркие, самые знаковые стихотворения того или иного поэта, этого стихотворения, безусловно, нет. Повторяю, оно в художественном отношении, наверное, ничего не представляет. Но вот как факт нашей жизни, вот как факт этого переживания, как непосредственный отклик того, что видит Николай Глазков, который 42-43 год проводит в Нижнем Новгороде, мы вот это с вами наблюдаем. И на самом деле вот это стихотворение оказалось для меня, вот может быть, гораздо более важным, чем самые важные, самые яркие, самые замечательные стихотворения Николая Глазкова, написанные раньше, позже, в которых он прекрасно совершенно следует за футуристами. Почему? А потому что вот здесь это живое чувство, здесь это живая эмоция. И здесь для меня, во всяком случае, неизвестный факт из истории любимого города.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 4. Царское село с 20 по 23 марта 1917 года.
3: Отъезд в Петроград мистера Гипса был совсем не кстати. Алексею приходилось часами проводить время одному, а у него недоставало еще сил, чтобы обходиться без посторонней помощи. Императрица разрывалась между болеющими дочерьми. Кроме еще не выздоровевшей Маши, в холоде неотапливаемых дворцовых покоев простудились ослабевшие после кори сначала Ольга, потом Анастасия. Ряды свиты совсем поредели. Лучшая подруга императрицы Анна Александровна Вырубова не оправилась после кори, которой переболела вместе с детьми. К тому же правила содержания арестованных менялись постоянно, что усложняло и без того непростую жизнь во дворце. Прошло еще несколько дней, прежде чем в комнату к Алексею, как ни в чем не бывало, своей матросской вальяжной походочкой вошел боцман Деревенька. «Наконец-то! Где ты пропадал?» – бросился к нему Алексей. «Да к вам из Петрограда добраться сейчас непросто», — пробурчал боцман в усы, похлопав по спине обнимающего его цесаревича. «Революция везде, поезда не ходят». Решительно отстранив Алексея, он направился к креслу, долго охая, устроился в нем полулежа. «Спина болит, ноги устали, вес-то у меня немалый», — погладил матрос себя по животу.
4: «Дина, расскажи, что в столице происходит. Мне никто ничего не говорит». Цесаревич взял стул и сел рядом с боцманом.
3: «Вы Алексей Николаевич?»
4: Деревенька впервые назвал своего воспитанника не «Ваше Высочество», а только по имени-отчеству, хотя раньше никогда себе такого не позволял.
3: «Теперь зовите меня Андреем Еремеевичем. И не тыкайте мне, говорите вы».
4: «Да ты... прости, вы обижался? Ой, то есть обижались?» «Так нужно было раньше сказать, мне нетрудно».
3: «Раньше нельзя было. Теперь вот вы бывший цесаревич, потому как император отрекся, и у власти сейчас сам народ»,
4: торжественно сказал боцман, явно чужие, где-то на митинге услышанные слова.

0: стакана большими глотками, ухмыльнулся матрос.
1: «Да, наверное, не знаю», — согласился цесаревич. «Сам знаешь, магазины мы только за границей могли посещать, а дома никогда, ну разве что в Ялте».
0: «Вот и я об этом же. За вас всегда другие все делали. Потому народ без царя теперь жить хочет».
1: Отец сам отрекся от престола. От возмущения Алексей покраснел.
0: «Сам», — отмахнулся деревенька, — «скажешь тоже. Малы вы еще рассуждать об этом. Я устал с дороги, как отдохну немного, снова к вам приду».
1: Жизнь во дворце у арестованных постепенно налаживалась, насколько это было возможно, в непривычных условиях полной изоляции. С внешним миром общались теперь только письмами, новости узнавали из газет, которые исправно каждый день доставляли из столицы. Новости были неутешительными, поэтому, особенно после истерики у Татьяны, вызванной оскорбительной для семьи статьей, все газеты и журналы сначала просматривал император. Только с его разрешения какие-то издания могли брать другие члены семьи. Большинство же газет убирали подальше. Алексей не обращал на это внимания. Газеты его не интересовали. Он был страшно доволен тем, что ему удалось, наконец, наладить постоянную переписку с Колей Деревенко. Когда сестры стали чувствовать себя лучше, доктор Деревенко мог иногда бывать дома. Как врачу, новые власти ему разрешили покидать дворец и возвращаться снова, и он исправно каждый раз приносил письма от сына. Коля тоже скучал. Его не выпускали на прогулки, так как город был наполнен пьяной солдатней и революционными матросами. Все жители пересказывали друг другу истории о разграбленных магазинах и складах, о нападениях на дома состоятельных купцов, о поножовщине прямо на улицах. И все, что Коля слышал от кухарки или горничной, он пересказывал в письмах Алексею. Хотя всю корреспонденцию, поступающую во дворец, должен был просматривать комендант, эти письма к нему не попадали. Мальчишки всегда передавали друг другу письма через доктора, пряча их под обертками плиток шоколада, засовывая в переплеты книг, придумывая каждый раз новые секретные места. Так делали они с самого начала своей переписки, задолго до ареста императорской семьи. Большой радости от общения с боцманом Деревенько у Алексея теперь не было. Его старого дядьку словно подменили. Матрос был страшно горд, что теперь у власти сам народ, и словно обижался на когда-то обожаемого им мальчика за ту привязанность, которую раньше к нему питал. Услужливость матроса, прежде часто напоминавшая подобострастие, которого от него никто из императорской семьи не требовал, сейчас отозвалась плохо скрываемой обидой. Цесаревич ни о чем не мог боцмана попросить. Тот сразу в ответ напоминал ему о его изменившемся положении, почему-то воспринимал просьбу как приказ и начинал возмущаться. В свою очередь сам постоянно просил Алексея о чем-то, обращаясь с ним как с подчиненным. Спустя пару дней после возвращения боцмана Алексей уже почти скучал по раньше такому надоедавшему ему Сидную Ивановичу. Положение спасало только то, что деревенька часами где-то пропадал. Алексея же стали навещать выздоравливающие сестры, близкие ему из свиты люди, в основном подруги мамы, и месье Жильяр, который все чаще заговаривал о том, что пора возобновлять уроки. За окном начинался закат. Его подсветили розовые, окрашенные вечерним солнцем облака. В комнате постепенно начало темнеть, уже не рассмотреть было мелкие вещи на полочке этажерки в дальнем углу. Алексей перемешал карты на столе, взял одну наугад, вспомнив, что так любят гадать сестры. С карты на него смотрело расфуфыренное краснощекое лицо дамы-червей в ярком платье, сплошь украшенном розовыми сердечками. Что означала эта дама? Были бы рядом сестры, можно было бы узнать у них. Они и ему иногда в шутку гадали, хохоча обещали ему какую-то дальнюю дорогу, то блондинку возлюбленную, то козёнка.

0: собственный дом, то еще какую-либо глупость. И хотя он не верил ни единому их слову, все равно охотно соглашался поучаствовать в их веселых гаданиях. И надо же, очень кстати, в открывшейся двери вдруг появилась голова Анастасии. «Насть, а что эта дама у вас в гаданиях значит?» — быстро спросил он сестру, показав выпавшую ему карту. «Даму сердца», — закатив глазки, сострила смешную рожицу Настаська и сразу вновь исчезла за дверью. «Постой, а зачем ты приходила?» — попытался ее остановить Алексей. «Я Олю ищу», — донеслось уже из игровой. Алексей встал. Больная нога немного затекла и плохо разгибалась. С трудом удалось дойти до кровати, но ложиться в нее он не стал. Оперся о холодную железную спинку и стал рассматривать фотографии на стене. Вдруг ему ужасно захотелось их все снять. Может быть, чтобы изменить прошлое? Почему-то сейчас, когда все вокруг него так остро переживали жизнь под арестом, изменившееся положение семьи, ему стало немного стыдно от того, что ему почти все равно. Он совсем не видел, в чем и как так уж сильно изменилось его ежедневное существование. Все те же болезни, доктора, у родителей, как всегда, время было заполнено мирового масштаба заботами, его же, как обычно, теперь долго не выпустят гулять и скоро начнет мучить одиночество, от которого не будут спасать письма Коли и компания сестер. Вчера Лили Дэн, подняв глаза к небу, торжественно произнесла: «Как они посмели вас лишить свободы?» Все, находившиеся в маминой палисандровой гостиной, заохали, а он осознал, что не понимает, почему по этому поводу такой траур. Всегда кто-то за всю их семью решал, когда, куда им ехать или идти. Двух шагов нельзя было сделать по улице без охраны, которую ставили в известность за несколько дней до прогулки. Всех гостей принимали по предварительной записи, даже близких друзей. Сейчас ему больно было смотреть только на фотографии, сделанные в Ливадии. Вот там была настоящая воля. Вот туда он сразу бы согласился уехать. А во дворце и свободы-то никакой никогда не было. Эту комнату и дворец ему совсем не жаль было бы покинуть навсегда. Перед сном, когда все дневные треволнения остались позади, наступило время вечерней молитвы. Теперь под арестом Алексей редко молился один. Мама сейчас особенно строго следила за тем, чтобы кто-нибудь из близких, если она сама не могла, приходил к нему перед сном. В крайнем случае она присылала одну из своих подруг. Последние дни он часто молился вместе с отцом, пару раз с Татьяной. И сегодня, лежа в кровати, гадал, кто навестит его этим вечером. Снова ли придет отец? Или все же это будет мама? Молитва с отцом была всегда как-то по-особенному торжественной. Может быть, потому что тот никогда не опускался у Киото на колени, как делали иногда сестры или мама, когда хорошо себя чувствовала. В противном случае она сидела на кресле, спустив вдоль него большую шаль, так что получалось, словно ее окружает шатер. Отец к вечернему чину относился чрезвычайно серьезно. Обычно в комнате цесаревича он стоял напротив икон, от которых его отделяла кровать с сидящим на ней сыном. Взгляд императора, переходивший с образа на образ, его торжественный и строгий голос завораживали Алексея. Ему начинало казаться, что отец беседует со святыми на иконах, и вот-вот те начнут ему отвечать. Он в эти моменты виделся сыну посредником между небом и своей страной, будто помазанье, которое Алексей воспринимал как дар всей их семье, делало из его отца, обычного человека, таинственной личностью, способной как-то по-особенному чувствовать присутствие Бога на земле. Это подспудно цесаревич ощущал всегда, но именно в те вечера, когда ему приходилось молиться вместе с отцом, ему до восторга открывалось, как велика любовь в душе самого близкого для него человека, как тот раним, а теперь оказалось и уязвим. Алексей вспоминал, что вчера, когда молился с отцом, не мог отделаться от слов, которые мама упорно повторяла с самого момента отречения. Отец родился в день памяти Иова Многострадального. И так она теперь переживала это, таким это ей казалось важным, словно мама начинала верить в судьбу. Алексей не смел спорить с ней, хотя сам привык надеяться только на Господа. Однако ему так хотелось поддержать папу, что он решил, если сегодня тот придет помолиться вместе с ним, то нужно будет сказать у икон что-то такое ласковое и уверенное, способное убедить отца в правильности всего, что тот сделал. И еще хорошо было бы вспомнить о том, что ему говорил недавно священник. Отречься от помазания нельзя. Только Алексей не мог сразу придумать, какие нужно подобрать для такого разговора слова. Поэтому он решил сначала помолиться. Икон на киоте в темноте стало уже не рассмотреть. А вот образок на золотой цепочке, висевший на спинке кровати, который оставался всегда рядом с ним, вновь услышал непритязательную просьбу о помощи. В самые тяжелые болезни у подушки цесаревича постоянно находилось это крохотное изображение Богородицы с младенцем на руках. Когда не было рядом любящей мамы, эта иконка нередко позволяла Алексею получить облегчение. «Сколько помоги!» — слышала она через судорогой сведенные губы. Как часто до боли, до синяков он сжимал ее твердую металлическую рамочку с криком, прерывающим нечеловеческие страдания во время приступа. Цесаревич потянулся, поцеловал Богородицу и стал разговаривать с ней об отце. Он не сомневался, что она устроит все как надо, потому что она добрая, самая лучшая на свете, мама самого Господа. Алексей почему-то ждал сегодня на общую молитву отца, но очень обрадовался, когда лакей вкатил в комнату кресло, на котором сидела полусонная, уставшая мама. «Мамочка!» — обрадовался он от всей души. «Я думал, снова ты пришлешь кого-нибудь». «Знаешь, я очень устала. Сердце снова болит. Но соскучилась о тебе, солнышко мое. Иди, я тебя поцелую», — позвала она сына. Он перебрался на край кровати, чтобы она могла поцеловать его в щеку. «Мы последние дни с папой вместе молились». «Молодцы!» — она снова его поцеловала. «Холодно, спрячься под одеяло». «В Ливадии, наверное, уже тепло», — вздохнул Алексей, укутываясь. «Скорее бы туда уехать». «Если нам позволят», — мама потерла виски. «Почему они будут против? Им теперь до нас дела нет. Вот и боцман деревенька мне все время повторяет, что народ сейчас сам себе хозяин, а мы теперь никто». «Деревенька тебе такое говорит?» — опешила императрица. «Кто бы мог подумать?» У нее на глазах выступили слезы. «Мы же все его так любили, его детей». «Да не расстраивайся ты из-за него. Я тоже сначала обиделся, потом понял, что он ничего не понимает и в Бога не верит». «Может быть, мое солнышко, ты прав. Он точно плохой христианин. Обещаю тебе не обращать внимания на его глупость», — грустно улыбнулась мама. «А Отма выздоровели?» «Всем лучше. Таня уже совсем здорова, она обещала навещать тебя. Потерпи, родной, знаю, что тебе скучно, но время сейчас сложное, особенно для папы». «Его чуть в тюрьму не увезли, да?» «Просто в стране беспорядок, каждый делает, что хочет. Вот какие-то революционеры и хотели увезти его от нас, но дворец охраняют, им не позволили это сделать, ведь мы и так под арестом». «Но ведь мы скоро уедем отсюда, в Крым». «Будем надеяться и молиться. Сила у молитвы огромная. Только Господь, который все слышит, может нас спасти, помочь. Его сила безгранична. Ты всегда в это верь, мой мальчик». «Я всем сердцем верю», — перекрестился Алексей. «Хорошо, так и надо. Господь так любит всех людей. Нужно только почаще обращаться к Нему, самим не отказываться от Него». «Помоги нам, Господи, помилуй». Императрица тоже перекрестилась, глядя на иконы. «Мам, а правда, что Бог забирает самых хороших людей, чтобы сделать из них ангелов?»
1: «Кто тебе это сказал?»
0: «Твоя девушка Нюта. Она говорит, что ей нянька говорила, когда Богу нужны ангелы, он на земле находит самых лучших людей и до срока забирает их к себе».
1: «Может быть, — вздохнула мама, — народ мудрее, умнее и чище самых образованных людей. Простые люди лучше Бога понимают».
0: «Наверное», — цесаревич начал говорить шепотом, — «столько сейчас хороших людей умирает, потому что Богу очень ангелы нужны. Много-много ангелов, целые полки. Только на войне сколько солдат убили. Наверное, много среди них оказалось хороших людей».
1: «Да, радость моя». Мама вдруг, не таясь, горько заплакала. «Не полки можно собрать, целые армии ангелов».
0: Во вторник, 21 марта, с раннего утра достаточно размеренная жизнь последних дней неожиданно оказалась растревожена. Хотя правила для арестованных, в общем-то, определили, и они старались их придерживаться. Алексею совершенно непонятно было, что происходит. К нему утром не приходил ни один человек, кроме боцмана деревенька, который явился всего на несколько минут, пообещал узнать новости, причину беготни слуг и солдат внизу, быстро ушел и больше не появлялся. Цесаревич, хромая, медленно прошелся по длинному коридору второго детского этажа, часового в нем не было, в комнатах сестер тоже никого не оказалось, кроме спавшей Марии. Пробегавшая мимо горничная на ходу отчиталась, что княжны у их величеств. Идти на первый родительский этаж без разрешения Алексей не решился, хотя ему было немного обидно, что вся семья собралась по какому-то, скорее всего, очень важному делу, а его не позвали. Вечно его жалеют. Ему скоро исполнится 13 лет, и он уже совсем не ребенок и понимает не меньше других, уж точно не меньше Настаськи. В окно комнаты Марии и Анастасии внизу, в парке, ему ничего не удалось рассмотреть. Также ничего не было видно из окон комнаты старших сестер. Шумные солдаты охраны, бродившие вокруг дворца, куда-то пропали. Остался один скучающий часовой, который, почесываясь, то переминался с ноги на ногу, то опирался на винтовку, как на посох. Алексею стало смешно, ну и стрелок. Раньше во дворце охрана себя так не вела, стояли по струнке, а этот в довершение ко всему еще и закурил.
2: «Алексей!» — в комнату вбежала Анастасия. «Мы ищем тебя везде. Папа зовет нас в новый кабинет. Пойдем быстрее».
0: «А что случилось?»
2: «Министр какой-то приехал. Папа просил всех собрать».
0: Держась за перила, аккуратно переставляя больную ногу, он долго спускался на первый этаж, решительно отказавшись от помощи сестры. Семья собралась в парадном, большом, так называемом новом кабинете, который окрестили так потому, что у императора был еще и старый рабочий кабинет поменьше, в котором он предпочитал проводить неофициальные встречи. Старшие княжны сидели на диване у стола, перебирая фотографии, лежавшие на нем. Алексей с Анастасией сразу устроили возню у бильярда. Их игра заключалась в том, что они одновременно били киями по шарам, так как ни у одного из них не хватало терпения играть по очереди. Они толкались, мешали друг другу, ругались и, натирая кии мелом, умудрились за 5 минут измазаться его белой крошкой с головы до ног. Императрица присела на краешек дивана за ширмой у камина и, думая о чем-то своем, напряженно смотрела на огонь. Даже крики Алексея и Анастасии не могли вернуть ее к действительности. С утра лил противный холодный дождь, ей в такую погоду обычно не здоровилось, поднималось давление. Казалось, только император ждал встречи с неизвестным министром, задержавшимся где-то в коридорах дворца. Как обычно в минуты волнения, он не мог сидеть на одном месте, а медленно прогуливался по комнате, меряя шагами ее периметр. Министр вошел стремительно, не постучав. За ним, едва поспевая, вбежали 2 офицеров, как своего рода свита. На минуту в кабинете повисла пауза. Министр и офицеры рассматривали царскую семью. Те, в свою очередь, не сводили глаз с представителя нового правительства. Старшие княжны встали, поднялась и императрица. Ей было трудно удержаться на ногах. Она поддерживала равновесие, опершись рукой о спинку дивана. Алексей с Анастасией побросали кии на бильярд и без стеснения во все глаза рассматривали странного министра, достаточно молодого, не старше 40 лет, который почему-то одет был в синюю рубаху рабочего, черные холщовые брюки и в не очень чистые сапоги. Император подошел к жене, заботливо осмотрев ее бледное лицо. Министр, потоптавшись на месте, окинул взглядом кабинет, уставившись на секунду на огонь в камине. Потом решительно направился к императорской чете, на ходу протягивая руку. «Я министр юстиции России Александр Федорович Керенский», — потряс он руку императора. «Керенский», — пожал руку и императрице. Потом он быстро прошелся по комнате, на ходу пожимая руку каждому из детей, при этом повторяя «Керенский». Особенного внимания удостоился только Алексей. Его руку он подержал подольше, без церемонии разглядывая наследника. От такого пристального взгляда Алексей слегка опешил. Ему стало казаться, что этот странный человек вцепился в него и не отпускает. Захотелось вырваться, но цесаревич сдержался, дождавшись, пока министр сам отпустит его руку. «Ваши английские родственники интересуются здоровьем бывшей императрицы», — выпалил Керенский на ходу, вернувшись к своей свите. Императрица покраснела. Впервые ее официально при посторонних так назвали. До этого ей казалось, что она сможет достойно и быстро смириться со своим новым положением. Но вот так неожиданно брошенное в лицо слово «бывшая» все же больно резануло, укололо самолюбие. Ей понадобилось время, чтобы собраться. В мгновение чуть не выступили на глазах слезы, но презрение к этим людям, которые имели прямое отношение к унижению ее любимого мужа, взяло верх над минутной слабостью. Императрица слегка оттолкнулась от спинки дивана, за которой держалась, гордо выпрямилась. От слабости не осталось и следа, она была сама уверенность. Величественно подняв голову, царица сдержанно улыбнулась. «Можете передать всем, кто беспокоится о моем здоровье, что я чувствую себя хорошо. Впрочем, изредка у меня бывают проблемы с сердцем». «Да-да, я передам», — еще больше занервничал министр. «Вы не беспокойтесь», — сказал он как-то не впопад, потому что внешне императрица была абсолютно спокойна. Алексею стало так обидно за маму. Вроде бы ничего оскорбительного этот министр Керенский не говорил, но весь его неподобающий вид и тон были невыносимы. Если бы цесаревич мог, он бы достойно ответил этому ряженому министру, унижающему сейчас его семью, нагло командующему в их доме. Но нужно было молчать, вести себя с достоинством, как делали это мама и отец.
3: Продолжение следует.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Арзамасе состоялись торжества, посвященные Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». В Воскресенском благочинии Нижегородской епархии работает выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Подробнее об этих и других событиях. В Арзамасе завершились двухдневные торжества, посвященные отмечаемому сегодня, 24 июня, Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». По традиции, особо чтимый список этой иконы доставили накануне в Воскресенский кафедральный собор из храма в честь Святого Духа. После встречи иконы в кафедральном соборе состоялось всеночное бдение с чтением Акафиста. Богослужение возглавил викарий Нижегородской епархии епископ Блохнинский Илья. Сегодня, в день особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть», божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Его высокопреосвященству сослужили викарий Нижегородской епархии, епископ Блохнинский Илья и епископ Соронский Иннокентий, настоятель монастырей и другие клирики Нижегородской епархии. По завершении богослужения глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем памяти образа Божьей Матери «Достойной есть», а затем обратился к присутствующим со святительским словом. Отметим, что один из чтимых списков чудотворной иконы Божьей Матери «Достойной есть» является главной святыней архиерейского подворья возрождающегося Арзамасского Новодевичьего во имя Алексия, Человека Божия, женского монастыря. Постоянное место пребывания этого образа – Арзамасская церковь в честь Святого Духа, приписной храм обители. Чудотворный образ Царицы Небесной «Достойной есть» в августе 1853 года был подарен сестрам Алексеевской обители братьей Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря. Сразу же по прибытии святыни в Арзамас по молитвам перед ней начали происходить чудесные исцеления. До революции в Арзамасском Новодевичьем Алексеевском монастыре хранились несколько списков с чудотворной иконы. Она была утрачена в 20-е годы прошлого века после закрытия обители. В начале 2017 года святыня была обретена стараниями попечителей монастыря. Образ является одним из чтимых списков известной иконы. Он был найден в одной из частных коллекций, выкуплен и передан в дар восстанавливаемому монастырю. В том же году, 23 июня, святыню встретили в Арзамасе. В Воскресенском благочинии в городе Химиков проходит 20-я юбилейная всероссийская православная выставка-ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». Ее организаторами выступают выставочная компания «Узорочи» и Воскресенское благочиние Нижегородской епархии. Выставочная экспозиция расположилась у северной трибуны стадиона «Химик». Главной святыней выставки стала икона Божьей Матери Всецарица. В мобильной часовне выставки перед ней ежедневно служится молебны. В этом году в город Химиков съехались 62 участника, среди которых 47 представляют храмы и монастыри из 37 епархий России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Иерусалима. На выставочных стендах экспонируются церковная утварь, иконы, книги, ювелирные изделия, монастырские масла, благовония, афонская продукция и товары из монастырских аптек. Светские участники предлагают широкий выбор одежды, продуктов питания, товаров повседневного спроса. Традиционно православную выставку-ярмарку сопровождают просветительские и социально-культурные мероприятия. Сквозная тема турне православной выставки по городам Нижегородской области – диалог поколений, чистое слово, живая память. В этом году партнером в организации программ выставок стал проект «Россия без сквернословия». Кроме того, особое место в программе занимают мероприятия, посвященные Году единства народов России. Время работы выставки сегодня, 24 июня, с 10 до 19 часов, завтра, 25 июня, с 10 до 17 часов, вход свободный. К другим новостям. Центр развития промышленной робототехники начал работу в Нижегородской области. Торжественное открытие центра состоялось в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. Центр создан по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, в новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на производителей, тех, кому предстоит их внедрять. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Аудит производственных процессов и подбор решений для повышения эффективности предприятий будет проводиться совместно с экспертами регионального центра компетенции при поддержке Минпрома Нижегородской области. Такой аудит ежегодно будут проходить до 15 заводов. Напомним, что в минувшем году НГТУ имени Алексеева стал победителем в конкурсном отборе на создание Центра развития промышленной робототехники. Проект получил грантовую поддержку 295 миллионов рублей. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 20 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 35%, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы рисуете, пишете, поете, сочиняете и преподаете, меняя этот мир к лучшему.
2: А мы находим вас и рассказываем о вашем Божьем даре другим людям.
1: Каждый дар неповторим и уникален.
2: Каждый человек – это своя история. Ведь таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Ими следует щедро делиться с другими людьми и приумножать.
1: В этот четверг, 25 июня, мы беседуем с учителем школы номер 135, победителем проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создателем школьного радио Ольгой Легошиной.
2: Открывайте в себе и других новые таланты вместе с нами.
1: Ведущие программы «Божий дар» Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
3: Божий дар.
4: Слушайте радио «Образ» в Выксе на 95.8 FM.
5: В молоке мед. Вечный сад ждет на ветрах его алконост. Из его крыла вновь роса сошла.

сад ждет, птица сирен плачет в ветвях. Обо всем том, что давно прошло

0: взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Суть посланнического служения Церкви. Церковная проповедь не должна ограничиваться стенами храма, а христианская община – это не какая-то вещь в себе. Первые проповедники Евангелия были движимы призывом Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Именно «идите», а не «живите в своих общинах», и если кто-нибудь из внешних захочет покреститься, то покрестите его. Не говорил так нам Господь, обращаясь через своих апостолов. В этом слове «идите» вся динамика и смысл 2000-летнего развития христианства. В этом «идите» суть посланнического служения Церкви. Слово при вручении архиерейского жезла преосвященному Флавиану епископу Череповецкому и Белозерскому 23 ноября 2014 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Епископ Хрисанф, Ретивцев. Епископ Нижегородский и Арзамасский Хрисанф, сын священника Ретивцева, родился в Тверской губернии. В 1856 году, окончив курс Московской духовной академии, с причислением к первому разряду воспитанников, был определен в Костромскую духовную семинарию учителем по классу Священного Писания. 12 февраля 1857 года возведен на степень магистра и переименован профессором. В том же 1857 году рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. С 10 января 1858 года поручено ему преподавание учения о русском расколе. А в сентябре того же года Хрисанф перемещен в Казанскую духовную академию бакалавром по классу основного и обличительного богословия. С 1859 по 1860 год он по поручению конференции занимался переводом книг Священного Писания на русский язык. Тогда же, помимо своих предметов, преподавал нравственное и пастырское богословие. 12 апреля 1865 года за отличное знание и весьма усердное исполнение своего дела возведен на степень экстраординарного профессора Академии и стал членом Академической конференции. 18 августа 1865 года перемещен в Санкт-Петербургскую духовную академию на кафедру нравственного богословия. 23 марта 1866 года определением Святейшего Синода от 17 марта 1866 года Хрисанф возведен в сан архимандрита. 8 января 1869 года указом Святейшего Синода перемещен ректором в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 28 марта 1871 года за отличную службу всемилостивейше пожалован орденом Святой Анны второй степени с императорской короной, а спустя год орденом Святого Владимира третьей степени. 15 августа 1874 года по высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода повелено быть ему епископом Астраханским и Янатаевским. 13 июня 1877 года по высочайшему государыне-императрице повелению объявлено ему от имени Ее Величества благодарность за участие к страждущим воинам. В том же году, 8 декабря, по высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода, епископ Хрисанф перемещен на епархиальную архиерейскую кафедру в Нижний Новгород. Но трудиться во благо Нижегородской епархии преосвященному Хрисанфу пришлось недолго. 28 февраля 1879 года он был уволен на трехмесячный отпуск для поправления своего расстроенного здоровья. В том же году, 23 мая, с высочайшего соизволения он был уволен по болезни от управления епархией и отправлен на покой в Ставропигиальный Московский Донской монастырь с правом настоятельства в этом монастыре. Здесь он прожил еще несколько лет и скончался 6 ноября 1883 года. Погребен был в том же монастыре. Преосвященный епископ Хрисанф знаменит как ученый муж и оратор-проповедник. Из печатных сочинений его известны «Характер протестантства» и «Религии древнего мира». За последнее сочинение он был удостоен ученой степени доктора богословия.
0: Святители земли Нижегородской.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы, тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. Я уже рассказывала вам ранее, что в пост православные всех стран особо ценят блюда из бобовых. К бобовым относятся фасоль, горох, чечевица, соя и некоторые другие растения. Бобовые – продукт уникальный. Они вкусные, питательны и чрезвычайно полезны. В них много клетчатки, витаминов А и группы В, железа, кальция, углеводов и белка. И при этом они низкокалорийные. Блюда из бобовых популярны в национальных кухнях многих народов. В кулинарии используются как свежие, так и консервированные бобовые. Почти все свежие бобовые, за исключением чечевицы, перед приготовлением следует замачивать в воде на несколько часов. После замачивания воду сливают, зерна промывают, заливают свежей водой и варят. Для улучшения вкуса бобовые часто варят с корнем петрушки или сельдерея, с луком, чесноком или зеленью. Консервированные бобовые не требуют предварительного замачивания и готовятся намного быстрее сырых. Для людей, соблюдающих пост, блюда с бобовыми – прекрасная альтернатива мясу, ведь белка в них содержится почти столько же. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить тушеную капусту с фасолью. Это простое, вкусное и сытное овощное блюдо. Тушеная капуста с фасолью – настолько простое и доступное блюдо, что приготовить его может каждый, даже не очень опытный кулинар. Необходимый простой овощной набор, как правило, есть на кухне у каждого. Вариант очень бюджетный, но сытный и вкусный. Ингредиенты, которые нам понадобятся сегодня. Капуста белокочанная – 700 граммов. Морковь – 1 штука. Лук репчатый, если маленькие луковицы, то 2 штуки, а если крупная, то 1. Фасоль – 100 граммов. Растительное масло – 3 столовые ложки. Соль по вкусу. Томатная паста – 45 граммов. Вода – 100 миллилитров. Базилик сухой – 1 чайная ложка. Укроп – 5 граммов. Время приготовления – 1 час. Итак, мы начинаем. Необходимо подготовить все ингредиенты для приготовления тушеной капусты с фасолью. Фасоль помыть, замочить в холодной воде на несколько часов или на ночь. Отварить фасоль в кипящей подсоленной воде до мягкости. На это понадобится примерно 50 минут. За 15 минут до готовности фасоль посолить. Готовую фасоль откинуть на сито, чтобы стекла вода. Капусту помыть, удалить верхние листья, нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь очистить, измельчить на крупной терке. Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками. На сковороде обжарить морковь и лук с добавлением растительного масла около 10 минут, периодически помешивая. Выложить в сковороду подготовленную капусту и перемешать. Добавить немного воды. Тушить капусту под крышкой, периодически помешивая. По необходимости подлить еще немного воды, чтобы избежать пригорания овощей. Готовить капусту на умеренном огне до неполной готовности. Капусту посолить, добавить томатную пасту и перемешать. За 10 минут до конца приготовления выложить к капусте вареную фасоль, добавить базилик и перемешать. Можно добавить любые другие приправы и специи по вкусу. Довести капусту на медленном огне до готовности. Подавать тушеную капусту с фасолью, посыпав мелко нарубленной свежей зеленью. В фасоли содержится максимальное количество растительного белка, а также присутствуют незаменимые для организма кислоты. Растительный белок фасоли по своей пищевой ценности приближен к животному белку, что придает блюдам полезность и делает их более сытными и питательными. А это немаловажно для тех, кто соблюдает пост. Поэтому советую, мои дорогие, чаще включать тушеную капусту с фасолью в ваше постное меню. Как видите, все очень просто, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Франц Шуберт – замечательный австрийский композитор, один из основоположников музыкального романтизма. Полнее всего проявилась индивидуальность Франца Шуберта в области вокальной лирики. Песни Шуберта – это ключ к пониманию всего его творчества, так как разработанный материал композитор смело использовал и в инструментальных жанрах. Если о Бахе говорили, что он мыслил категориями фуги, а Бетховен мыслил сонатно, то Шуберт мыслил песенно. Франц Шуберт реформировал жанр песни, наделив его глубоким содержанием, поднял бытовую австро-немецкую песню на уровень большого искусства. Именно через песенность композитор акцентировал внимание на том, что не было главным в классическом искусстве, на человеке в аспекте его непосредственных личных переживаний. Песня Шуберт

прениях он тяготел к высоким поэтическим произведениям. Именно в поэтических текстах Шуберт искал отзвуки мыслей, чувств, переполнявших его самого. Главное, на что он обращал внимание, — музыкальность стиха. В историю вокальной лирики Шуберт вошел прежде всего все-таки с песнями Гёте. Именно гётовским прекрасным творением он обязан не только возникновением большей части своих произведений, но и в значительной степени тем, что его называют «певцом немецких песен».

У Франца Шуберта были свои предпочтения в любимом песенном жанре. Он отличался особым пристрастием к серенадам. Наиболее известна «Вечерняя серенада», написанная на слова Людвига Рельштаба, берлинского поэта и музыкального критика. К слову, с созданием этого произведения связана такая история. Людвиг Рельштаб переслал Бетховену ряд своих стихотворений, рассчитывая, что композитор положит их на музыку. Но Бетховен вскоре умер. После его смерти стихи были переданы Шуберту. По свидетельству русского поэта Николая Огарева, Рельштаб остался недоволен шубертовскими песнями на его тексты. Огарев так описывал встречу за ужином с Листом и Рельштабом в 1842 году в Берлине. «За ужином был поэт Рельштаб, несносное существо, сухой критик. Вечерняя серенада – его лучшее произведение, а он уверяет, что Шуберт испортил его стихи. Глупец нестерпимый». Но в мемуарах Рельштаба, изданных позднее, негативных высказываний в адрес Шуберта нет. Возможно, сказалась возросшая известность его песен, с которой поэту пришлось считаться. Николай Огарев перевел это стихотворение Рельштаба на русский язык. Следует отметить, что перевод достаточно вольный. Сам Огарев считал свое произведение связанным в большей степени с музыкальной интерпретацией, нежели с поэтическим оригиналом. «Вечерняя серенада» Франца Шуберта – это один из безусловных шедевров музыкальной драматургии XIX века. Характерные шубертовские философско-лирические интонации звучат здесь особенно пронзительно. –

20-е годы XIX века – пора расцвета творчества Франца Шуберта. Уже написаны сотни песен, которые постепенно начинают завоевывать признание у любителей музыки. Они исполняются на домашних вечерах. В последние 5 лет своей короткой жизни Франц Шуберт создает первый крупный романтический жанр – вокальный цикл. Таких циклов у Шуберта 2, и оба написаны на тексты Вильгельма Мюллера, немецкого поэта-романтика. «Я не умею ни играть, ни петь», – писал поэт, «но когда я сочиняю стихи, я тем не менее и пою, и играю. И если бы я умел выразить те напевы, что звучат во мне, мои стихи нравились бы больше, чем нравятся теперь. Может быть, и найдется сочувствующая душа, которая обнаружит напевы, скрытые в словах, и возвратит их мне». Такой сочувствующей душой оказался Франц Шуберт. А познакомился он со стихами Мюллера случайно. По воспоминанию одного из друзей, композитор как-то зашел к нему и, ожидая, когда хозяин освободится, принялся в одиночестве листать первую попавшуюся книгу. Стихи так захватили его, что Шуберт взял книгу и поспешил домой, сел за рояль. Шуберт включил в свой цикл 20 стихотворений Мюллера. Этот цикл получил название «Прекрасная мельничиха». И хотя публичное исполнение цикла состоялось в Вене лишь 32 года спустя после создания, песни из него сразу вошли в репертуар любительского музицирования. «Прекрасная мельничиха» – первый романтический вокальный цикл. Это своеобразный роман в новеллах, каждая песня самостоятельна, но включена в общую линию развития сюжета. Стихи Мюллера – незатейливая повесть о жизни, любви и страданиях молодого мельника-подмастерья. Многое в мюллеровских стихах совпадало с переживаниями и судьбой самого композитора. «Прекрасная мельничиха» — вдохновенное творение, озаренное нежной поэтичностью, радостью, романтикой чистых и высоких чувств.

Так много написано и сказано о лиричности Шуберта, так много о нем говорят нежные и трогательные его песни, но все-таки каким его могли видеть современники? С каким человеком встречались, беседовали, спорили, музицировали? Сохранились такие описания Франца Шуберта. Маленького роста, плотный, коренастый, очень близорукий, человек, который обладал при этом огромным обаянием. Особенными были его лучистые глаза, в которых, как в зеркале, отражались доброта, застенчивость и мягкость характера. А нежный, изменчивый цвет лица и вьющиеся каштановые волосы придавали его внешнему облику особую привлекательность. Работал он вдохновенно и необычайно быстро. «Я сочиняю каждое утро. Когда я кончаю одну пьесу, я тут же начинаю другую», — признавался друзьям сам композитор. Музыкальные мысли рождались непрерывно. Шуберт едва успевал заносить их на бумагу. А если ее не было под рукой, писал на оборотной стороне меню, на обрывках и клочках. Нуждаясь в деньгах, он особенно страдал от недостатка нотной бумаги, и здесь его всегда выручали друзья. Говорили, что музыка посещала его и во сне. Бывало, что друзья заставали Шуберта в постели за работой с кипами исписанной бумаги. Чтобы в любое время иметь возможность взять бумагу и карандаш, Шуберт даже спал в очках. Когда он сочинял, он мог забыть обо всем – о еде, об одежде. Хуже всего обстояло дело с хранением его собственных произведений. Друзья с горечью замечали, Шуберт сочинял свои прекраснейшие песенные произведения настолько бессознательно, что по временам даже совершенно забывал то, что было им сочинено. Интересно, что если произведение не выливалось сразу в совершенную и законченную форму, композитор продолжал работать над ним, пока не был полностью удовлетворен. Известен такой факт, что на некоторые стихотворные тексты Шуберт написал до 7 вариантов песен.

В 1825 году Франц Шуберт познакомился с поэмами шотландского поэта Вальтера Скотта в их немецких переводах. В это время Скотт – очень популярный поэт-романист. И Франц Шуберт решил, что если ему удастся издать свои песни с английским текстом и по-немецки, он станет лучше известен за пределами Австрии. Шуберт отобрал 7 из 13 текстов, входящих в поэму «Дева озера» Вальтера Скотта. Эти стихотворения Шуберт решил аранжировать следующим образом. 5 песен для сольного голоса, 3 песни «Элен», песнь Нормана и песнь «Плененного охотника», 2 песни для вокальных ансамблей, для женского хора в сопровождении фортепиано и песни лодочников для квартета мужских голосов тоже с фортепиано. Третья песнь «Элен» есть знаменитая «Аве Мария». Итак, текст, который Шуберт положил на музыку в «Аве Мария», это свободный перевод с английского на немецкий текста из поэмы Вальтера Скотта «Дева озера». Этот перевод сделал поэт Филипп Адам Шторк. Таким образом, оригинальным текстом песни должно считаться именно это стихотворение Шторка с поправкой по Вальтеру Скотту. Сам Шуберт очень высоко ценил песни этого цикла, особенно песнь Нормана. А необычайный успех «Аве Мария» оказался для него самого неожиданностью. Гарри Гольдшмидт, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Шуберта, приводит высказывание самого композитора. «Удивляются моему благочестию, нашедшему выражение в гимне Святой Деве Марии, который, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение. Я думаю, это происходит потому, что я никогда не заставляю себя молиться и никогда не пишу подобных гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно. Но тогда молитва моя бывает истинной молитвой». Песня Шуберта, вызывавшая восторг любителей музыки уже при ее рождении, ничуть не потеряла своей популярности и сегодня. Исполняют ее не только вокалисты. На каких только инструментах не звучит эта чудная мелодия, и каким только обработкам и переложениям не подвергалось это замечательное сочинение на протяжении столетий.

0: пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Вы рисуете, пишете, поете, сочиняете и преподаете, меняя этот мир к лучшему.
2: А мы находим вас и рассказываем о вашем Божьем даре с другим людям.
1: Каждый дар неповторим и уникален.
2: Каждый человек – это своя история. Ведь таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Ими следует щедро делиться с другими людьми и приумножать.
1: В этот четверг, 25 июня, мы беседуем с учителем школы номер 135, победителем проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создателем школьного радио Ольгой Легошиной.
2: Открывайте в себе и других новые таланты вместе с нами.
1: Ведущие программы «Божий дар» Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
0: Божий дар. Слушайте радио «Образ». В Выксе на 95.8 FM. Высокие слова.
3: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
4: Не упаду. Я не упала, не разбилась, остыла и холодный пол. Наверное, просто научилась терпеть любую в жизни боль. Скатиться вниз по горькой круче не мудрено, не нужно сил. Увидеть свет по темной тучей помогут образы светил. Они и в холоде сияют, забыты в суете сует, и все смиренно принимают, не жалуясь на белый свет. Нас учат: просто поднимайтесь, не падайте бессильно вниз, а за уныние покайтесь. Продлись, спасение, продлись. Скрепи меня своею силой, открой неведомую дверь, чтобы не осталась я бескрылой. Немного мне еще отмерь любви и веры. Если сможешь, тогда я точно сохранюсь. И даже если боль умножишь, не упаду, не разобьюсь.

Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Белонна». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова.

Русский солдат Иван Макаров. Немецкий ефрейтор Гюнтер Вегелер. Гюнтер – пленник. Его взяли как языка. Он был тяжело ранен. Советские хирурги его спасли. Но он не сказал командирам ни слова. Его велено расстрелять. И расстрелять его должен Иван. Иван под прицелом ведет Гюнтера в снежное поле. Солдат и ефрейтор. Очень похожи, странно похожи, как братья. Белокурые, с курносыми вздернутыми носами, светлоглазые. И вот эти братья, не ведающие о том, что они братья, ведь они враги, и ужасные, страшные враги сейчас на этой страшной войне, они стоят друг против друга в этом снежном, безлюдном зимнем поле. И вдруг Иван Макаров отпускает Гюнтера Вегелера. Он дает ему свою одежду. Гюнтер смотрит на его оружие. «Ну нет, уж это я тебе не дам», — говорит по-русски, понятно. Иван, Гюнтер без слов все понимает. Он все еще ждет, что ему выстрелят в спину. Но вот этот момент тоже очень странный и на войне вполне реальный, потому что 100 тысяч, а может и больше, таких случаев было, когда люди понимали, что они не только смертельные враги, и что убей его, обязательно убей, потому что сейчас он убьет тебя или завтра убьет. А они понимали, что они люди, и что жизнь – это самое драгоценное, что есть у человека на земле.

Языка допрашивали зря. Этот немецкий белобрысый гаденыш не сказал ничего. Зря трудился переводчик. Зря потел и разъярялся командир. Фашист молчал, зубы на крючок. «Солдат Макаров!» «Так точно, товарищ командир!» «Расстрелять гада!» «А если это, попытать?» «Еще только мне пытками заниматься не хватало!» «Раненого пытать!» «Это пусть они гады пытают!» «Я не унижусь до такого!» «Пошел он! Пошел ты! Быстро!» «Пока я не передумал и не отправил его в штаб!» «Мозолит он мне глаза!» Иван вошел в больничную землянку. На лавке, скрючившись, сидел Гюнтер. О чем думал белобрысый немец? О том, что лучше бы он погиб в бою? Или о том, как хочется жить? Иван ткнул Гюнтера прикладом в спину. «Давай, шевелись!» Немец покосился на автомат в руках Ивана, но не встал с лавки. Плечи укрыты шинелью. Не немецкой, русской. Ах, сердобольно и столько! Вот уже и шинелькой немчуру накрыло. Еще бы супчиком с ложечки накормила. Бабы жалостливые. Вот сейчас он дрянь эту убьет и не охнет. И расхохочется ему в рожу, когда он на землю упадет и обольется кровью. «Иди давай! Иди! Шевели ногами!» И добавил, как они обычно кричали, фрицы. «Шнель! Шнель!» Гюнтер медленно поднял голову. Медленно поглядел на Ивана. Медленно разлепил губы. Перед ним стоял вражеский солдат с автоматом в руках. И было хорошо понятно, куда он его зовет и что сейчас сделает с ним. Губы Гюнтера покривились. То ли хотел улыбнуться, то ли заплакать. Некогда ни плакать, ни смеяться. Все, отсмеялся и отрыдал. «Живей, твоя смерть тебя ждет». И она, смерть его, такая красивая, как во всех рыцарских, тевтонских романах. Железо и огонь, и белое поле, и алмазный снег, и военный клич, и пуля летит, впивается в сердце, и последний стон, и звезды над головой. И она такая уродливая, смерть, такая гадкая. Хрипы и просьба о пощаде, ведь так хочется жить. Жить во что бы то ни стало, и глотать воздух. И как же это страшно и тошнотворно. Этого же нельзя, этого же никогда не будет. Зачем ты обманываешь его, русский солдат? Зачем уводишь на волю под метель и ветер? Разве нельзя прикончить его прямо здесь, в этой вонючей госпитальной землянке? «Давай, шуруй, шнель!» И Гюнтер встал с лавки и уронил шинель на земляной пол. Переступил через нее, пошел впереди, Иван сзади. По земляным ступенькам вышли на простор, под ветер и звезды. Все так, как он и предполагал. Белая пустая ширь азиатского страшного поля. Земля цепко схвачена синими когтями мороза. Ярко и бешено пылают в черной пустоте неба цветные колючие звезды. Глаза неба, глаза зверей, глаза людей. Самые страшные глаза у смерти. Они улыбаются. Ногам было холодно. Босые ступни крючились на снегу. Скоро он перестанет чувствовать все. И холод тоже. Под исподней рубахой врезались в кожу живота и груди бинты. Хороший хирург ему сделал операцию. Зачем? Чтобы он опять почувствовал жизнь на губах, в зубах, в глотке, а потом кусок вырвали у него изо рта? Гюнтер поглядел на Ивана. Иван поднял автомат. Прицелился. «Хендехох!» Зачем Иван так крикнул? А чтобы легче было убивать. Два мальчика стояли друг против друга, русский и немецкий, и один должен был убить другого, здесь и сейчас. Гюнтер вздрогнул и стал медленно-медленно поднимать руки. «Это во сне. Мне все это снится, я сейчас проснусь». Он поднял руки высоко, к самым звездам. Коснулся кончиками пальцев ярко горящих злых звезд. Они обожгли ему пальцы. Он закусил губы. «Терпеть. Перетерпеть». Терпеть уже недолго. Сейчас все кончится. Сейчас, ну. «Хендехох! Я уже поднял руки. Что тебе еще надо?» — спросил Гюнтер ледяными губами. Он не слышал своего голоса, не чувствовал рта. Это кто-то другой за него сказал. Тот, кто выше его.
кто сделал все эти звезды и снег, и ветер, и белое поле, и эту дикую войну, и его страну, и чужую страну, и эту последнюю ночь. Горел черный ствол автомата в дрожащих руках советского солдата. Горел, освещая все вокруг, лицо Гюнтера. Ярче полной луны над полями, ярче огня, ярче адского взрыва. Иван держал чужое ненавистное тело на прицеле. Автомат постыдно дергался в руках. Он впервые убивал человека. Он понял, он не может. «Стыд тебе, Ванька, позор! Ты, а еще и на охоту с батькой хотел пойти! Пандиковский лес! Стреляй, стреляй же!» И увидел, изумляясь, чуть автомат из рук не роняя, озарилась изнутри странным светом, высияло над снегами фрицево это наглое, бледное от близости смерти лицо. И отпрянул Иван, отшатнулся от этого света. Отшагнул, еще шаг, другой, третий. Свет убивал Ивана, свет поражал его. «Чудо, елки, сгинь, пропади!» С поднятыми вверх к звездам руками неподвижно стоял немец. И голые ноги его уходили глубоко в нападавший за ночь снег. «Ты знаешь что? Давай!» Иван сам не знал, как это слово слетело у него с языка. «Беги!» И стволом автоматом махнул вдаль. «Беги, парень! Шнель! Шнель!» Гюнтер, глядевший мимо Ивана в белый простор, перевел на Ивана страшные зрачки. «Беги? Вас ист...» «Понял». Опустил руки. «Не верил». Покачал головой. «Нет, не побегу». «Побегу, а ты выстрелишь мне в спину». «Не выстрелю, беги!» Говорили глазами. Гюнтер посмотрел на свои босые ноги. Опустил руки. Поднял ногу и ударил себя по голой ступне. «Я замерзну в одном белье и босой!» «Стой, сейчас!» Иван бросил на снег автомат. Гюнтер глядел, как русский сумасшедший солдат раздевается перед ним на морозе. Стаскивает с плеч шинель. Сдергивает сапоги, один сапог другой. Размотал шарф и тоже швырнул ему. Гюнтер поймал. Перед Гюнтером на снегу лежало обмундирование. Иван в портянках теперь переступал на снег точно так же, как босой Гюнтер. «Давай!» – дико завопил. Гюнтер глядел на ворох солдатской одежды на резучем колком снегу. Снег искрился ярче звезд, глаза слепли. Осторожно, не сводя глаз с Ивана, наклонился. Автомат лежал рядом. Можно было его схватить и дать очередь по Ивану. «Я не схвачу оружие. Я не убью тебя. И я тебя не убью. Давай живей, а то сдохну я тут на морозе». «Тебя так и так расстреляют», — сказал глазами Гюнтер, натягивая сапог. «Твои командиры». «Ну и пусть, пусть. Что сделалось, то сделалось. Назад пути нет». «Ты прав, назад пути нет». Гюнтер натянул второй сапог и наклонился за шинелью. Надел шинель, влез руками в рукава. Теперь стояли друг против друга, один одетый, другой в исподнем. Иван захохотал. Он хохотал под звездами, закидывая голову, касаясь затылком шеи, хохотал безумно, взахлеб до слез. Так же резко оборвал смех. В гробовой тишине на них сыпались звезды. Гюнтер показал глазами на автомат. «А можно?» «Совсем обнаглел, парень, это мой автомат, пусть меня из него и расстреляют. Мне выдала это оружие моя армия, а ты шуруй отсюда, пока я не передумал». «Пока я не передумал», — сказал Иван вслух губами изо льда. Гюнтер напоследок вонзился зрачками в зрачки Ивана, глубоко, жадно. Проткнул ему глазами глаза до кости. «Что под черепом врага, какие мысли? Не убьешь, когда побегу?» «Не убью, если бы хотел, давно бы уже убил». Гюнтер повернулся. Побежал неуклюже, приминая вражескими сапогами белый чистый снег. Снег хрустел под сапогами и проваливался. Гюнтер тонул ногой глубоко, чертыхался и вытаскивал ногу из снега, как из рассыпанной муки. Тропы не было. Расстилалась снежная целина. Он бежал, куда глаза глядят. А глаза не глядели. Он бежал, зажмурившись, повторяя немыми губами: «Я жив, жив». Он пока не стреляет, не стреляет, не стреляет. Встал. Обернулся. Смешная белая фигура Ивана в исподнем и в грязных портянках маячила в белой пустыне. Черное небо рушилось, хохотало, показывало все зубы звезды. Эта смерть Ивана смеялась над ним, над его глупостью, над его жалостью. «Расстреляют тебя», — сказал небу и снегу Гюнтер. Согнулся, будто пули свистели над головой,
и опять побежал. Он не знал. Он бежит к реке. Земля клонилась вбок и влево. И он бежал по склону земли, понимая, снег падает и осыпается, и здесь овраг. А может, он спрячется за холм, и никто его не увидит. Где его часть? Где его офицеры и солдаты? Они давно уже передислоцировались. Куда же он, дурья башка, мчится? Летит, ползет. Снег набивается в рот. Под сапогом уже не снег, а лед. Лед! Это берег! Берег, прошептал Гюнтер. О мой бог, берег! Река! В какой стороне солнце? Долго еще ждать зимнего рассвета. И он не знает, где восток, а где запад. Где север, а где юг. Он ничего не знает. Он даже не знает, что остался жив. Русский солдат отпустил его. А может, это тоже сон? Или его расстреляли, а это такая странная жизнь на том свете? На том свете белые простыни диких полей. Лупоглазые звезды. Круглые мишени планет. Медные пули метеоров. Ветер поднимает винтовку свою. Снежный танк грохочет и сминает все на своем пути. Зима порубит их всех немецких солдат в куски. Фарш для котлет, в морковку для супа мамы Изольды. Мама... Мама, я так хочу твоего супа. Мама, я голоден. Я так голоден. Я так хочу есть. Мама, я хочу есть, я хочу пить. Значит, я у тебя еще жив.

0: Ивана не расстреляли только потому, что ком взвода орал, брызгая слюной. «У меня каждый боец на счету. Я понимаю, под трибунал, но я сам тебе тут трибунал. И мне нужен боец, а не мокрое место. Выдать Макарову новую шинель и новые сапоги. Благодарите Бога, что он не отдал фашисту автомат». «Кого-кого благодарить, а? Не слышу!» — крикнул ком роты, закуривая трубку. Трубка ходуном ходила в руках. Ком взвода подражал Сталину. Такие же, как у Сталина, усы отпустил и этого не скрывал.
1: «Что слышали?»
0: Иван стоял перед командиром в подштанниках. Губы его прыгали. Голову он не опускал. «Расстреляйте меня, товарищ командир. Виноват я. Пошел вон, с глаз моих!» Иван глубоко вдыхал табачный дым. Когда он слепым медведем вылез из командирской землянки, обнял сам себя руками за плечи и мелко трясся, подошла к нему Евстолия Ивановна. В одной руке держала шинель, в другой — сапоги. Протянула Ивану. «Вань, это Петруша Синюкова. Не побрезгуй. Он у нас сегодня помер. Не спасли». Осип так и сказал. Ранения, несовместимые с жизнью. Иван взял амуницию из рук медсестры и сказал: «Спасибо и столько». И сел на снег. И плакал, обхватив руками шинель, как живого человека. И солнце всходило.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это программа «Чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Легкого, радостного, по-настоящему летнего вам настроения. Тем более это лето. Нижегородское лето 2026 года проходит под знаком юбилея Нижегородского музея-заповедника. В этом году музей празднует свое 130-летие. В рамках празднования проходит большая культурная программа, которая охватывает все филиалы, площадки музея, включает много разных по формату и тематике событий. От выставок, живых концертов, творческих вечеров до крупных фестивальных историй. Мы уже посвящали этой теме один из наших эфиров, где представители музея-заповедника презентовали нашим слушателям весь план праздничных мероприятий. Сегодня мы решили сделать фокус на одном событии этого музейного лета, очень важном, масштабном, которое, возможно, станет одним из главных культурных событий этого сезона. Речь пойдет про фестиваль народной культуры «Фест», который состоится в Нижегородском Кремле совсем скоро, 4 июля, его открытие. И сегодня в нашей студии находится генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и старший научный сотрудник музея Мария Булатова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рада вас снова видеть в нашей студии. Напомню слушателям, что цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня основания этого учреждения, стартовал еще в марте за 130 дней до кульминации торжеств. Сейчас проходит уже в самом разгаре, можем сказать, музейное лето 130 фестиваль. И вот, уважаемые гости, расскажите нам, какие события, активности проходят в рамках этого фестиваля, какие нас еще ждут впереди, потому что это целая серия разных, вот просто разнообразных по формату мероприятий.
1: Ну, наверное, сначала нужно начать с усадьбы Рукавишниковых. У нас, в принципе, два филиала, где происходит наибольшее количество событий, но это действительно правильно. Почему? Потому что они самые большие. В усадьбе Рукавишниковых у нас уже состоялись граммофонные симфонии. У нас там вообще как? У нас лето на 5 симфоний. Граммофонные симфонии, потом поэтические симфонии, художественные симфонии, цветочные симфонии и гастрономические симфонии. Да? Ну, так как все-таки усадьба, 19 век, эклектика, бальный зал, и поэтому мы взяли такое название симфонии. Вот уже 3 июля состоится художественная симфония, где люди много узнают о живописи, где будут мастер-классы. Вот, и прочие интересности, которые вот включаются вот именно полностью вот в эти слова художественные. Ну, потом, понятно, цветочные. Это флористика, это цветы, это наш отдел природы, у которых просто есть неиссякаемые знания про совершенно разные разности из природного мира, начиная, как вот мы все смеемся, от рептиломорфных амфибий, которые жили 260 миллионов лет назад, до современных цветов, чего стоит только, например, та же самая лекция в Кремле про много видов сирени, которые там произрастают. Вот. Ну и, конечно, завершит гастрономическая симфония. Вот. Но это

0: 4 июня.
1: А насколько можно экспериментировать с традицией, ее переосмыслять, давать ей новое звучание, новое дыхание? Как вот здесь найти и нужно ли находить баланс между соблюдением традиции, преемственности, да, то, что вот чистоте этой традиции, насколько ей следовать, и в то же время давать ей развитие?
0: Ну, сейчас вы говорите, у меня вот представление, например, сразу что возникло. Дерево, так? Вот дерево. Пускай дерево само, сам ствол, будет это традиция, да? Угу. Вот растет, питается от корней, от искусства предка, все, и появляются боковые побеги. Боковые побеги – это, наверное, как вот сейчас говорят, современное переосмысление. И так было всегда, так было и в 20 веке, и в начале 20 века. Всегда каждая эпоха, а эпоха может быть год, а может быть 10 лет, может быть 20 лет. Это в зависимости от тех перемен, которые в жизни. Каждая эпоха что-то в промысел добавляла. Но шелуха всегда облетала, дурные, как вот садоводы говорят, дурные побеги засыхали, а нормальный побег уже продолжал развиваться в ветку. Так и в промысле, так и сейчас. Да, очень много интересного, и дизайнеры делают, причем интересного, очень много делают интересного. Мастера даже в чем-то где-то, самые традиционные мастера, и то прислушиваются к ним, перенимают и так далее. Но пройдут годы, не месяцы. Месяцы это для промысла это мало, для нас это много. А для промысла это должны быть годы, и шелуха облетит. А то, что хорошее, останется.
1: И будем надеяться, что фестиваль, который мы сегодня обсуждаем, который случится вот-вот совсем скоро, 4 июля, меньше, ну, чуть больше, наверное, да, недели остается до его начала, послужит тому, чтобы и бережно относиться к своим традициям, и воспринимать это как ценность своей жизни, как корни, от которых мы можем черпать, питаться и черпать силы. Приветствую всех, кто слушает нас на частоте 98 FM. В эфире программа «Чистый исток». У нас в гостях сегодня генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и старший научный сотрудник музея Мария Булатова. Мы говорим о юбилее Нижегородского музея-заповедника. В этом году ему исполнилось 130 лет. В грядущем масштабном празднике, который пройдет в Нижегородском Кремле 4 июля и объединит живое народное творчество, ярмарку мастеров, лекции, мастер-классы. Словом, обещает такое глубинное погружение в культурный код региона. Вот я уже сейчас как раз сказал про это глубокое погружение в культурный код. А как вам удалось соединить в программе вот такие разные вещи, да, и науку, и музейные фонды, и живое народное творчество в единое целое? Собрать, объединить.
2: Мы, на самом деле, долго работали над концепцией этого фестиваля. И вот если мы говорим именно о наших участниках, то в работе и творчестве каждого участника фестиваля, так же, как и музея, организатора этого фестиваля лежит в том числе и научные исследования. Фольклорно-этнографические ансамбли, которые примут участие в нашей программе, это «Светит свет», «Синий лен», они занимаются не только исполнением народных песен, танцев, реконструкцией обрядов, праздников, они занимаются в первую очередь их изучением. Они шьют костюмы самостоятельно по музейным репликам. Они также ездят в экспедиции, они занимаются сбором информации, то есть по факту они проводят такую же работу, какую проводит и музей. Наши лекторы — это тоже исследователи, которые также проводят эту работу, изучают темы, на которые они будут говорить с нашими гостями, с гостями нашего фестиваля. И отбор участников этого фестиваля велся очень жесткий, потому что мы хотим не просто показать стилизацию традиционной культуры, этого сейчас очень много, это можно встретить везде, мы хотим показать именно вот эту традиционную культуру.
1: Подлинную,
2: аутентичную, потому что любая стилизация, она все-таки должна выходить из знания подлинной традиционной культуры, чтобы правильно грамотно ее стилизовать в будущем. И люди в первую очередь должны познакомиться с ней.

0: напрямую, а уже потом выбирать для себя то, как она будет входить в их жизнь.
1: Но ведь даже научный подход, Юрий Владимирович, предполагает какую-то интерпретацию. Невозможно вот так вот абсолютно объективно воспроизвести, скопировать то, что звучало, то, что танцевалось, исполнялось 100-200 лет назад. Хотя это, наверное, передается как устная, в устной традиции от поколения, от бабушки к бабушке, там, к своим внукам. И это же живет в современной деревне, как я понимаю, поскольку до сих пор экспедиции же продолжаются.
2: Да, экспедиции продолжаются. К сожалению, материалы для экспедиции, для сбора становятся все меньше и меньше.
1: А это что, носители этих традиций уже как-то
2: уходят, конечно, да? Да. Молодежь уезжает в город работать, но это процесс и по всему миру ведь идет такой. В той же самой и в Европе, там и в Азии, там тоже идет урбанизация, города разрастаются, количество населенных пунктов на селе, в деревне уменьшается. Это процесс, наверное, неизбежен, хотя, конечно, очень жалко.
1: Хотя сейчас мы наблюдаем и обратный процесс. Фермеры едут, семьи, я знаю, нижегородцы, предприниматели, москвичи, сколько бросают бизнес, уезжают, открывают там свое фермерское хозяйство и так далее.
2: К сожалению, я не видел ни одного фермера, который бы там делал какое-то свое дело и сопровождал это исполнением традиционных песен. К сожалению, никогда я этого не видел. Может быть, где-то и есть, но я это не встречал. Носителями осталось пожилое поколение, серебряное, так называемое. Вот, и, ну, все равно еще есть. Мы ездим, вот тот же вот ансамбль «Свети-свет». У нас была, например, в позапрошлом году совместная, и в прошлом году была совместная экспедиция, и в позапрошлом была совместная экспедиция, причем, что самое интересное, вот у нас со «Свети-светом» была совместная экспедиция в Ветлужский район, где мы проехали довольно-таки большое количество деревень, нашли уникальных исполнителей, но там еще есть в деревне Скулябиха коллектив «Веселые соседи», очень самобытные. Самое главное, вот они самые настоящие. Вот пускай вот городские все фольклорные ансамбли, да простят меня, они, да, но все-таки они живут в городе, и как ни крути, они уже имеют городской налет. А эти живут там, и они самые-самые настоящие. И вот они тоже будут участвовать у нас на фестивале.
1: Ой, как замечательно. Вот про это я и говорю, потому что мы, городские люди, как бы мы не были погружены в традицию, как бы мы ее хорошо и долго не изучали, все равно вот этот налет и вот эта городская наша жизнь, она уже и в крови, и восприятие меняется, и оно проявляется через, в том числе, исполнительскую культуру. Здорово, это, наверное, такая ценность этого фестиваля. А я вернусь к лекторию, к научно-просветительской части, да, фестиваля. Вы упомянули, Мария, что приглашены ученые-этнографы, они проведут целый цикл лекций. Давайте расскажем нашим слушателям, какие будут темы, кто эти лекторы, откуда они.
0: Открывает наш лекторий новгородский историк, кандидат философских наук Даниил Карпачунов с темой «Русская идентичность в 21 веке». Он нам будет рассказывать о том, из чего складывается феномен «русская душа» и что объединяет потомков всех племен, которые проживают на территории, в том числе России, что их объединяет и что влияет как раз-таки на вот эту русскую душу, на этот феномен. Поговорим об этом очень подробно. А затем, следом за Даниилом Крупчуновым, Наталья Дукантони выступит, основатель творческого пространства «Лев и Вишня». Они находятся в Граце, они тоже гости нашего фестиваля, они приедут к нам, будут проводить у нас интерактивную, иммерсивную программу. И вот сама Наталья Дукантони, она расскажет о том, как происходит в современном мире взаимодействие с традицией, через что это происходит, как они это реализуют как раз-таки на примере своего проекта «Лев и Вишня». Следующей лекцией будет лекция нашей коллеги с Щелковского хутора Ольги Николаевны Липаевой. Они совместно с психотерапевтом Сергеем Прочевым поговорят о женских архетипах в сказках. И как раз-таки о пути от жертвы к героине на примере сказки «Безручка». Такое тоже современное, довольно модное прочтение с включением психологии. А завершает наш лекционный блок лекция ученого секретаря Нижегородского музея-заповедника Марии Петровны Грачевой, которая расскажет нам про кисель, что это и ритуальное блюдо, и фастфуд наших предков. Она поговорит с нашими гостями о рецептах, о том, кто такие кисельники, где они проживали в Нижнем Новгороде. И еще расскажет, конечно же, о кисельницах, о специальных формах, в которых этот кисель делали, и об их, в том числе, обрядовом значении. И еще одна лекция у нас тоже будет. Она будет у нас проходить в соседнем кинолектории в Манеже. Это граммофонные истории, русские романсы. Но о ней подробно расскажет Юрий Владимирович, который будет ее проводить. Но это тоже наш лекционный блок в том числе.
1: Да, обязательно поговорим на эту тему. Я вот про кисель, как только что заговорили, вспомнила свое детство, деревню, бабушку. Поминки, кстати. Обязательно на поминках мы кушали, не пили, а кушали этот кисель, он разрезался. Не помню, там в каких-то больших формах. Все это мы разрезали и каждому в тарелочку накладывали. Обязательно нужно было не только кутью, да, попробовать, но это вот какое-то такое обрядовое, видимо, действительно блюдо было. В городе, например, у нас никогда на поминках не предлагали кисель, вот тот самый. Будет интересно познакомиться с этой традицией. А кому вы рекомендуете посетить лекторий? На какой возраст рассчитано? Кому будет интересно и понятно?
2: Ну, вы знаете, это будет интересно всем, кто не потерял корней, кто себя мыслит, кто себя мир ощущает, как человек, который здесь родился, у которого здесь жили на территории нашей страны предки, вот, который чтит их память. Вот этим людям, я думаю, их большинство, правда, не все об этом догадываются, но в глубине души каждый чтит своих предков, кто-то меньше, кто-то больше, и я считаю, что это будет полезно всем, даже если человек, который далек от истории, далек от этнографии, там где-то в айтишных мирах, может быть, он живет, ему все равно будет очень полезно прийти на этот фестиваль, чтобы почувствовать, что он является частью громадного русского этноса.
1: Да, частью этого древа. И, наверное, даже если ты осознанно никогда не чувствовал себя причастным к этой традиции, она тебе была чужда, возможно, то это можно, наверное, почувствовать. И фестиваль как раз и дает возможность такого подключения эмоционального, не только интеллектуального, да, там, ну, пусть мне пока это чуждо, на лекцию не пойду, но если он услышит исполнение каких-то песен или попробует даже какое-то блюдо. У вас есть интересная такая программа, изюминка, я думаю, это фестиваль «Экспедиционное застолье» называется. Вот именно там, да, включена даже дегустация, дегустация под исполнение песен. Вот расскажите, что там такое будет.
0: Да, вообще изначально, когда мы планировали эту программу, задумывали, она действительно была экспедиционным застольем, но по мере того, как мы разрабатывали, писали сценарий, договаривались с коллективами, которые ее будут проводить, мы предлагали нескольким, вот как раз согласились «Лев и Вишня» провести именно в том формате, в котором вот мы в итоге хотели. Программа подразумевает, она стала немного шире, чем экспедиционное застолье. Но действие ее будет тоже происходить за деревянным столом в Еловом сквере в Нижегородском Кремле. Такое уединенное место. Вот за этот стол наши гости вместе с коллективом «Лев и Вишня» сядут. Они смогут, гости, задать участникам коллектива вопросы, которые их интересуют, вопросы о традиционной культуре, о том, как она живет в современном мире, о том, что ее формируют. Участники коллектива сами об этом рассказывают. Можно будет с ними поговорить, можно будет послушать песни традиционные в их исполнении и даже присоединиться к этому исполнению. Это не возбраняется, наоборот, это очень будет похвально. Также участники коллектива привезут костюмы. Опять же, это будет не стилизация современная, это будут реплики, которые шиты по образцам традиционным. Их можно будет примерить на себя, можно будет в них сфотографироваться. И вот все вот это действие, оно как раз завершится обедом. легким летним окрошкой на квасе, пирожками и морсом. То есть вот в такой непринужденной летней обстановке в тени деревьев в Нижегородском Кремле можно будет как раз проникнуться традиционной культурой.
1: Да, и сразу представить себя где-то в далеком детстве в гостях у бабушки
0: в деревне. У бабушки, да, у соседей.
1: Я думаю, это отзовется абсолютно у каждого человека. Да. Здорово. Действительно, вот эти ансамбли, которые у вас принимают участие, это и «Свет и цвет», это и «Синий лен», и «Птица жар», да, у вас также запланировано. Да, действительно, их выступления, они впрямую помогают соприкоснуться с традицией, поскольку они через свой образ, через манеру исполнения, репертуар, да, то, что они исполняют, показывают, это вот действительно живой фольклорный материал, который они собирают во время своих экспедиций по Нижегородскому краю. А вопрос такой назревает, а как думаете, вот такой фестиваль этнографический, который у нас совсем скоро будет, поможет вернуть фольклору его заслуженное место в трендах? Вот поможет ли понять человеку русскому, что наша уникальность, наша история, наши корни, наши традиции делают нас нами?
2: Это, в принципе, была всегда одна из задач нашего музея-заповедника. Ведь дело в том, что вот к созданию такого масштабного фестиваля мы шли очень долго. У нас же всегда были такие мини-спектакли, иммерсивные экскурсии на различные религиозные праздники. Ну а сейчас это вот просто выплеснулось в такой огромный масштаб. На самом деле я очень надеюсь, что... Вот, знаете, у Гумилева есть замечательное выражение, что на Куликовскую битву пошли москвичи, тверичи, псковичи и так далее, вернулись туда русскими. Куликовская битва — это был очень такой переломный этап, да, когда вот разрозненные княжества наконец-то поняли, что они принадлежат к одному этносу. И я очень надеюсь, что те, которые уйдут с фестиваля, уйдут более русскими.
1: Да, здорово. Интересно, аналогию вы придумали. Действительно, я еще, будучи школьницей, никогда не понимала, почему Куликовская битва еще там почти 100 лет до свержения, окончательного свержения ига, она считается вот победой над татарами. Вот в этом смысле, да?
2: Это
1: она...
2: нет, это победа не над... Это, это осмысление, что мы сильнее великой степи. Я скажу больше.
1: И мы сильны, когда мы вместе, когда мы едины. Вот в этом наша была победа. Вот это осознание на уровне вот всего народа.
2: Народ осознал, что он сильнее зла, которое идет из великой степи.
1: Вот как все взаимосвязано. История наша, традиция, и вот фестивали, и ваш музей это все инициирует и проводит. И слава богу, дай бог, чтобы вот эти все смыслы, они... как-то откладывались в сознание наших нижегородцев и гостей. Я думаю, что хороший вы сделали ход, что организовали именно в Кремле этот фестиваль, потому что, наверное, это не ново, когда такие этнографические программы с реконструкцией обрядов, с исполнением вот такого живого подлинного фольклора. Мы вспоминаем сразу наш музей-заповедник «Щелковских утр» под открытым небом. Там что-то похожее происходит. А здесь, в Кремле, здесь есть возможность, наверное, оказаться абсолютно случайным людям. Ведь в Кремль мы приезжаем просто погулять. На этом у вас как-то было
2: совершенно
1: выбор площадки связан как-то,
2: знаете,
1: с этим?
2: Это логическое не завершение, конечно, но это логически простроено. Почему? Потому что вообще всю историю Кремли это защитники, воины. У нас же там даже есть такая программа «Нижегородский Кремль. Грозный воин». И также все остальные Кремли России, они защитники, воины. Вот. Но этнография, по большому счету, это защита душ людей от скверны. Вот так.
0: Я бы еще хотела добавить, что Кремль, он был не просто центром города, он был еще и центром культуры всегда. То есть это,
1: духовным центром.
0: Духовным центром, центром культуры для людей. И вот сейчас для нас, ну, он больше ассоциируется с административным центром, но он по-прежнему все-таки остается и центром культуры. И поэтому в том числе мы поддерживаем его в этом статусе такими мероприятиями.
2: А если еще проще сказать, вот приходите в Ивановскую башню, посмотрите на макет Кремля, да?
0: Да.
2: И вы не увидите там большого количества административных зданий, там домов губернаторов, все. Нет, там полно обыкновенных домов, где жили люди, которые соблюдали традиции, которые пели песни, которые рождались, умирали. И все это было на территории Кремля, понимаете?
1: Вот. Кремль и таким и был, да, как вот как городом. Кремль же это город в начальном своем понимании.
2: Да, да, да. Mm-hmm. То есть там жили вот эти традиции. Mm-hmm. Понятно, что потом уже с течением времени Кремль стал административным, никто там не живет и прочее. Но там же это все было. А ведь это никуда не ушло. Это где-то рядышком.
1: Да, здорово. Юрий Владимирович, у меня будет вопрос персонально к вам, да? Я знаю, что в музее-заповеднике собрана при вашем активном личном участии очень большая коллекция граммофонов. Причем эти экспонаты работающие, эти экспонаты принимают очень часто участие в открытии разных выставок, и вам как-то удается вписать граммофон, его историю, пластинку в разные темы. Это всегда так органично, это всегда очень эффектно. И в этой программе, культурной программе фестиваля, также участвует граммофон. И называется эта интерактивная программа «Граммофонная история». Расскажите нам, какие истории услышат посетители, о чем вы хотите рассказать.
2: Ну, здесь мы хотим акцентировать внимание на тех русских песнях или романсах, которые считаются народными. Но за подавляющим большинством народных, истинно народных песен стоит автор, который когда-то это написал. Самые, я считаю, удачные романсы, те, которые много раз переделывались, там на разные мотивы, может быть. Некоторые романсы дожили до нашего времени вообще в неприкосновенности и с этой мелодией, и с этими же словами. Ну, вот я, например, очень люблю романс «Утро туманное», «Утро седое», и очень много я у кого спрашиваю, знаешь, такой, конечно, «Утро туманное», «Утро седое». Вот. А кто автор? Оп, и все, и ступор. Оказывается, автор Иван Сергеевич Тургенев. Да ладно, да вроде как он только писатель. Да нет, почему же? У него довольно-таки есть много хороших стихов, а вот эти стихи стали бессмертными. А уж если спросить, а кто автор музыки? Ну, это я, по-моему, только от профессионалов. Вот что ответ, что это майор Эраст Абаза, герой Севастополя. Вот. Никто практически не знает. Или же, например, уже взять не романс, например, а песню, да, которую на цитаты, что врагу не сдается наш город и варяг. А кто автор? Оп. И опять молчание. Так это даже на пластинках, на граммофонных писалась старинная матросская песня. Но на самом деле автор есть. Это австрийский журналист Рудольф Грейнц. Перевела эту песню Елена Студенская, а музыку написал Алексей Турищев.
1: Но вот эти вещи, которые вы рассказываете, они же все равно не лежат вот так на поверхности. Вам же тоже, наверное, как-то пришлось что-то поработать.
2: Конечно, это наше научное исследование.
1: Это тоже вот часть научного, да, труда.
2: Почему я люблю наши граммофонные истории? Потому что это постоянный поиск. Вообще история граммофона – это история, вытертая эластиком. Вы нигде не найдете какого-то крупного систематического труда, да, который бы объединял в себя историю ранней звукозаписи, плюс пластинки, плюс вот такое вот все. Вот, и приходится здесь информацию собирать по крупицам. Это очень интересно. Ну и так как это забыто, очень, наверное, приятно все-таки людям об этом рассказывать. Да?
1: А как с темой фестиваля связана вот эта история с обнаружением вот таких авторов у этих произведений, да?
2: Так нет, это же все просто, потому что, по большому счету, вот эти все произведения, они уже считаются этнографическими. Это уже этнография. Так? И вне зависимости от того, на каком ты нашел это носителе, на живом носителе, то есть записал, как человек исполняет, либо на цилиндре от фонографа, либо на пластинке дореволюционной. Вот так.
1: мы услышим это прямо с пластинок?
2: Прямо с пластинок, прямо вот да, прямо с пластинок.
1: С шипением.
2: С шипением, со щелканием. Именно вот с этих вот граммофонных пластинок.
1: А есть у этого какой-то особый вкус, шарм, вот воспроизведение именно вот с таких носителей?
2: Конечно, есть. Ну вот если мы возьмем исполнителей, которые ушли из нашей жизни там в 30-е годы, ну хотя бы того же самого Федора Ивановича Шаляпина, мы настоящего Шаляпина можем услышать только с граммофонной пластинки. Настоящего Шаляпина. Потому что Шаляпин на виниле, на магнитофоне, а уж особенно в цифровом, это уже вычищенный Шаляпин. Есть особая технология, когда вот переписывались с шеллаковых пластинок, переписывались вот эти произведения, там технология реставрации всегда воровала кусочки голоса. Ну, без этого, конечно, нельзя было бы убрать шипение у граммофонной пластинки, вот это щелканье, да. Там реставраторы проделывали огромную работу, вот. Но все равно голос уже получается немножечко выхолощенный. А здесь, на подлинных граммофонных пластинках, мы услышим действительно исполнение, которое было 100 лет тому назад.
1: Здорово. Где мы это можем услышать? На какой площадке?
2: В манеже Нижегородского Кремля.
1: Чудесно. Давайте продолжим разговор про постановки. То есть у нас мы поговорили про выставки, будут экскурсии, да, в течение дня проходить. Mm-hmm. А еще интересная постановка. Расскажите, Мария, пожалуйста, про эту постановку, да, «Очарованный миром», она называется, по сказке нижегородского писателя Сергея Васильевича Афонишина. Почему именно Сергей Васильевич стал таким культурным символом нашего этнографического фестиваля, и что это будет за постановка? Это специально написанная пьеса?
0: Да, специально к фестивалю совместно с режиссером-драматургом нижегородским, с Денисом Орловым была написана пьеса «Очарованный миром», и по ней сейчас ставится спектакль. Почему был выбран именно Сергей Афонишин? Все, наверное, знают вот эти легенды о Дятловых горах, о Белой башне, о том, как олень стал символом Нижнего Новгорода. И вот эти легенды, они как раз-таки принадлежат перу художественной обработки Сергея Афонишина. В его интерпретации в основном все их знают. И поэтому был выбран этот человек, чтобы показать на фестивале в том числе и вот эту легендарную историю Нижнего Новгорода. Это уже второй спектакль, который мы делаем с Денисом Орловым. В прошлом году он писал для фестиваля «Победы» пьесу и ставил же по ней спектакль по мотивам жизни, творчества фронтовика, поэта Сормовича Виктора Авдеева. Спектакль назывался «Как небо, душа безмерная», и у нас эта постановка прошла несколько раз. Премьера была как раз на фестивале 4 мая, а затем мы показывали его в июне, 12 июня, 22 июня. Июня, и в заключение на конференции «Кремле России» в годы Великой Отечественной войны, это было уже в октябре. И вот мы продолжили сотрудничество с Денисом Орловым. В основу легли материалы как раз научно-исследовательской работы нашего научного сотрудника, а уже художественная обработка, она как раз принадлежит перу режиссер-драматурга, и постановка тоже его авторская. Всех секретов я раскрывать не буду, потому что все-таки спектакль нужно смотреть со сцены и вот эту всю атмосферу прочувствовать на себе, но точно могу сказать, что знакомые с детства сюжеты обретут новую жизнь на сцене нашего фестиваля.
1: Было, по-моему, сегодня упомянуто, что 7 локаций, 7 площадок будет задействовано. Даже 8.
0: Восемь.
1: Вот как будет организовано посещение всех этих фестивальных площадок, локаций? Будет ли нужна предварительная регистрация? Расскажите вот про это. Угу. Как маршрут выстроить посетителям?
0: Предварительная регистрация нужна будет на экскурсии, на лекции и на интерактивную программу, где песня льется, там легче живется. И также на мастер-классы и лекции, которые пройдут в Манеже на выставке «Собор святых». Вот там регистрация осуществляется на сайте нашего фестиваля, на странице сайта нашего фестиваля museifest.ngiams.ru. Количество билетов ограничено, поэтому все желающие должны поспешить занять места на тех программах, на которых им бы хотелось побывать. А вот, например, главная сцена, естественно, ярмарка мастеров, детская площадка «Детинец», где будут проводиться народные игры, фотозона, выставка фотозона «Наличники». Вот эти все локации, они будут работать в свободном доступе, туда можно будет прийти в любое время, посетить их, и если подошло время к другим, например, заявленным событиям, можно будет уйти от той же сцены, а потом снова к ней вернуться. Сцена у нас работает весь день с 12 часов до 7 часов вечера, а в конце мероприятие в 6 часов на площадке рядом с главной сценой у нас пройдет настоящее молодежное гуляние «Вечерка».
1: Вот это интересно, можно поподробнее об этом рассказать.
0: Да, молодежное гуляние «Вечерка» для нас проводят наши партнеры, наши друзья, это товарищество «Вечерняя Москва», как раз-таки из столицы они к нам приедут. Это будет самое настоящее такое традиционное гуляние с песнями, частушками, танцами под аккомпанемент народных инструментов. И вот оно проходит в конце, то есть в течение дня человек, который решил, я надеюсь, что это каждый нижегородец будет, кто будет в городе 4 июля, решил провести этот день на фестивале народной культуры, вот он будет ходить, изучать, впитывать в себя секреты народных промыслов, слушать наших лекторов, смотреть наши постановки, слушать фольклорный этнографический ансамбль.
1: А также угощаться.
0: Угощаться, да, за целый день он напитается этим всем, а потом придет на вечерку в 6 часов в главной сцене, и вот там уже сможет погулять так, как раньше в деревнях гуляли наши предки. Потанцевать, попеть и проникнуться вот этой традиционной культурой полностью. То есть в 7 часов вечера человек выйдет уже традиционно русским из Нижегородского Кремля.
1: Это только для молодежи вы советуете?
0: Нет, почему? Возраст не главное. Главное быть молодым душой и хотеть погулять на таком мероприятии.
1: Я вспоминаю свои совсем юные годы и вспоминаю ансамбль «Светит цвет», который также участвует. А в «Вечерке», кстати, он будет принимать участие?
0: Нет, «Светит другие, цвет», да, другие.
1: И я помню, было молодежное наше объединение, и вместе вот с этим фольклорным ансамблем мы проводили вот похожие вечерки. И неизгладимое впечатление оставило это время, потому что народные танцы, они нас обучали. Причем это все так легко. Вот я почему делюсь своими впечатлениями, да, юности? Это очень все быстро запоминается. Буквально вот тебе показали два прихлопа, два притопа, что-то там в паре, что-то в хороводе, игры, вот этот ручеек, еще что-то. И когда ты еще так скромен в душе, робкие взгляды на молодого человека бросаешь, и тебе еще очень стыдно, может быть, проявить свои чувства, в них признаться. А вот этот хоровод, вот эти танцы, когда пары меняются, дают возможность как-то и присмотреться юношам и девушкам друг к другу. Вообще-то наша культура русская, она такая и целомудренная, она и такая, ну, наша, что ли. Вот, отзывается очень в сердце каждого человека. И, уважаемые гости, а что вы скажете слушателям, которые поставят себе такую задачу максимум посетить все, что включено в программу фестиваля? Возможно ли это? По силам ли? И нужно ли вообще? ставить себе такую задачу?
2: Нет, ну, вообще невозможного в этой жизни нет. Угу. Нужно всегда себе ставить высокую планку, так? Ну, как, знаете, плотники говорят, ты, говорит, делай хорошо, плохо само получится. Вот, так и здесь. Ну, конечно, нужно надеть удобную обувь, чтобы не устать, одежду такую, да, полупоходную, я бы сказал. Вот, и если кто испытывает вот такую этнографическую духовную жажду, может, конечно, посетить очень многое, но, наверное, все-таки я бы вот как, да, если бы я пришел сторонним человеком на этот фестиваль, я бы, конечно, послушал, постоял бы около сцены, я бы сходил, приобрел себе там какие-то сувениры, посмотрел, пообщался бы с народными мастерами, посетил бы, ну, я так думаю, пару лекций, пару интерактивных экскурсий, ну, как, чтобы не очень устать, но и не дать себе очень сильно отдохнуть. Вот как-то так.
1: А, кстати, про экскурсию в нескольких словах. Какие это будут экскурсии и темы?
0: У нас будет экскурсия «Старый Кремль. Грозный воин». Uh-huh. Про то, как жили в Кремле XVI века, и про то, как его защищали. В конце участники смогут пострелять из лука.
1: Ой, как здорово.
0: Да,
1: это костюмированная какая-то,
0: да, это костюмированная, да? Программа. Uh-huh. Ведет девушка в традиционном костюме и сопровождает вот все, в том числе такими традиционными элементами эту программу. Также будет программа интерактивная с мастер-классом «Нижегородские искусники», где можно будет послушать про нижегородских мастеров, про традиции, и также слепить себе из глины поделку небольшую коня, которая станет украшением или ключей в качестве брелка, или украшением для сумки в будущем. И еще одна программа, которая разработана была специально для нашего фестиваля, мы ее запускаем, и надеемся, что в дальнейшем она у нас также приживется в нашем списке программ, это «Деревья в славянской традиционной культуре». Угу. И вот на этой программе наш экскурсовод поговорит с гостями о том, какую роль играли деревья, растения в традиционной культуре наших предков, как они участвовали в том числе в культуре заговоров, вот в такой плоскости. И почему вот одних растений, например, боялись, а к другим относились с почтением. Пройдет это также на территории Кремля и на примере тех растений, деревьев, которые растут у нас в Кремле.
1: Ну и, наверное, завершающий вопрос. Что вы, как организатор, инициаторы вот этого фестивального события, от него ждете в первую очередь? Каких результатов?
2: Большой посещаемости. Конечно, чем больше будет народу, тем, наверное, нам всем легче будет работать.
1: Уберемся всем вместе?
2: Да, уберемся, конечно, да, уберемся в тесноте, да не в обиде. Вот, конечно, хотелось бы потом откликов, видеоотзывов на нашем сайте, там, в наших социальных сетях, чтобы люди написали. И пускай, если что-то кому-то не понравится, тоже бы с удовольствием почитал, потому что все равно это, хоть и, например, если отрицательный отзыв для тебя, это положительный опыт. А когда пишут отрицательные отзывы, значит, есть о чем задуматься. Ну, конечно, хочется отзывов положительных. И действительно, хочется, чтобы люди, которые побывали, увидели музей с другой стороны. Так? Сейчас мнение о музее меняется. В самом начале нашего разговора мы сказали о том, что музей давно уже выплеснулся за рамки экспозиционных залов, за рамки витринные. Нам там тесно, нам хочется гулять на улицу, в экспедиции. Ну, в общем, жить полной жизнью для сохранения культурно-исторического наследия.
1: Да, замечательно. Жить живой жизнью, настоящей, подлинной, не виртуальной. И как раз вот такие фестивали дают для этого прекрасные возможности. Уважаемые наши слушатели, приглашаем вас на фестиваль, этнографический фестиваль «Народная культура фест», который состоится 4 июля с 12 до 20.00. Ждем вас в Кремле. 7 разных локаций, разные форматы взаимодействия с культурным наследием Нижегородского края. Нас сегодня знакомили гости этого эфира, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, старший научный сотрудник Мария Булатова И пришло время прощаться. Спасибо, уважаемые гости, вам за беседу, а нашим слушателям спасибо, что этот час были с нами. Это была программа «Чистого истока». Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Всего доброго, встретимся на фестивале 4 июля.
2: До свидания, приходите, у нас все по-настоящему.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Все образ.
1: Николай Римский-Корсаков. Фрагмент концертной сюиты «Золотой петушок» по одноименной опере.

0: Музыкальные мгновения.
1: Камилла Сен-Санс считал свою зоологическую фантазию «Карнавал животных» шуточным произведением к случаю. В этой музыке под масками различных животных угадываются типичные, характерные и подчас ценнейшие стороны творческой личности, в том числе и самого композитора. «Карнавал животных» стал одним из самых популярных произведений мировой музыкальной культуры. Здесь рядом стоят юмор и лирика. Одна из частей цикла, знаменитый «Лебедь», неизменно вызывает слезы восторга у слушателей и зрителей, которые видели на сцене в этом образе великих Надежду Павлову, Галину Уланову, Майю Плесецкую. Итак, чуть дрожит речная гладь, и на ней появляется величественный, белоснежный, прекрасный лебедь.

0: Высокие слова.
1: Геннадий Курсков, нижегородский пианист и композитор. В 2017 году вышел в свет его первый музыкально-поэтический сборник «Отзвуки иного измерения». Стихи Геннадия Курскова – это мир фантазии и вдохновения, света и красоты, души и сердца. Писатель-музыкант Елена Крюкова так отозвалась о его поэзии. «Богатый спектр чувств предстает перед нами в стихах Геннадия Курскова. Тут и насмешка, и горькая ирония, и горячая скорбная молитва, и попытка окунуться в прошлое человечества, в его историю, и любовные признания, и любование играми детей в саду. Но самыми, на мой взгляд, сильными и рельефными из всего массива его стихотворений восстают как глыбы органных звуков или россыпь клавесина, как широкая на полмира песня скрипок в оркестре или звучание нежного кларнета, стихи о музыке и музыкантах».
2: Цикл стихотворений, посвященных великим композиторам Бетховену. Глухого мастера привычно нам волненье, у сцены мира вечности рояль дарует все, мольбу и вдохновенье, и в горне духа мысли зреет сталь. В плену сонат, согбенный у клавира, он исповедь страдающей души исторгнул одой для свободы мира. И звук коснулся тайн пророческой глуши.

Первым в России музыковедом, признанным в европейском музыкальном мире, стал Александр Дмитриевич Улыбышев. Родился он в Дрездене, служил в коллегии иностранных дел в Петербурге. 22 ноября 1830 года, выйдя в отставку в чине действительного статского советника, Улыбышев селится в своем имении в селе Лукино Нижегородской губернии, где увлеченно занимается изучением истории музыки. Его перу принадлежит трехтомный труд «Новая биография Моцарта». Это одно из первых, самых полных и глубоких исследований творчества великого композитора. Оно было переведено почти на все европейские языки. Кроме того, Улыбышев написал книгу о Бетховене и ряд серьезных статей о музыке и театре. В 1841 году Александр Дмитриевич вместе с женой переезжает в Нижний Новгород, где приобретает славу мецената и покровителя начинающих композиторов. В частности, в его доме несколько лет занимался музыкой будущий композитор Милий Балакирев. Улыбышев оказал заметное влияние на музыкальную и театральную жизнь Нижнего Новгорода. В его особняке на углу Большой Малой Покровки по четвергам и субботам проводились вечера камерной и симфонической музыки, устраивались литературные гостиные и любительские спектакли.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Арзамасе состоялись торжества, посвященные Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» объявил набор на вечерние курсы. Подробнее об этих и других событиях. В Арзамасе завершились двухдневные торжества, посвященные отмечаемому сегодня, 24 июня, Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». По традиции, особо чтимый список этой иконы доставили накануне в Воскресенский кафедральный собор из храма в честь Святого Духа. После встречи иконы в кафедральном соборе состоялось всеночное бдение с чтением Акафиста. Богослужение возглавил викарий Нижегородской епархии епископ Блохнинский Илья. Сегодня, в день особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть», божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Его высокопреосвященству сослужили викарии Нижегородской епархии, епископ Блохнинский Илья и епископ Соронский Иннокентий, настоятель монастырей и другие клирики Нижегородской епархии. По завершении богослужения глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем памяти образа Божьей Матери «Достойной есть», а затем обратился к присутствующим со святительским словом. Отметим, что один из чтимых списков чудотворной иконы Божьей Матери «Достойной есть» является главной святыней архиерейского подворья возрождающегося Арзамасского Новодевичьего во имя Алексия, Человека Божия, женского монастыря. Постоянное место пребывания этого образа – Арзамасская церковь в честь Святого Духа, приписной храм обители. Чудотворный образ Царицы Небесной «Достойной есть» в августе 1853 года был подарен сестрам Алексеевской обители братьей Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря. Сразу же по прибытии святыни в Арзамас по молитвам перед ней начали происходить чудесные исцеления. До революции в Арзамасском Новодевичьем Алексеевском монастыре хранились несколько списков с чудотворной иконы. Она была утрачена в 20-е годы прошлого века после закрытия обители. В начале 2017 года святыня была обретена стараниями попечителей монастыря. Образ является одним из чтимых списков известной иконы. Он был найден в одной из частных коллекций, выкуплен и передан в дар восстанавливаемому монастырю. В том же году, 23 июня, святыню встретили в Арзамасе. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Женачальной Троицы, способный вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Центр развития промышленной робототехники начал работу в Нижегородской области. Торжественное открытие центра состоялось в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. Центр создан по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Как отметил глава региона, в новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на производителей, тех, кому предстоит их внедрять. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Аудит производственных процессов и подбор решений для повышения эффективности предприятий будет проводиться совместно с экспертами регионального центра компетенции при поддержке Минпрома Нижегородской области. Такой аудит ежегодно будут проходить до 15 заводов. Напомним, что в минувшем году НГТУ имени Алексеева стал победителем в конкурсном отборе на создание Центра развития промышленной робототехники. Проект получил грантовую поддержку – 295 миллионов рублей.
коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Букет.
0: Автор.
1: Николай Рубцов.
0: Песня «Букет» – одна из самых душевных и пронзительных композиций в творчестве Александра Барыкина, написанная в 1987 году на стихи Николая Рубцова. Эта работа стала отражением лирического начала музыканта и заняла особое место в сердцах слушателей. Идея песни родилась неожиданно. Барыкин вспоминал, как в магазине случайно увидел сборник стихов «Подорожники» и, не зная ничего о поэте, приобрел книгу. Стихотворение «Букет» сразу тронуло его душу, настолько, что музыку он сочинил буквально за 15 минут, сидя на кухне. «Это была готовая песня», — делился артист. Песня «Букет» впервые прозвучала в рамках серии «По вашим письмам», а затем вошла в одноименный альбом 1988 года. Композиция получила гран-при фестиваля «Песня 87», и ее полюбили миллионы. Однако с этой популярностью пришли и трудности. Музыканта начали упрекать в отходе от рок-музыки, назвали эстрадником. Сам Барыкин позже признавался, что едва ли не возненавидел «Букет» за то, как изменилось к нему отношение публики. И все же, несмотря на внутренние сомнения, он всегда исполнял этот хит на концертах в первой части. Для Барыкина «Букет» — это не только песня о любви, но и повод для размышлений. Музыкант говорил: «Только в этот праздник, 8 марта, мы видим мужчин с цветами. А ведь женщины достойны внимания каждый день. Я не хочу, чтобы этот день был просто числом в календаре. Пусть он станет камертоном, который звучит в наших сердцах всегда».
1: Исполняет Александр Барыкин.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Колыбель. История колыбели уходит в глубину веков. Уже невозможно установить, кто первым сколотил подвесную детскую кроватку своему малышу. Одно можно сказать точно – это огромная часть народной культуры, так как с этим предметом связана масса верований, а отсюда и правил использования люлек, зыбок, колысок, качалок, баюкалок и тому подобных приспособлений, которые все известны сейчас под названием «колыбель». Как бы они ни назывались, задача у всех была одна – убаюкать малыша. Колыбели, дошедшие до наших дней, созданы из различных материалов и имеют разную конструкцию, но все они изготавливались подвесными. Для зыбки использовали лубок, камыш, сосновую дранку и кору липы. Колыбель не случайно подвешивали, это имело вполне практическое обоснование. Малыш нуждался в защите от холода и сквозняков, а вися в воздухе на него не дуло из-под двери, теплый воздух от печи шел вверх и согревал его. Крепили колыбель на веревке к длинной и гибкой жерди, отщепе или кольцу, которое выбивалось в одну из опор потолочной балки. Такую кроватку для первого ребенка часто делал сам отец. А потом она переходила от одного ребенка к другому, и ее даже могли передавать по наследству. Колыбели могли служить нескольким поколениям семьи более 200 лет, о чем свидетельствуют проставленные даты рождения детей на отдельных музейных экспонатах. В разных регионах России колыбель называли разными наименованиями – люлька, качалка, зыбка и прочими. Все слова происходили от слова «укачивать». К примеру, колыбель – колебать, зыбка – старое слово «зыбить» с тем же значением и так далее. Отсюда же пошло название и колыбельной песни. Обязательным атрибутом люльки был полог. Он не просто уберегал ребенка от солнца и насекомых, но и отводил взгляды посторонних лиц. Ткань полога покрывалась сакральной вышивкой и кружевами, а в бедных семьях подбирали просто красивую ткань, часто со старой одежды, например, сарафана. Новая колыбелька создавалась с любовью и молитвой. Если заказывали кроватку кому-то на стороне, то человек обязательно должен быть добрым. Плетеные колыбельки было удобно брать с собой на полевые работы. Ее можно было подвесить на ветку, а укачивал ребенка ветер. Для развлечений в люльку вешали яркие лоскуты ткани и разноцветные деревянные ложки. Девочкам клали в люльку веретенцы, нитки и гребешки, чтобы они росли умелыми рукодельницами. Мальчикам крепкие веревки, гвозди в мешочке и деревянные щепки, чтобы они росли крепкими и хозяйственными. До нас дошли такие пословицы и поговорки: «Колыбелька – младенцу, костыль – старцу». Или «Дочку в колыбельку, приданное в коробейку». Крестьянские дети спали в колыбели приблизительно до 2 лет, а затем ребенок переселялся на палате.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов. Я представляю Кстовский краеведческий музей. Сегодня мы с вами поговорим об интересных фактах из истории Кстовского района, которые относятся к советскому периоду. Итак, интересным фактом истории Кстовского района является то, что он образовывался трижды. Известно, что исполнительный комитет Кстовского районного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в июле 1929 года в связи с коренным изменением административного деления Нижегородской губернии. На тот момент создавался огромный по территории Нижегородский край. Кроме Нижегородской губернии, в его состав вошли Чувашия, Марий-Эл и Кировская область. А вот наш район был создан из населенных пунктов Печорской, Безводненской и Каменской властей. Село Кстово было сельским советом Печорской волости. Так Кстово первый раз стал частью новой административной единицы. До февраля 1930 года район назывался Печорским. Центром района была Печорская слобода, но село Кстово имело более выгодное положение в отношении расстояния отдельных селений и более развитую инфраструктуру. Поэтому постановлением Президиума Нижегородского краисполкома от 1 февраля 1930 года центр Печорского района и слободы Печоры был перенесен в село Кстово с переименованием района в Кстовский. Так второй раз меняется структура района и появляется именно Кстовский район. В мае 1962 года произошло укрупнение районов Горьковской области. В Кстовский район вошли 6 сельских советов из Работкинского района и само село Работки. Для Кстова это актуально, потому что многие сельские советы, граничащие с городом Горьким, вошли в его состав, а именно Печоры, которые сейчас называются Верхние Печоры, Щербинки и Кузнечиха, которые ныне входят в состав города Нижний Новгород. Новые сельские советы смогли повысить общий потенциал и получить толчок к развитию. Так третий раз был сформирован Кстовский район. Также известно, что на территории Кстовского района существует один крайне любопытный населенный пункт. И называется он Ленинская Слобода. Можно было бы подумать, что после революции Слобода получает приставку «Ленинская». Но это не так. Парадокс. В 1927 году в Советском Союзе был провозглашен курс на коллективизацию сельского хозяйства. Крестьянам был затруднен выход из колхоза, у них не было паспортов. Для волжских сел, которые славились своими речными традициями, данные нововведения были подобны смерти. Называются две даты обращения кадинских капитанов главе правительства РСФСР Калинину, а именно 1932 и 1936 год. Они просили из Нижних Кадниц, это историческая часть Кадниц, сформировать отдельный рабочий поселок и назвать его в честь Ленина. Такое решение позволило бы многим получить паспорта и спокойно заниматься своей работой без оглядки. После того, как правительство РСФСР дало разрешение, на горе остались Кадницы, в которых был колхоз, а под горой на реке появился рабочий поселок Ленинская Слобода. Ирония на тот момент заключалась в самом названии. Передовое, пролетарское, большевистское, ленинское и средневеково-русское Слобода – селение свободных ремесленников. Ленслободские речники позднее внесли большой вклад в развитие речных путей в советское время. Но как тихий и сельский Кстовский район стал одним из промышленных флагманов Горьковской области? Попытаемся ответить на этот вопрос. Курс, как известно, курс на индустриализацию Советского Союза, а также техническое переоснащение Горьковского промышленного узла требовали новых предприятий химического, а особенно нефтеперерабатывающего профиля. В 1934 году одним из приоритетных решений краевого руководства стал проект строительства нефтеперегонного завода. Но где его строить? Вполне логичным виделось строительство завода в самом Горьком, рядом с новым гигантом, автомобильным заводом. Но такой вариант был отклонен как небезопасный. В случае войны нефтеперегонный завод мог стать хорошей мишенью для врага, а его уничтожение могло привести к катастрофическим последствиям для города в целом. Поэтому стали рассматриваться другие варианты. Например, построить завод в Кстовском районе недалеко от самого города, в долине реки Кудьмы. У этого варианта были, конечно, свои недостатки, но выгода была очевиднее. Завод должен был строиться на безопасном расстоянии и иметь высокую транспортную доступность и возможность быстро перебрасывать необходимые ресурсы. Решение о строительстве было принято в 1934 году, а первые изыскания в колхозных полях были проведены еще до Великой Отечественной войны, Однако само строительство завода и рабочего поселка при нем началось в начале 1950-х годов. Статус города рабочий поселок Кстово получил в 1957 году. И первую продукцию завод отгрузил уже в 1958 году, спустя 24 года с момента принятия решения о его строительстве.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Серебряный тополь, мы ровни с тобой, но ты беззаботно кудрявой головой поднялся высоко, раскинул широкую тень и весело шелестом листьев приветствуешь день. Ровесник мой тополь, мы молоды оба равно, и поровну сил нам, быть может, с тобой дано. Но всякое утро поит тебя Божья роса, ночные приветно глядят на тебя небеса. Аполлон Григорьев.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 19 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 4. Царское село с 20 по 23 марта 1917 года.
3: Отъезд в Петроград мистера Гипса был совсем не кстати. Алексею приходилось часами проводить время одному, а у него недоставало еще сил, чтобы обходиться без посторонней помощи. Императрица разрывалась между болеющими дочерьми. Кроме еще не выздоровевшей Маши, в холоде неотапливаемых дворцовых покоев простудились ослабевшие после кори сначала Ольга, потом Анастасия. Ряды свиты совсем поредели. Лучшая подруга императрицы Анна Александровна Вырубова не оправилась после кори, которой переболела вместе с детьми. К тому же правила содержания арестованных менялись постоянно, что усложняло и без того непростую жизнь во дворце. Прошло еще несколько дней, прежде чем в комнату к Алексею, как ни в чем не бывало, своей матросской вальяжной походочкой вошел боцман Деревенька. «Наконец-то! Где ты пропадал?» – бросился к нему Алексей. «Да к вам из Петрограда добраться сейчас непросто», — пробурчал боцман в усы, похлопав по спине обнимающего его цесаревича. «Революция везде, поезда не ходят». Решительно отстранив Алексея, он направился к креслу, долго охая, устроился в нем полулежа. «Спина болит, ноги устали, вес-то у меня немалый», — погладил матрос себя по животу.
4: «Дина, расскажи, что в столице происходит. Мне никто ничего не говорит». Цесаревич взял стул и сел рядом с боцманом.
3: «Вы Алексей Николаевич?»
4: Деревенька впервые назвал своего воспитанника не ваше высочество, а только по имени-отчеству, хотя раньше никогда себе такого не позволял.
3: «Теперь зовите меня Андреем Еремеевичем. И не тыкайте мне, говорите вы».
4: «Да ты... прости, вы обижался? Ой, то есть обижались?» «Так нужно было раньше сказать, мне нетрудно».
3: «Раньше нельзя было. Теперь вот вы бывший цесаревич, потому как император отрекся, и у власти сейчас сам народ», —
4: торжественно сказал боцман, явно чужие, где-то на митинге услышанные слова.
3: «Вы налили бы мне стакан воды, а то пить хочется», —
4: добавил он, показав пальцем на графин у кровати Алексея. «Пожалуйста, мне нетрудно».
3: «Андрей Еремеевич!»
4: «Андрей Еремеевич!» — повторил как эхо Алексей, наливая воду в стакан.
3: «В Петрограде плохо. Продукты снова в цене поднялись. Бандит прямо на улицах людей грабят. Как стемнеет, не выйдешь. Вы, небось, и не знаете, что сколько стоит. И никогда не знали». Отпивая воду из стакана большими глотками, ухмыльнулся матрос.
4: «Да, наверное, не знаю», — согласился цесаревич. «Сам знаешь, магазины мы только за границей могли посещать, а дома никогда, ну разве что в Ялте».
3: «Вот и я об этом же. За вас всегда другие все делали. Потому народ без царя теперь жить хочет».
4: Отец сам отрекся от престола. От возмущения Алексей покраснел.
3: «Сам», — отмахнулся Деревенька, — «скажешь тоже. Малы вы еще рассуждать об этом. Я устал с дороги. Как отдохну немного, снова к вам приду».
4: Жизнь во дворце у арестованных постепенно налаживалась, насколько это было возможно, в непривычных условиях полной изоляции. С внешним миром общались теперь только письмами. Новости узнавали из газет, которые исправно каждый день доставляли из столицы. Новости были неутешительными. Поэтому, особенно после истерики у Татьяны, вызванной оскорбительной для семьи статьей, все газеты и журналы сначала просматривал император. Только с его разрешения какие-то издания могли брать другие члены семьи. Большинство же газет убирали подальше. Алексей не обращал на это внимания. Газеты его не интересовали. Он был страшно доволен тем, что ему удалось, наконец, наладить постоянную переписку с Колей Деревенко. Когда сестры стали чувствовать себя лучше, доктор Деревенко мог иногда бывать дома. Как врачу, новые власти ему разрешили покидать дворец и возвращаться снова, и он исправно каждый раз приносил письма от сына. Коля тоже скучал. Его не выпускали на прогулки, так как город был наполнен пьяной солдатней и революционными матросами. Все жители пересказывали друг другу истории о разграбленных магазинах и складах, о нападениях на дома состоятельных купцов, о поножовщине прямо на улицах. И все, что Коля слышал от кухарки или горничной, он пересказывал в письмах Алексею. Хотя всю корреспонденцию, поступающую во дворец, должен был просматривать комендант, эти письма к нему не попадали. Мальчишки всегда передавали друг другу письма через доктора, пряча их под обертками плиток шоколада, засовывая в переплеты книг, придумывая каждый раз новые секретные места. Так делали они с самого начала своей переписки, задолго до ареста императорской семьи. Большой радости от общения с боцманом деревень

прежде часто напоминавшее подобострастие, которого от него никто из императорской семьи не требовал, сейчас отозвалась плохо скрываемой обидой. Цесаревич ни о чем не мог боцмана попросить. Тот сразу в ответ напоминал ему о его изменившемся положении, почему-то воспринимал просьбу как приказ и начинал возмущаться. В свою очередь сам постоянно просил Алексея о чем-то, обращаясь с ним как с подчиненным. Спустя пару дней после возвращения боцмана Алексей уже почти скучал по раньше такому надоедавшему ему Сидную Ивановичу. Положение спасало только то, что деревенька часами где-то пропадал. Алексея же стали навещать выздоравливающие сестры, близкие ему из свиты люди, в основном подруги мамы, и месье Жильяр, который все чаще заговаривал о том, что пора возобновлять уроки. За окном начинался закат. Его подсветили розовые, окрашенные вечерним солнцем облака. В комнате постепенно начало темнеть, уже не рассмотреть было мелкие вещи на полочке этажерки в дальнем углу. Алексей перемешал карты на столе, взял одну наугад, вспомнив, что так любят гадать сестры. С карты на него смотрело расфуфыренное краснощекое лицо дамы червей в ярком платье, сплошь украшенном розовыми сердечками. Что означала эта дама? Были бы рядом сестры, можно было бы узнать у них. Они и ему иногда в шутку гадали, хохоча обещали ему какую-то дальнюю дорогу, то блондинку возлюбленную, то казенный дом, то еще какую-либо глупость. И хотя он не верил ни единому их слову, все равно охотно соглашался поучаствовать в их веселых гаданиях. И надо же, очень кстати, в открывшейся двери вдруг появилась голова Анастасии. «Насть, а что эта дама у вас в гаданиях значит?» — быстро спросил он сестру, показав выпавшую ему карту. «Даму сердца», — закатив глазки, сострила смешную рожицу Настаська и сразу вновь исчезла за дверью. «Постой, а зачем ты приходила?» — попытался ее остановить Алексей. «Я Олю ищу», — донеслось уже из игровой. Алексей встал. Больная нога немного затекла и плохо разгибалась. С трудом удалось дойти до кровати, но ложиться в нее он не стал. Оперся о холодную железную спинку и стал рассматривать фотографии на стене. Вдруг ему ужасно захотелось их все снять. Может быть, чтобы изменить прошлое? Почему-то сейчас, когда все вокруг него так остро переживали жизнь под арестом, изменившееся положение семьи, ему стало немного стыдно от того, что ему почти все равно. Он совсем не видел, в чем и как так уж сильно изменилось его ежедневное существование. Все те же болезни, доктора. У родителей, как всегда, время было заполнено мирового масштаба заботами. Его же, как обычно, теперь долго не выпустят гулять и скоро начнет мучить одиночество, от которого не будут спасать письма Коли и компания сестер. Вчера Лили Дэн, подняв глаза к небу, торжественно произнесла: «Как они посмели вас лишить свободы!» Все, находившиеся в маминой Палисандровой гостиной, заохали, а он осознал, что не понимает, почему по этому поводу такой траур. Всегда кто-то за всю их семью решал, когда, куда им ехать или идти. Двух шагов нельзя было сделать по улице без охраны, которую ставили в известность за несколько дней до прогулки. Всех гостей принимали по предварительной записи, даже близких друзей. Сейчас ему больно было смотреть только на фотографии, сделанные в Ливадии. Вот там была настоящая воля. Вот туда он сразу бы согласился уехать. А во дворце и свободы-то никакой никогда не было. Эту комнату и дворец ему совсем не жаль было бы покинуть навсегда. Перед сном, когда все дневные треволнения остались позади, наступило время вечерней молитвы. Теперь под арестом Алексей редко молился один. Мама сейчас особенно строго следила за тем, чтобы кто-нибудь из близких, если она сама не могла, приходил к нему перед сном. В крайнем случае она присылала одну из своих подруг. Последние дни он часто молился вместе с отцом, пару раз с Татьяной. И сегодня, лежа в кровати, гадал,
Кто навестит его этим вечером?

0: Снова ли придет отец? Или все же это будет мама? Молитва с отцом была всегда как-то по-особенному торжественной. Может быть, потому что тот никогда не опускался у Киото на колени, как делали иногда сестры или мама, когда хорошо себя чувствовала. В противном случае она сидела на кресле, спустив вдоль него большую шаль, так что получалось, словно ее окружает шатер. Отец к вечернему чину относился чрезвычайно серьезно. Обычно в комнате цесаревича он стоял напротив икон, от которых его отделяла кровать с сидящим на ней сыном. Взгляд императора, переходивший с образа на образ, его торжественный и строгий голос завораживали Алексея. Ему начинало казаться, что отец беседует со святыми на иконах, и вот-вот те начнут ему отвечать. Он в эти моменты виделся сыну посредником между небом и своей страной, будто помазанье, которое Алексей воспринимал как дар всей их семье, делало из его отца, обычного человека, таинственной личностью, способной как-то по-особенному чувствовать присутствие Бога на земле. Это подспудно цесаревич ощущал всегда, но именно в те вечера, когда ему приходилось молиться вместе с отцом, ему до восторга открывалось, как велика любовь в душе самого близкого для него человека, как тот раним, а теперь оказалось и уязвим. Алексей вспоминал, что вчера, когда молился с отцом, не мог отделаться от слов, которые мама упорно повторяла с самого момента отречения. Отец родился в день памяти Иова Многострадального. И так она теперь переживала это, таким это ей казалось важным, словно мама начинала верить в судьбу. Алексей не смел спорить с ней, хотя сам привык надеяться только на Господа. Однако ему так хотелось поддержать папу, что он решил, если сегодня тот придет помолиться вместе с ним, то нужно будет сказать у икон что-то такое ласковое и уверенное, способное убедить отца в правильности всего, что тот сделал. И еще хорошо было бы вспомнить о том, что ему говорил недавно священник. Отречься от помазания нельзя. Только Алексей не мог сразу придумать, какие нужно подобрать для такого разговора слова, поэтому он решил сначала помолиться. Икон на Киоте в темноте стало уже не рассмотреть, а вот образок на золотой цепочке, висевший на спинке кровати, который оставался всегда рядом с ним, вновь услышал непритязательную просьбу о помощи. В самые тяжелые болезни у подушки цесаревича постоянно находилось это крохотное изображение Богородицы с младенцем на руках. Когда не было рядом любящей мамы, эта иконка нередко позволяла Алексею получить облегчение. «Сколько помоги!» — слышала она через судорогой сведенные губы. Как часто до боли, до синяков он сжимал ее твердую металлическую рамочку с криком, прерывающим нечеловеческие страдания во время приступа. Цесаревич потянулся, поцеловал Богородицу и стал разговаривать с ней об отце. Он не сомневался, что она устроит все как надо, потому что она добрая, самая лучшая на свете, мама самого Господа. Алексей почему-то ждал сегодня на общую молитву отца. Но очень обрадовался, когда лакей вкатил в комнату кресло, на котором сидела полусонная, уставшая мама. «Мамочка!» — обрадовался он от всей души. «Я думал, снова ты пришлешь кого-нибудь». «Знаешь, я очень устала. Сердце снова болит. Но соскучилась о тебе, солнышко мое. Иди, я тебя поцелую», — позвала она сына. Он перебрался на край кровати, чтобы она могла поцеловать его в щеку. «Мы последние дни с папой вместе молились». «Молодцы!» — она снова его поцеловала. «Холодно, спрячься под одеяло». «В Ливадии, наверное, уже тепло», — вздохнул Алексей, укутываясь. «Скорее бы туда уехать». «Если нам позволит», — мама потерла виски. «В Почему они будут против? Им теперь до нас дела нет. Вот и боцман деревенька мне все время повторяет, что народ сейчас сам себе хозяин, а мы теперь никто». «Деревенька тебе такое говорит?» — опешила императрица. «Кто бы мог подумать?» У нее на глазах выступили слезы. «Мы же все его так любили, его детей». «Да не расстраивайся ты из-за него. Я тоже сначала обиделся, потом понял, что он ничего не понимает и в Бога не верит». «Может быть, мое солнышко, ты прав. Он точно плохой христианин. Обещаю тебе не обращать внимания на его глупость», — грустно улыбнулась мама.
1: «А Отма выздоровели?»
0: «Всем лучше. Таня уже совсем здорова. Она обещала навещать тебя. Потерпи, родной. Знаю, что тебе скучно, но время сейчас сложное, особенно для папы.
1: Его чуть в тюрьму не увезли, да?
0: Просто в стране беспорядок. Каждый делает, что хочет. Вот какие-то революционеры и хотели увезти его от нас, но дворец охраняют, им не позволили это сделать. Ведь мы и так под арестом. Но ведь мы скоро уедем отсюда, в Крым. Будем надеяться и молиться. Сила у молитвы огромная. Только Господь, который все слышит, может нас спасти, помочь. Его сила безгранична. Ты всегда в это верь, мой мальчик».
1: «Я всем сердцем верю», — перекрестился Алексей.
0: «Хорошо, так и надо. Господь так любит всех людей. Нужно только почаще обращаться к Нему, самим не отказываться от Него».
1: «Помоги нам, Господи, помилуй». Императрица тоже перекрестилась, глядя на иконы.
0: «Мам, а правда, что Бог забирает самых хороших людей, чтобы сделать из них ангелов?»
1: «Кто тебе это сказал?»
0: «Твоя девушка Нюта. Она говорит, что ей нянька говорила, когда Богу нужны ангелы, Он на земле находит самых лучших людей и до срока забирает их к себе».
1: «Может быть, — вздохнула мама, — народ мудрее, умнее и чище самых образованных людей. Простые люди лучше Бога понимают».
0: «Наверное», — цесаревич начал говорить шепотом, — «столько сейчас хороших людей умирает, потому что Богу очень ангелы нужны. Много-много ангелов, целые полки. Только на войне сколько солдат убили. Наверное, много среди них оказалось хороших людей».
1: «Да, радость моя». Мама вдруг, не таясь, горько заплакала. «Не полки можно собрать, целые армии ангелов».
0: Во вторник, 21 марта, с раннего утра достаточно размеренная жизнь последних дней неожиданно оказалась растревожена. Хотя правила для арестованных, в общем-то, определили, и они старались их придерживаться. Алексею совершенно непонятно было, что происходит. К нему утром не приходил ни один человек, кроме боцмана деревенька, который явился всего на несколько минут, пообещал узнать новости, причину беготни слуг и солдат внизу, быстро ушел и больше не появлялся. Цесаревич, хромая, медленно прошелся по длинному коридору второго детского этажа, часового в нем не было, в комнатах сестер тоже никого не оказалось, кроме спавшей Марии. Пробегавшая мимо горничная на ходу отчиталась, что княжны у их величеств. Идти на первый родительский этаж без разрешения Алексей не решился, хотя ему было немного обидно, что вся семья собралась по какому-то, скорее всего, очень важному делу, а его не позвали. Вечно его жалеют. Ему скоро исполнится 13 лет, и он уже совсем не ребенок и понимает не меньше других, уж точно не меньше Настаськи. В окно комнаты Марии и Анастасии внизу, в парке, ему ничего не удалось рассмотреть. Также ничего не было видно из окон комнаты старших сестер. Шумные солдаты охраны, бродившие вокруг дворца, куда-то пропали. Остался один скучающий часовой, который, почесываясь, то переминался с ноги на ногу, то опирался на винтовку, как на посох. Алексею стало смешно, ну и стрелок. Раньше во дворце охрана себя так не вела, стояли по струнке, а этот в довершение ко всему еще и закурил.
1: «Алексей!» — в комнату вбежала Анастасия. «Мы ищем тебя везде. Папа зовет нас в новый кабинет. Пойдем быстрее».
0: «А что случилось?» Министр какой-то приехал, папа просил всех собрать». Держась за перила, аккуратно переставляя больную ногу, он долго спускался на первый этаж, решительно отказавшись от помощи сестры. Семья собралась в парадном, большом, так называемом новом кабинете, который окрестили так потому, что у императора был еще и старый рабочий кабинет поменьше, в котором он предпочитал проводить неофициальные встречи. Старшие княжны сидели на диване у стола, перебирая фотографии, лежавшие на нем. Алексей с Анастасией сразу устроили возню у бильярда. Их игра заключалась в том, что они одновременно били киями по шарам, так как ни у одного из них не хватало терпения играть по очереди. Они толкались, мешали друг другу, ругались и, натирая кии мелом, умудрились за 5 минут измазаться его белой крошкой с головы до ног. Императрица присела на краешек дивана за ширмой у камина и, думая о чем-то своем, напряженно смотрела на огонь. Даже крики Алексея и Анастасии не могли вернуть ее к действительности. С утра лил противный холодный дождь, ей в такую погоду обычно не здоровилось, поднималось давление. Казалось, только император ждал встречи с неизвестным министром, задержавшимся где-то в коридорах дворца. Как обычно в минуты волнения, он не мог сидеть на одном месте, а медленно прогуливался по комнате, меряя шагами ее периметр. Министр вошел стремительно, не постучав. За ним, едва поспевая, вбежали 1-2 офицеров, как своего рода свита. На минуту в кабинете повисла пауза. Министр и офицеры рассматривали царскую семью. Те, в свою очередь, не сводили глаз с представителя нового правительства. Старшие княжны встали. Поднялась и императрица. Ей было трудно удержаться на ногах. Она поддерживала равновесие, опершись рукой о спинку дивана. Алексей с Анастасией побросали кии на бильярд и без стеснения во все глаза рассматривали странного министра, достаточно молодого, не старше 40 лет, который почему-то одет был в синюю рубаху рабочего, черные холщовые брюки и в не очень чистые сапоги. Император подошел к жене, заботливо осмотрев ее бледное лицо. Министр, потоптавшись на месте, окинул взглядом кабинет, уставившись на секунду на огонь в камине. Потом решительно направился к императорской чете, на ходу протягивая руку. «Я министр юстиции России Александр Федорович Керенский», — потряс он руку императора. «Керенский», — пожал руку и императрице. Потом он быстро прошелся по комнате, на ходу пожимая руку каждому из детей, при этом повторяя «Керенский». Особенного внимания удостоился только Алексей. Его руку он подержал подольше, без церемонии разглядывая наследника. От такого пристального взгляда Алексей слегка опешил. Ему стало казаться, что этот странный человек вцепился в него и не отпускает. Захотелось вырваться, но цесаревич сдержался, дождавшись, пока министр сам отпустит его руку. «Ваши английские родственники интересуются здоровьем бывшей императрицы», — выпалил Керенский на ходу, вернувшись к своей свите. Императрица покраснела. Впервые ее официально при посторонних так назвали. До этого ей казалось, что она сможет достойно и быстро смириться со своим новым положением. Но вот так неожиданно брошенное в лицо слово «бывшая» все же больно резануло, укололо самолюбие. И ей понадобилось время, чтобы собраться. В мгновение чуть не выступили на глазах слезы, но презрение к этим людям, которые имели прямое отношение к унижению ее любимого мужа, взяло верх над минутной слабостью. Императрица слегка оттолкнулась от спинки дивана, за которой держалась, гордо выпрямилась. От слабости не осталось и следа, она была сама уверенность. Величественно подняв голову, царица сдержанно улыбнулась. «Можете передать всем, кто беспокоится о моем здоровье, что я чувствую себя хорошо. Впрочем, изредка у меня бывают проблемы с сердцем».
2: «Да-да, я передам», — еще больше занервничал министр. «Вы не беспокойтесь», — сказал он как-то не впопад, потому что внешне императрица была абсолютно спокойна.
0: Алексею стало так обидно за маму. Вроде бы ничего оскорбительного этот министр Керенский не говорил, но весь его неподобающий вид и тон были невыносимы. Если бы цесаревич мог, он бы достойно ответил этому ряженому министру, унижающему сейчас его семью, нагло командующему в их доме. Но нужно было молчать, вести себя с достоинством, как делали это мама и отец.
3: Продолжение следует.

0: В эфире «Радио Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях или, того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец. Но меня Господь не наградил никаким даром, ответил ученик. Будь у меня какой-нибудь из этих даров, я столько добра бы наделал. Неблагодарный! Разве Господь не даровал тебе способность видеть красоту? А ты, вместо того, чтобы наслаждаться ею, выискиваешь в людях грязь, уродство и недостатки. Ты имеешь дар говорить, но иногда вместо благословений из твоих уст исходят слова недовольства. Бог дал тебе в дар возможность любить и прощать, но как часто ты вместо этого закрываешь свое сердце, не впуская в него любовь, сердишься и обижаешься. Ты получил дар делать добро, но иногда твои поступки несут окружающим боль и страдания. Поэтому, прежде чем судить других, сначала научись ценить и правильно использовать те дары, которые ты сам имеешь, сказал старец.
0: Притча дня. Поучение в примере. А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
5: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
5: Большому.
4: Маленькому.
5: Древнему.
4: Длинному.
5: Высокому.
4: Глубокому.
5: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
5: А знаете ли вы, что?
6: Что Нижегородская ярмарка процветала почти 100 лет и не имела себе подобных ни в России, ни в Западной Европе. Уже к середине 19 века ее товарооборот составил 60% общей стоимости привезенных товаров по всем границам империи. Ежедневно ярмарку посещало 200-300 тысяч человек. При этом население губернского Нижнего Новгорода не превышало 40 тысяч, а в Москве в то время проживало 370 тысяч человек. Дюма, отец, приехавший в Россию специально, чтобы увидеть Нижегородскую ярмарку, писал: «Часов около 10 послышался сильный шум, наподобие раскатов грома, или, вернее, подобно гулу и грохоту, предшествующему землетрясению. Это был гул многотысячной толпы». Здесь не только заключались сделки и определялись цены. Здесь кипела жизнь, заключались браки, сюда ехали актеры, литераторы, художники, путешественники на гастроли для развлечения или просто из любопытства. Здесь бывали Сумароков, Сологуб, Гелеровский, Шаляпин, Островский и многие-многие знаменитые люди. Ярмарку посещали русские цари. Спасский собор, построенный по проекту Монферрана в 1922 году, единственная постройка из первого поколения сооружений ярмарки, сохранившаяся до нашего времени. Ярмарочный собор послужил своеобразной моделью для Петербургского Исаакиевского собора. Французский писатель Теофиль Готье, посетив ярмарку, писал: «Я знал Санкт-Петербург, Москву, но мне неведом был Нижний Новгород. А можно жить, не повидав Нижнего Новгорода?» По воспоминаниям московского купца Вишнякова, некоторые купцы, уезжавшие на ярмарку, запирали на это время свои лавки в Москве. 2 сентября 1833 года проездом на Урал на Нижегородской ярмарке побывал Пушкин, проделав единственно возможный тогда путь из верхней части города через Кремль по Ивановскому съезду, через всю Рождественскую улицу, по Плашкоутному мосту через Оку. В первом нижегородском письме Наталье Николаевне он писал: «Еду на ярмарку, которая свои последние штуки показывает». В начале сентября Пушкин мог посмотреть лишь архитектурный комплекс ярмарки. Торговля уже завершилась. Во втором письме из Нижнего Новгорода Пушкин разочарованно заключал: «Ярмарка кончилась. Я ходил по опустелым лавкам. Они сделали на меня впечатление бального разъезда, когда карета Гончаровых уж уехала». Ярмарка была интересна поэту еще и потому, что его герой Евгений Онегин в Нижнем Новгороде уже побывал раньше поэта. В главе, которая называлась «Странствие» и не вошла в окончательную редакцию одноименного романа, главный герой путешествует по России. Онегин отправляется из Москвы в Нижний Новгород. Тоска, тоска, он в Нижний хочет, в отчизну Минина. Пред ним Макарьев суетно хлопочет, кипит обилием своим. Сюда жемчуг привез индеец, поддельные вины европеец, табун бракованных коней пригнал заводчик из степей, игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей, помещик спелых дочерей, а дочки прошлогодней моды. Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух. Так красочно, емко, с юмором и иронией Пушкин написал ярмарку, которую сам не видел.
0: А знаете ли вы, что...

0: Кавказская кругосветка. От Пятигорска до Дербента. Девятидневная паломническая поездка на Кавказ не оставит равнодушными всех, кто хочет прикоснуться к святым местам и одновременно насладиться красотами Кавказа. Программа поездки невероятно насыщенная и разнообразная. Начинается все с прибытия в Минеральные воды, а там посещение одного из самых красивых мест – Георгиевского женского монастыря в Ессентуках. Находится он на возвышенности. Это гора под названием Дубровка. С одной стороны красавец Эльбрус, с другой – горы Бештау и Машук. И в какой бы точке монастыря вы ни находились, повсюду открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме монастыря находятся чтимые иконы Божией Матери – Феодоровская, Всецарица. При обители существует приют для девочек-сирот. Он называется София. Паломникам предлагается прогулка по Петропавловскому храмовому комплексу. Его, кстати, часто называют Кавказским и Иерусалимом. Там есть часовни. Храмы комплекса напоминают события жизни Христа. Можно будет увидеть часовню святого Иоакима и Анны, пещеру Рождества Христова, беседку Назарет. Главной достопримечательностью комплекса является скульптурный образ Христа воскресшего. Его высота 22 метра. Внутри основания сооружения устроена копия Кувуклии – пещеры Воскресения Христова в Иерусалиме. На территории комплекса находится мини-зоопарк, музей старой техники. Это любимое место прогулок гостей и жителей города. Следующий день – Покровский собор Минеральных вод. Паломники смогут поклониться мощам преподобного Феодосия Кавказского, другим святыням собора, ну а далее отъезд на гору Бештау. В рамках этой удивительной поездки вы больше узнаете про афонское монашество на Кавказе, образе святой горы Афон, который воссоздан монахами, выходцами с Кавказской святой горы. Есть возможность посетить Второафонский монастырь на горе Бештау, узнать историю этой обители, устроенной по благословению праведного Иоанна Кронштадтского на месте древнего храма IX века. Паломников ждет прогулка по территории монастыря. Продолжится день переездом в Пятигорск, там прогулка по исторической части города. Эолова арфа, Лермонтовский грот, китайская беседка, парк Цветник, кафедральный собор Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного у овчьей купели. Ну а затем возвращение в Ессентуки и отдых. Ведь завтра, в третий день поездки, ранний подъем, потому что путешественникам предстоит выезд на экскурсию в Баксанское ущелье к подножию великана Эльбруса. Время в пути 3 часа. Мы посещаем поселок Чигет и поднимаемся с помощью кресельной канатной дороги на гору Чигет на высоту 3050 метров. Оттуда открывается лучшая панорама на долину Баксана и на Эльбрус. Затем с помощью гондольной канатной дороги поднимаемся на склон Эльбруса на высоту до 3780 метров. А впереди Нальчик. По пути будет остановка в храме Георгия Победоносца в Тырныаузе. А в Нальчике же путешественники смогут отдохнуть, набраться сил и переночевать. В этот насыщенный день вы познакомитесь с географией Кавказа и, в частности, с центральной его частью. Узнаете, где находится кухня погоды всего Кавказа. А еще узнаете, почему у Эльбруса так много имен. Исторические, географические и культурные особенности народов, живущих в самой высокогорной республике России. Вы увидите грандиозные горы, одетые в шапки ледников, подниметесь к облакам, почувствуете ментоловое дыхание гор и постоите на леднике. А впереди у паломников еще 4 дня. Все они настолько насыщены активностями, а программа пребывания так разнообразна и изобретательна, что только на перечисление всех святых мест и достопримечательностей не хватит одной программы. А ведь будет еще и Осетия, Владикавказ, Горная Ингушетия, Грозный, Дагестан, Дербент. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Церковное слово.
1: Измождение.
2: Измождение – оскорбление, приведение в бессилие. Пример из первого послания апостола Павла к Коринфянам.
1: «Аз убо якони у вас сы телом, туже живы духом, уже судих, яко тамо сый, содееша госица сие, о имени Господа нашего Иисуса Христа, собравшимся вам и моему духу, с силою Господа нашего Иисуса Христа, предати таковаго сатане во измождение плоти, да дух спасется в день Господа нашего Иисуса Христа. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: Итак, измождение означает оскорбление, приведение в бессилие.
3: Вековая мудрость в одной строке.
4: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
5: Доброго дня, дорогие радиослушатели! У микрофона Анастасия Шохина
6: и Марина Дружкова.
5: Мы продолжаем проверять вас на знание русских пословиц, и не только вас, но и друг друга, потому что каждый раз открываем что-то новое.
6: Многие русские пословицы и поговорки дошли до нас в урезанном виде. При их усечении происходит забавный эффект. Мозг обычно не задумывается над пословицей. А ведь раньше, когда эта пословица звучала у наших дедов, прадедов, она либо уточняла, почему это так, либо полностью меняла смысл.
5: Да, вот так, например, случилось с пословицей «Моя хата с краю, ничего не знаю», где первоначальный смысл, кстати, изменился на 180 градусов.
6: Да, и сейчас мало кто знает, что эта пословица изначально звучала так: «Моя хата с краю, первым защищаю».
5: Очевидно, речь шла о поселении. Действительно, смысл меняется на противоположный.
6: И это лишь одна из многих пословиц, которые представляют собой столько открытий для любознательных филологов. Мы по-прежнему сверяемся по справочнику «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» под редакцией Прохорова и Филицыной. Удивляемся сами.
5: И продолжаем удивлять вас. Как обычно, начинаем с небольшой разминки. Мы приготовили друг для друга по три пословицы, и задача сходу назвать продолжение. Уверены, радиослушатели, вы тоже знаете все эти пословицы. Попробуем вместе проверить себя. Итак, Марина, я начинаю. И волки сыты,
6: и овцы целы.
5: И на старуху
6: бывает проруха.
5: И смех,
6: и грех.
5: Отлично. Марина тоже подготовила для меня свою тройку пословиц, и посмотрим, как я справлюсь.
6: И хочется,
5: и колется.
6: На нет,
5: и суда нет.
6: Дружба дружбой,
5: а служба службой. Кстати, в пословице «на нет и суда нет» суд означает мнение и суждение. Смысл пословицы такой, согласно книге: «То, чего нет, бесполезно и обсуждать». Говорят, когда мирятся с отсутствием чего-либо, не высказывая осуждения или недовольства. И вот пример из художественной литературы. «Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли», промолвил Тимофеич. «И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет». Это Тургенев «Отцы и дети».
6: А вот в довольно употребительной пословице «и на старуху бывает проруха» есть интересное слово «проруха», которое сейчас вышло из обихода. Это слово означает ошибка, оплошность и неудача. Смысл в том, что и опытный человек может ошибиться, совершить оплошность и промах. Сама пословица говорится в оправдании ошибки, оплошности, совершенной человеком, от которого нельзя было этого ожидать.
5: Ну, кстати, в наше время употребляется повсеместно пословица.
6: И вот пример из художественной литературы. «Не таковский ты человек, Федя, чтобы из седла вышибла лошадь». Бывает и на старуху проруха. Из уральской старины «Мамина сибиряка».
5: И теперь, дорогие радиослушатели, пришло время проверить вашу эрудицию. Мы начали беседу с того, что продолжение пословиц не всегда очевидно, а иногда даже неизвестно. В книге «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» мы нашли продолжение пословицы, которую вы точно слышали.
6: Но, возможно, не знаете, как она оканчивается на самом деле. Итак, вам нужно продолжить. Первая часть пословицы звучит так. «Чудеса в решете».
5: Даю небольшую подсказку. В книге указывается значение полного варианта данной пословицы, а именно, читаю. «В жизни может быть много возможностей или вариантов, но из-за ограничений или препятствий люди не могут воспользоваться ими или воспользоваться ими на полную мощность».
6: Иными словами, эта пословица указывает на то, что даже если есть много вариантов, выбор может быть ограничен и даже неудобен.
5: Владимир Даль пишет опять-таки о полном варианте данной пословицы. Так говорят, когда речь идет о чем-то невероятном, поражающем своей необычностью, а также о чем-то нелепом. Было даже такое выражение, записанное в словаре Михельсона «показать Москву в решете». Это означало обмануть и одурачить.
6: Есть какие-то варианты, уважаемые радиослушатели? Даем вам 5 секунд на подумать. Молодцы те, кто догадался, а кто не знал продолжение, раскрываем тайну. Я прочитаю первую часть пословицы, а Настя вторую. Чудеса в решете.
5: Дыр много, а выскочить некуда. И вот немного по-другому у Даля. Чудеса в решете, дыр много, а вылезть негде. А еще есть одна версия, что в 16-17 веках на русских базарах встречались гадальщики, которые насыпали в решето разноцветные семена чечевицы, бобов и гороха. Встряхивая решето, они по расположению семян, что бы ты думала, Марин, предсказывали будущее.
6: Невероятно.
5: Понятно, что такие гадальщики за деньги сочиняли самые невероятные и фантастические истории. И неожиданные богатства, и счастливая женитьба, и скатерть-самобранка. Естественно, эти предсказания сбывались редко. Поэтому выражение «чудеса в решете» имеет такую ироническую и насмешливую окраску.
6: Ну, собственно, чудеса в решете, да и только. Нечто невероятное, необыкновенное. Да, следует отметить, что решето было важным предметом в крестьянском быту, так что вокруг него не только пословицы образовывались, но и сказки сказывались, создавались. Диво – белый воробей, чудо – высевки в решете, дыр много, а выскочить некуда. Чудо чудное, диво дивное, черная коровка да белое молоко. Но все это чудеса будничные. Это пример из словаря Владимира Даля.
5: Ну и, конечно, мы подобрали пример употребления в художественной литературе этой пословицы – Салтыков-Щедрин, «Помпадуры и помпадурши» произведения. Он перебрал в своей памяти весь курс «История Смарагдова», весь репертуар театра «Буф» и все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции.
6: Ну что, Настя, теперь в нашей филологической копилке еще одна очень интересная пословица.
5: «Чудеса в решете, дыр много, а выскочить некуда». До новых встреч! С вами проверяли знания русских пословиц Анастасия Шохина
6: и Марина Дружкова.
3: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Общежития вузов редко могут похвастаться особой архитектурой. Студентам Горьковского института инженеров водного транспорта повезло. В 1939 году в самом центре города специально для них было построено здание, которое теперь включено в перечень объектов культурного наследия. Это дом номер 7 на Алексеевской улице. Большинство людей его знает как киноцентр «Рекорд». Началось строительство общежития в 1934 году. Архитектор здания Александр Яковлев. Он же спроектировал дом по ту сторону дороги от «Рекорда» – Чернопрудский небоскреб. Перед Александром Александровичем стояла задача построить многофункциональное здание. На 6 этажах архитектор разместил студенческое общежитие, столовую, кинотеатр «Рекорд» и ряд обслуживающих помещений. Здание формирует угол Пискунова и Алексеевской улиц. Округлый угол подчеркивают полуколонны от 3 до 5 этажей. Ритмичные вертикали продолжаются и на фасаде по Алексеевской улице. Вход в обстроенный кинотеатр осуществляется с угла. Над ним расположен плоский козырек-навес. Под кинотеатр Яковлев отвел первые 2 этажа центрального и правого крыла. При кинозале Александр Александрович спроектировал большое фойе и двухуровневое фойе-ротонду во входной группе. Назвали кинотеатр «Рекорд» в память о его предшественнике – электротеатре купца Сметанкина с одноименным названием, о чем сообщает аннотационная доска на здании. Электротеатр открылся в 1910 году в деревянном доме, стоявшем на этом месте, и первое его название – «Бразилия». В народе его стали называть бразильским. Переименовали в «Рекорд» первый стационарный кинотеатр города в 1914 году, и до 1938 года он просуществовал в деревянном доме купца. Сегодня «Рекорд» больше, чем кинотеатр. Это центр культуры. Это кинопремьеры и кинофестивали, конкурсы, лектории, семинары, круглые столы, фестивали, концерты и многое другое.

0: это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Кинорежиссер Павел Арсенов стал постановщиком телефильма

0: Киром Булычевым.
1: Обычно.
2: Епископ Хрисанф. Ретивцев. Епископ Нижегородский и Арзамасский Хрисанф, сын священника Ретивцева, родился в Тверской губернии. В 1856 году, окончив курс Московской духовной академии, с причислением к первому разряду воспитанников, был определен в Костромскую духовную семинарию учителем по классу Священного Писания. 12 февраля 1857 года возведен на степень магистра и переименован профессором. В том же 1857 году рукоположен в иеродиакона, а затем в иеромонаха. С 10 января 1858 года поручено ему преподавание учения о русском расколе. А в сентябре того же года Хрисанф перемещен в Казанскую духовную академию бакалавром по классу основного и обличительного богословия. С 1859 по 1860 год он по поручению конференции занимался переводом книг Священного Писания на русский язык. Тогда же, помимо своих предметов, преподавал нравственное и пастырское богословие. 12 апреля 1865 года за отличное знание и весьма усердное исполнение своего дела возведен на степень экстраординарного профессора Академии и стал членом Академической конференции. 18 августа 1865 года перемещен в Санкт-Петербургскую духовную академию на кафедру нравственного богословия. 23 марта 1866 года определением Святейшего Синода от 17 марта 1866 года Хрисанф возведен в сан архимандрита. 8 января 1869 года указом Святейшего Синода перемещен ректором в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. 28 марта 1871 года за отличную службу всемилостивейше пожалован орденом Святой Анны второй степени с императорской короной, а спустя год орденом Святого Владимира третьей степени. 15 августа 1874 года по высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода повелено быть ему епископом Астраханским и Янатаевским. 13 июня 1877 года по высочайшему государыне-императрице повелению объявлена ему от имени Ее Величества благодарность за участие к страждущим воинам. В том же году, 8 декабря, по высочайше утвержденному докладу Святейшего Синода, епископ Хрисанф перемещен на епархиальную архиерейскую кафедру в Нижний Новгород. Но трудиться во благо Нижегородской епархии преосвященному Хрисанфу пришлось недолго. 28 февраля 1879 года он был уволен на трехмесячный отпуск для поправления своего расстроенного здоровья. В том же году, 23 мая, с высочайшего соизволения он был уволен по болезни от управления епархией и отправлен на покой в Ставропигиальный Московский Донской монастырь с правом настоятельства в этом монастыре. Здесь он прожил еще несколько лет и скончался 6 ноября 1883 года. Погребен был в том же монастыре. Преосвященный епископ Хрисанф знаменит как ученый муж и оратор-проповедник. Из печатных сочинений его известны «Характер протестантства» и «Религии древнего мира». За последнее сочинение он был удостоен ученой степени доктора богословия.
3: Святители земли Нижегородской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Господь не упрекает. День за днем. Дневник православного священника. 24 июня. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, глава 1, стих 5. Господь дает щедро и без упреков. Мы же, когда даем, редко можем воздержаться от упреков. Мы упрекаем людей за то, что они так часто и много просят, и пользуемся случаем прочитать им целое нравоучение, напоминая об их неблагодарности за прошлые благодеяния. Господь поступает иначе с нами, грешными. Мы можем обращаться к Нему бесконечное число раз в один день, и Он никогда не упрекает нас в этом. Мы можем приносить Ему без различия все наши бесчисленные нужды. Он не найдет их слишком многочисленными. После долгих лет равнодушия, отчуждения, когда мы, наконец, обращаемся снова к Нему, Он не упрекает нас за это прошлое и всегда готов излить на нас свое милосердие и принять нас с любовью, как блудного сына, идя к нам навстречу. Это слово так верно выражает свойство Божие. Он дает просто и без упреков. Господь дает нам действительно все. Он отдал Себя Самого грешному человечеству. Наша греховность, наше недостоинство не может изменить Его любви, которая все покрывает, всегда долготерпит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. Не бойтесь же Его упреков, бойтесь только упреков вашей совести, если будете медлить в обращении к щедрому, любящему Отцу. Пусть милосердие Его, столь бесконечно часто вами испытанное, научит и вас не только просить и получать, но и давать ближним вашим все, что можете, с нелицемерной любовью, так же просто и без упреков, как сами получили от Господа.

0: Радио «Образ». Все образуется. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из капусты. Все православные очень их любят. Из постных блюд придутся ко двору салатики с капустой, овощные супы. Тушить капусту можно с патиссонами или тыквой, болгарским перцем, морковью и картофелем. Я уже рассказывала вам ранее, что в пост православные всех стран особо ценят блюда из бобовых. К бобовым относятся фасоль, горох, чечевица, соя и некоторые другие растения. Бобовые – продукт уникальный. Они вкусные, питательны и чрезвычайно полезны. В них много клетчатки, витаминов А и группы В, железа, кальция, углеводов и белка. И при этом они низкокалорийные. Блюда из бобовых популярны в национальных кухнях многих народов. В кулинарии используются как свежие, так и консервированные бобовые. Почти все свежие бобовые, за исключением чечевицы, перед приготовлением следует замачивать в воде на несколько часов. После замачивания воду сливают, зерна промывают, заливают свежей водой и варят. Для улучшения вкуса бобовые часто варят с корнем петрушки или сельдерея, с луком, чесноком или зеленью. Консервированные бобовые не требуют предварительного замачивания и готовятся намного быстрее сырых. Для людей, соблюдающих пост, блюдо с бобовыми – прекрасная альтернатива мясу, ведь белка в них содержится почти столько же. И сегодня, мои дорогие, я расскажу, как приготовить тушеную капусту с фасолью. Это простое, вкусное и сытное овощное блюдо. Тушеная капуста с фасолью – настолько простое и доступное блюдо, что приготовить его может каждый, даже не очень опытный кулинар. Необходимый простой овощной набор, как правило, есть на кухне у каждого. Вариант очень бюджетный, но сытный и вкусный. Ингредиенты, которые нам понадобятся сегодня. Капуста белокочанная – 700 граммов. Морковь – 1 штука. Лук репчатый – если маленькие луковицы, то 2 штуки, а если крупная, то 1. Фасоль – 100 граммов. Растительное масло – 3 столовые ложки. Соль по вкусу. Томатная паста – 45 граммов. Вода – 100 миллилитров. Базилик сухой – 1 чайная ложка. Укроп – 5 граммов. Время приготовления – 1 час. Итак, мы начинаем. Необходимо подготовить все ингредиенты для приготовления тушеной капусты с фасолью. Фасоль помыть, замочить в холодной воде на несколько часов или на ночь. Отварить фасоль в кипящей подсоленной воде до мягкости. На это понадобится примерно 50 минут. За 15 минут до готовности фасоль посолить. Готовую фасоль откинуть на сито, чтобы стекла вода. Капусту помыть, удалить верхние листья. Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь очистить, измельчить на крупной терке. Репчатый лук очистить, нарезать мелкими кубиками. На сковороде обжарить. Морковь и лук с добавлением растительного масла около 10 минут, периодически помешивая. Выложить в сковороду подготовленную капусту и перемешать. Добавить немного воды. Тушить капусту под крышкой, периодически помешивая. По необходимости подлить еще немного воды, чтобы избежать пригорания овощей. Готовить капусту на умеренном огне до неполной готовности. Капусту посолить, добавить томатную пасту и перемешать. За 10 минут до конца приготовления выложить к капусте вареную фасоль, добавить базилик и перемешать. Можно добавить любые другие приправы и специи по вкусу. Довести капусту на медленном огне до готовности. Подавать тушеную капусту с фасолью, посыпав мелко нарубленной свежей зеленью. В фасоли содержится максимальное количество растительного белка, а также присутствуют незаменимые для организма кислоты. Растительный белок фасоли по своей пищевой ценности приближен к животному белку, что придает блюдам полезность и делает их более сытными и питательными. А это немаловажно для тех, кто соблюдает пост. Поэтому советую, мои дорогие, чаще включать тушеную капусту с фасолью в ваше постное меню. Как видите, все очень просто, вкусно и полезно. Поститесь на здоровье! Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике!
0: Вкусно и постно.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это программа «Чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Легкого, радостного, по-настоящему летнего вам настроения. Тем более это лето. Нижегородское лето 2026 года проходит под знаком юбилея Нижегородского музея-заповедника. В этом году музей празднует свое 130-летие. В рамках празднования проходит большая культурная программа, которая охватывает все филиалы, площадки музея, включает много разных по формату и тематике событий. От выставок, живых концертов, творческих вечеров до крупных фестивальных историй. Мы уже посвящали этой теме один из наших эфиров, где представители музея-заповедника презентовали нашим слушателям весь план праздничных мероприятий. Сегодня мы решили сделать фокус на одном событии этого музейного лета, очень важном, масштабном, которое, возможно, станет одним из главных культурных событий этого сезона. Речь пойдет про фестиваль народной культуры «Фест», который состоится в Нижегородском Кремле совсем скоро, 4 июля, его открытие. И сегодня в нашей студии находится генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и старший научный сотрудник музея Мария Булатова. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рада вас снова видеть в нашей студии. Напомню слушателям, что цикл праздничных мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня основания этого учреждения, стартовал еще в марте за 130 дней до кульминации торжеств. Сейчас проходит уже в самом разгаре, можем сказать, музейное лето 130 фестиваль. И вот, уважаемые гости, расскажите нам, какие события, активности проходят в рамках этого фестиваля, какие нас еще ждут впереди, потому что это целая серия разных, вот просто разнообразных по формату мероприятий.
1: Ну, наверное, сначала нужно начать с усадьбы Рукавишниковых. У нас, в принципе, два филиала, где происходит наибольшее количество событий, но это действительно правильно. Почему? Потому что они самые большие. В усадьбе Рукавишниковых у нас уже состоялись граммофонные симфонии. У нас там вообще как? У нас лето на 5 симфоний. Граммофонные симфонии, потом поэтические симфонии, художественные симфонии, цветочные симфонии и гастрономические симфонии. Да? Ну, так как все-таки усадьба, 19 век, эклектика, бальный зал, и поэтому мы взяли такое название симфонии. Вот уже 3 июля состоится художественная симфония, где люди много узнают о живописи, где будут мастер-классы, вот, и прочие интересности, которые вот включаются вот именно полностью вот в эти слова художественные. Ну, потом, понятно, цветочные. Это флористика, это цветы, это наш отдел природы, у которых просто есть неиссякаемые знания про совершенно разные разности из природного мира, начиная, как вот мы все смеемся, от рептиломорфных амфибий, которые жили 260 миллионов лет назад, до современных цветов, чего стоит только, например, та же самая лекция в Кремле про много видов сирени, которые там произрастают. Вот. Ну и, конечно, завершит гастрономическая симфония. Вот. Но это, как я говорю, запокушать люди завсегда рады. Вот, потому что гастрономия – это тоже очень важная, да, может быть, одна из самых важных частей нашей жизни, потому что мы сами знаем, что без питания ничего не бывает. Без питания ни человек, ни другое животное, никто не живет. Вот. Ну и, конечно, огромное, наверное, самое большое событие – это 4 июля. Вся территория нашего Нижегородского Кремля – это как мы называем этнографический фестиваль, вот, ну а официальное название «Народной культуры фест» в Нижегородском Кремле. Там будет огромное количество локаций с совершенно разными разностями, где будет и фольклор, и промыслы, все это будет очень причудливо переплетено.
0: Да, удивительно. Сейчас музей совершенно выходит за свои пределы и организует, предлагает нам такие гибридные совершенно форматы погружение, когда мы можем не просто созерцать, не просто смотреть, а подключаться к этой традиции, можно сказать, в ней быть, в ней находиться. Здорово, и давайте как раз и фокус нашего внимания сосредоточим именно на этом самом большом и крупном музейном событии этого сезона, фестивале. Как вы уже сказали, мы можем называть этот фестиваль этнографическим. Да? Вот почему именно теме этнографии, теме народных традиций посвящено главное событие этого музейного лета?
2: Одним из направлений работы музея-заповедника является как раз этнография, этнографические экспедиции, сохранение, изучение, сбор материального и нематериального культурного наследия. И когда мы думали о формате мероприятия, мы очень хотели показать, как проходит этот сбор, но не с сухими фактами на лекции рассказать, а показать, как вот вся эта традиция, которую в том числе и музей собирает, как она живет в своей, так сказать, естественной среде. И когда мы думали над форматом, как раз и собрался такой фестиваль с разными локациями, где есть место как фольклорно-этнографическим ансамблем, мастерам народных промыслов, театральным постановкам, мастер-классам, экскурсиям, и в том числе исследовательской работе музея, которую тоже можно показать и которую мы старались показать на всех этих локациях. То есть это у нас не просто приглашенные гости, как сейчас много разных фестивалей традиционной культуры, где собирают разных гостей, разных участников, и они все показывают свои достижения, свой труд. Здесь мы хотели показать именно, как музей в этом во всем в том числе живет, и как музей сопричастен к тем или иным элементам сбора и сохранения традиций.

0: спектакль по... Вязан как-то с этим. А что вы скажете слушателям, которые поставят себе такую задачу максимум посетить все, что включено в программу фестиваля? Возможно ли это? По силам ли? И нужно ли вообще ставить себе такую задачу?
1: Нет, ну, вообще невозможного в этой жизни нет. Нужно всегда себе ставить высокую планку, так? Ну, как, знаете, плотники говорят, ты, говорит, делай хорошо, плохо само получится. Вот, так и здесь. Ну, конечно, нужно надеть удобную обувь, чтобы не устать, одежду такую, да, полупоходную, я бы сказал. Вот, и если кто испытывает вот такую этнографическую духовную жажду, может, конечно, посетить очень многое, но, наверное, все-таки я бы вот как, да, если бы я пришел сторонним человеком на этот фестиваль, я бы, конечно, послушал, постоял бы около сцены, я бы сходил, приобрел себе там какие-то сувениры, посмотрел, пообщался бы с народными мастерами, посетил бы, ну, я так думаю, пару лекций, пару интерактивных экскурсий, ну, как, чтобы не очень устать, но и не дать себе очень сильно отдохнуть. Вот как-то так.
0: А, кстати, про экскурсию в нескольких словах. Какие это будут экскурсии и темы?
2: У нас будет экскурсия «Старый Кремль. Грозный воин», про то, как жили в Кремле XVI века и про то, как его защищали. В конце участники смогут пострелять из лука.
0: Ой, как здорово.
2: А, да, это
0: костюмированная какая-то
2: программа. Да, это костюмированная программа. Ведет девушка в традиционном костюме и сопровождает вот все, в том числе такими традиционными элементами эту программу. Также будет программа интерактивная с мастер-классом «Нижегородские искусники», где можно будет послушать про нижегородских мастеров, про традиции, и также слепить себе из глины поделку небольшую коня, которая станет украшением или ключей в качестве брелка, или украшением для сумки в будущем. И еще одна программа, которая разработана была специально для нашего фестиваля, мы ее запускаем, и надеемся, что в дальнейшем она у нас также приживется в нашем списке программ, это «Деревья в славянской традиционной культуре». И вот на этой программе наш экскурсовод поговорит с гостями о том, какую роль играли деревья, растения в традиционной культуре наших предков, как они участвовали в том числе в культуре заговоров, вот в такой плоскости. И почему вот одних растений, например, боялись, а к другим относились с почтением. Пройдет это также на территории Кремля и на примере тех растений, деревьев, которые растут у нас в Кремле.
0: Ну и, наверное, завершающий вопрос. Что вы, как организатор, инициаторы вот этого фестивального события, от него ждете в первую очередь? Каких результатов?
1: Большой посещаемости. Конечно, чем больше будет народу, тем, наверное, нам всем легче будет работать.
0: Уберемся всем вместе?
1: Да, уберемся, конечно, да, уберемся в тесноте, да не в обиде. Вот, конечно, хотелось бы потом откликов в виде отзывов на нашем сайте, там, в наших социальных сетях, чтобы люди написали. И пускай, если что-то кому-то не понравится, тоже бы с удовольствием почитал, потому что все равно это, хоть и, например, если отрицательный отзыв для тебя, это положительный опыт. А когда пишут отрицательные отзывы, значит, есть о чем задуматься. Ну, конечно, хочется отзывов положительных. И действительно, хочется, чтобы люди, которые побывали, увидели музей с другой стороны. Сейчас мнение о музее меняется. В самом начале нашего разговора мы сказали о том, что музей давно уже выплеснулся за рамки экспозиционных залов, за рамки витринные. Нам там тесно, нам хочется гулять на улицу, в экспедиции. Ну, в общем, жить полной жизнью для сохранения культурно-исторического наследия.
0: Да, замечательно. Жить живой жизнью, настоящей, подлинной, не виртуальной. И как раз вот такие фестивали дают для этого прекрасные возможности. Уважаем наши слушатели, приглашаем вас на фестиваль, этнографический фестиваль «Народная культура фест», который состоится 4 июля с 12 до 20.00. Ждем вас в Кремле. 7 разных локаций, разные форматы взаимодействия с культурным наследием Нижегородского края. Нас сегодня знакомили

0: гости этого эфира, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, старший научный сотрудник Мария Булатова. Пришло время прощаться. Спасибо, уважаемые гости, вам за беседу. Я, Марина Дружкова, с вами прощаюсь. Всего доброго. Встретимся на фестивале 4 июля.
1: До свидания. Приходите, у нас все по-настоящему.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Антонио Сальери, итальянский композитор, дирижер, педагог, один из наиболее знаменитых деятелей европейской музыкальной культуры рубежа 18-19 веков. Он автор более 40 опер, многочисленных инструментальных и вокально-инструментальных сочинений. Сальери был одним из самых известных и признанных композиторов своего времени и не менее прославленным педагогом. Более 60 музыкантов могли с гордостью сказать «Мой учитель Антонио Сальери». Среди них Бетховен, Шуберт, Гумель, Франц Моцарт, сын Вольфганга Амадея Моцарта, Мошелес и Лист. Он был и исключительно талантливым дирижером. Под руководством Сальери было исполнено множество оперных, хоровых и оркестровых сочинений старых мастеров и композиторов-современников. Более 30 лет Антонио Сальери занимал пост придворного капельмейстера, один из самых важных музыкальных постов в Европе. Знаменитый французский драматург Пьер Бомарше писал: «Сальери – большой композитор, гордость школы Глюка, усвоивший стиль великого маэстро. От природы он получил утонченное чувство, ясный разум, драматический талант и исключительную плодовитость».

О раннем творчестве композитора Антонио Сальери известно очень немного. Его биографы установили, что к 20 годам он имел в своем активе концерт для гобоя, скрипки и виолончели с оркестром и мессу акапелла. Среди светских жанров в музыкальной культуре этого периода господствующее положение занимала опера. И для Антонио Сальери этот жанр с самого начала был главным. Свою первую оперу «Висталка» он написал еще в 60-х годах. Сочинение не сохранилось, и известно о нем лишь то, что это была небольшая итальянская опера для четырех голосов и хора. Первый успех пришел к Сальери в 1770 году, когда вместо Гасмана, занятого другим заказом, ему пришлось сочинить для рождественского карнавала оперу «Буффа» «Образованные женщины». В январе 1774 года умер Флориан Гасман. Сальери к этому времени уже автор 10 опер. Он унаследовал от учителя должность придворного композитора камерной музыки и капельмейстера итальянской оперной труппы. Вена уже была в те годы одной из ведущих оперных столиц. При этом почиталась при дворе Габсбургов именно итальянская опера. С именем Сальери связана большая глава в истории оперного театра Австрии. Немало сделал он и для музыкально-театрального искусства Италии. Крупнейшие итальянские театры заказывали оперы своему прославленному соотечественнику. А его «Школа ревнивых» после венецианской премьеры обошла оперные театры практически всех столиц Европы, в том числе ставилась в Москве и Санкт-Петербурге. Сальери внес вклад и в музыкальную жизнь Парижа. Успех одной из опер по либретто «Бомарше» превзошел все ожидания. Перед премьерой Бомарше написал Сальери: «Если наш труд будет иметь успех, я буду обязан почти исключительно вам. И хотя ваша скромность заставляет вас всюду говорить, что вы только мой композитор, я горжусь тем, что я ваш поэт, ваш слуга и ваш друг». Самые высокие оценки творчества Сальери и высказывания Глюка, Берлиоза, Россини и Шуберта.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Арзамасе состоялись торжества, посвященные Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Подробнее об этих событиях. В Арзамасе завершились двухдневные торжества, посвященные отмечаемому сегодня, 24 июня, Дню особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть». По традиции, особо чтимый список этой иконы доставили накануне в Воскресенский кафедральный собор из храма в честь Святого Духа. После встречи иконы в кафедральном соборе состоялось всеночное бдение с чтением Акафиста. Богослужение возглавил викарий Нижегородской епархии епископ Блохнинский Илья. Сегодня, в день особого почитания иконы Божьей Матери «Достойной есть», божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Его высокопреосвященству сослужили викарий Нижегородской епархии, епископ Блохнинский Илья и епископ Соронский Иннокентий, настоятель монастыря и другие клирики Нижегородской епархии. По завершении богослужения глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем памяти образа Божьей Матери «Достойной есть», а затем обратился к присутствующим со святительским словом. Отметим, что один из чтимых списков чудотворной иконы Божьей Матери «Достойной есть» является главной святыней архиерейского подворья возрождающегося Арзамасского Новодевичьего во имя Алексия, Человека Божия, женского монастыря. Постоянное место пребывания этого образа – Арзамасская церковь в честь Святого Духа, приписной храм обители. Чудотворный образ Царицы Небесной «Достойной есть» в августе 1853 года был подарен сестрам Алексеевской обители братьей Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря. Сразу же по прибытии святыни в Арзамас по молитвам перед ней начали происходить чудесные исцеления. До революции в Арзамасском Новодевичьем Алексеевском монастыре хранились несколько списков с чудотворной иконы. Она была утрачена в 20-е годы прошлого века после закрытия обители. В начале 2017 года святыня была обретена стараниями попечителей монастыря. Образ является одним из чтимых списков известной иконы. Он был найден в одной из частных коллекций, выкуплен и передан в дар восстанавливаемому монастырю. В том же году, 23 июня, святыню встретили в Арзамасе. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Женачальной Троицы, способный вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводок, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем цикл лекций о Пушкине. Пушкин в поисках истины. Истина, естественно, с большой буквы. Итак, повести Белкина. И первым идет у нас повесть «Выстрел». Итак, между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаю кто, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженная одна в другую. Помните, вот Пушкин любит такие закольцованные сюжеты, естественно, или закольцованные темы. Вот тут сразу уже должна всплыть у читателя аллюзия к тем вот пулям, которые всаживал Сильвио, когда тренировался, стрелял поворотом, ну вот перед не случившимся его поединком с офицером, о котором мы говорили в самом начале. «Вот хороший выстрел», – сказал я, обращаясь к графу. «Да», – отвечал он, – «выстрел очень замечательный». «Хорошо ли вы стреляете?» – спросил он. «Изрядно», – отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов. Но хороший стрелок». «Право», – сказала Грасения с видом большой внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?» – спросила она уже свою супругу. «А когда-нибудь», – отвечал граф, – «мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета, да?» «О, заметила, в таком случае я бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадет тебе в карту и в 20 шагах. Пистолет любит ежедневно упражнение. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же вы думали, ваше сиятельство, в первый раз, как стало потом стрелять, я дал к ряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах». Смотрите, до этого разговор абсолютно не клеился, потому что не было предмета разговора как такового. То есть вот в каждом разговоре есть центр, смысловой центр. А вот до этого не было, потому что, ну, вот приехал сосед к соседу, с соседем познакомиться. О чем говорить? Нет темы. Теперь смотрите, тема появилась, и разговор резко оживился. Причем какая тема? Да, стрельбы из пистолета. Потому что, ну, вот эти две пули, саженные одну в другую, да, вызвали такой интерес, и, в общем, и даже, видите, расхраблился настолько рассказчик, что стал говорить о себе довольно-таки много, да? И тут, ну, казалось бы, ну, некая такая болтливость, а смущение ознакомился с такой семьей. С другой стороны, ведь здесь есть очень важная информация к последующим. То есть вот почему оказался промах? Если вот вдуматься, да, вот в канву повествования, почему произошел промах? Почему одна пуля первая, да, попала вот в картину? Потому что нет практики ежедневной тренировки. Точнее, вот даже спустя месяц, а месяц какой был, что не тренировался, да, но это чуть-чуть позднее мы узнаем, уже даже вот наш рассказчик не мог попасть в бутылку. Правда, ротмистр Остряк и забавник заметил, знать у тебя бывает рука не поднимается на бутылку. Ну, надо было свести в шутку, так сказать, ну, в общем, и так посмеялись. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением. Лучший стрелок, который удалось мне встречать, а теперь смотрите, предмет разговора уже постепенно, ну, поворачивается в ту сторону, которая, в общем-то, нужна для развязки своей повести. Лучший стрелок, которого удалось мне встретить, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я, наконец, разговорился. «А как его стрелял?» – спросил меня граф. «Да вот, как ваше сиятельство. Бывало, увидит он, села на стену муха, да? Вы смеетесь, графиня? Ну и богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. А он хлоп и вдавит муху в стену. «Ну, это удивительно», – сказал граф. «А как его звали?» «Сильвио, ваше сиятельство». «Сильвио?» – вскричал граф. вскочил со своего места. Вы знали Сильвио? Как не знать ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Обратите внимание, определение. Не друзья, приятели. Разница, конечно, существенная. Но вспомним, когда Пугачев будет представлять Петра Гринева, он тоже скажет, а мы с его благородием старые приятели. Не друзья, приятели. Друг один-два в жизни бывает, а приятель может быть много. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да уж лет пять, как и мне о нем никакого известия нет. Так ваше сиятельство, стало быть, знали его? Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам? Ну нет, ну не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия? Не пощечили ли ваше сиятельство, полученное им на бале, от какого-то повесы? Значит, вот тут вот простодушие нашего рассказчика, тут, так скажем, и сразу же и проявилось. Да, от какого-то повесы. Но он же был, наверное, мог бы смекнуть, был бы немножко, так сказать, поумнее. Сопоставить рассказ Сильвио и вот эти вот вопросы, и вот эту перемену настроения, так сказать, и возглас, причем какой, не просто, так сказать, знал ли Сильвио, а даже поднялся, то есть какие-то чувства всколыхнулись в графе, да, что он даже подскочил со своего места. «Нет, ваше сиятельство», – не сказывал. «Ах, ваше сиятельство», – продолжал я, догадываясь об истине. «Извините, я не знал, уж не вы ли?» «Я сам», – отвечал граф, с видом чрезвычайно расстроенным, а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. Знаете, граф отвечает с видом расстроенным. Вспомните состояние Сильвио, в котором он пребывал. И теперь вспомните состояние, в котором пребывал граф, когда ел черешню, явившись на дуэль. И вот если в Сильвио, то, что в самом начале лекции говорил, ничего практически не изменилось, то теперь смотрите, какая разная реакция на происходящее вот того графа, который стрелялся с Сильвио первый раз в полку, будучи офицером. И вот теперь нынешнего состояния. Прошло-то всего лишь 5 лет. Точнее, нет. Значит, 10 лет прошло. Потому что 5 лет, как Сильвио рассказывал, когда это случилось, он ушел в отставку. Теперь вот 5 лет рассказчик сказал, что не виделся с Сильвио. Значит, в итоге вот прошло как минимум 10 лет между вот этими происшествиями, да? Да нет, чрезвычайно расстроен, да? А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи. Смотрите, памятник. Это тоже, в общем-то, важно. Это не просто что-то памятное, да, а памятник. Это как завершение чего-то, да, памятник. Зачем строится? Ну, завершение чего-то. Какой-то битвы, памятник на могиле там или еще. То есть что-то завершается. Вот это вот тоже есть памятник. В завершении, так сказать, памятник. Он замечает. «Ах, мой милый, — сказала графиня, — ради бога, не рассказывай, мне страшно будет слушать». «Нет, — возразил граф, — я расскажу. Он знает, как я обидел его друга, пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил». Знаете, обидел друга, не приятеля. Вот для графа это гораздо чувствительнее и гораздо важнее, что он видит в вот этом рассказчике человека, ну пусть не своего круга, но близкого которого друга, но самое главное, что он человека. И он когда-то оскорбил друга этого человека. И поэтому как ни неприятно будет ему в этом признаваться, в своем дурном поступке, ну вот он должен, тем не менее, объясниться. Пусть он узнает, как Сильвио мне отомстил. Потому что мы же помним, как рассказчику это интересовал вопрос. И судьба Сильвио прежде, потом, что он, так сказать, вот ехал куда-то, и уже отношение рассказчика изменило к Сильвио. А теперь вот финал этой истории он может узнать. Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. Это граф, опять же таки, смотрите, проявляет удивительную учтивость. Подвинул кресло, а я с живейшим любопытством. То есть вот в нем возродилось, да, то любопытство, которое было прежде, когда он слушал рассказ Сильвио. 5 лет тому назад я женился. Первый месяц провел я здесь, в этой деревне. Вот почему он не стрелял целый месяц. Да, потому что медовый был месяц. И не тренировался. Этому дому я обязан и лучшими минутами жизни, и одним из самых тяжелых воспоминаний. То есть вот к чему стрелялся Сильвио, то, казалось, и произошло. Медовый месяц – самые лучшие минуты жизни. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошади у жены что-то заупрямились или испугались. Одна испугалась, отдала мне поводья, пошла пешком домой, я поехал вперед. На дворе я увидел дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени. но сказавшего просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, смотри, черный человек. Запыленного и обросшего бородой он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнаешь меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. Смотрите, голос дрожащий. Потому что с нетерпением он ожидал этой встречи. «Сильвио?» – закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. То есть, да, вот действительно вот эта вот страшная минута, минута отмщения вот для Сильвио. И, смотрите, вот, да, страх, который действительно минуту счастья, так сказать, или период счастья охватывает графа. И смотрите, он ведь не утаивает этого, своего состояния, от друга Сильвио. Рассказывает об этом, потому что он сам-то изменился. Вот тот прежний, да, десятилетней давности, он бы, так сказать, не рассказал. А он сейчас изменился, потому что новый, вот если говорить с литературной точки зрения, появляется новый типаж, реалистический герой, который по ходу развития действия будет меняться, происходить изменения. Это вообще великое открытие русской литературы. Ну, может быть, и мировой литературы, но я вот говорю в данном случае о русской литературе. Потому что судьба или герои в романе – это прежде всего. И часто в повести складывается таким образом, что человек должен измениться на 180 градусов. Вот каким он был, каким он станет. Вспомните Андрея Болконского в начале, Андрея Болконского в конце, Пьера Безухова в начале, Пьера Безухова в конце. То есть, понимаете, вот должно произойти вот это преображение человека. И если у Сильвио, героического героя, этого не произошло, то у графа, реалистического героя, происходит это самое преображение. И поэтому он так открыто, смотрите, в каких чувствах тогда признавался Сильвио, и в каких чувствах теперь признается граф. Сколь они разные люди. «Так точно», – продолжал Сильвио. «Выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов, помните, тогда у них дали бы на 12 шагов, и стал там в углу, прося его выселить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил, он спросил огня, смотрите, растягивает удовольствие мщения. Вот какое должно теперь складываться у нас отношение к этому романтическому герою? Подали свечи, я запер двери, не велел никому входить и снова попросил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней, смотри, не о себе. Помните, о ком будет Петруша Грынёв думать? Ужасная прошла минута. Смотрите, и тут граф тоже признается в вот тех вот чувствах, не героических, а обычных чувствах обычного человека, который может вот сейчас так неожиданно лишиться жизни. Сильвио отпустил руки. «Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешнями, а косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык стрелять безоружного. Начнем снова. Кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя пошла кругом. Кажется, я не соглашался. Смотрите, вот тут вот удивительно. Он действительно пересказывает свое переживание, точнее, свое состояние, когда трудно было трезво мыслить. А голова пошла кругом. Почему? Да потому что по дуэльному кодексу он не имел права. Точнее, не то, что не имел права, не должен был соглашаться на это. Вот поэтому он говорит, кажется, я согласился. Он даже не помнит это. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета, он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Смотрите, все время напоминание. Пистолет торчащий, теперь фуражка простреленная. Все напоминание о том, что... И свидетельство, что Сильвио, да, вот эти вот последние лет, пять, да, жил именно этим подвигом, в кавычках, да? И, наконец-то, вот настала эта минута, долгожданная для него. «Я вынул опять первый номер. Но ты, граф, дьявольски счастлив», – сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. «Не понимаю, что со мной было и каким образом он меня к этому принудил». То есть, смотрите, графу стыдно, и он признается в этом, что Сильвио заставил еще раз в него стрелять. То есть, получается так, что вот предыдущая дуэль не закончилась, выстрел остался за Сильвио. Теперь Сильвио заставляет еще раз стрелять первым. По идее, граф должен был отказаться. Поэтому он говорит, не понимаю, как, что со мной. Но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указывал пальцем на проседнюю картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. Тут, ну, так сказать, романтический герой, да, восклицание. Да? Я выстрелил, продолжал граф. И, слава Богу, дал промах. Смотрите, где появляется Бог. Не должен был этот, как он охарактеризовал в самом начале, да, прекрасный собою человек, да, вот прекрасный человек не может быть убийцей. Что в нем несколько другое состояние души. И видите, он порадовался, что не убил Сильвию. Хотя понятно, что за Сильвию остался выстрел, и тот может его убить. Но он не стал убийцем, и слава Богу. Тогда Сильвию, в эту минуту он был, право, ужасен. Сильвию стал меня прицеливаться. То есть опять растягивает удовольствие. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Его присутствие возвратило мне всю бодрость. Понимаете, вот должно что-то было произойти, появление жены. Он же муж, теперь он, так сказать, у себя почувствовал это мужем. А она замужем, значит, вот защитник, бодрость. «Милая», – сказал ей, – «разве ты не веришь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Пойди выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верит. «Скажите, правда ли муж говорит?» – обратилась она к грозному Сильвио. «Правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня», – отвечал ей Сильвио. «Однажды дал мне, шутя, пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах, теперь и мне пришла охота пошутить». С этим словом он хотел в меня прицелиться. «При ней!» Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» – закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» «Не буду», – отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить. Передаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке, люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, крикнул ямщика и уехал. Прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Посмотрите, какое отмщение злого человека. То есть унизить графа, унизить его достоинство. Не человека, а унизить именно, что вот это Сильвию почувствовал, эту разницу. И утвердить свое первенство над ним. Правда, свидетелем не были офицеры, как прежде, а только жена графа. Но это было тоже достаточно для уязвленного соболюбия. Он отомстил за себя. «Я доволен. Я видел твою робость». То есть вот если раньше было пренебрежение смертью, то теперь робость. Но он даже не заметил, что у графа робость-то была, точнее, смятение, не робость. А смятение было не за себя, а за другого человека, за жену, которая сильная вот здесь переживала. И он видел, собственно, видел и сказал об этом, да, перестанете ли вы издеваться над бедной женщиной. То есть здесь он думал, как и Петруша, да, не о себе, а о своей жене. Как и будет думать и Пушкин в последние минуты, или точнее, в последние часы своей жизни, не о себе, да, а о жене. И рассказчик продолжает рассказ. «Таким образом я узнал конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной я уже не встречался. Сказывает, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами». Ну, подполковник Александр и Псиланти, он подполковник русской армии, армии Александра I, просил, вот, так сказать, поддержки в восстании греческого народа против турок. Но Александр тогда не поддержал его, даже посадил в тюрьму, Николай I выпустил его. И Псиланти уехал с тем, чтобы вот способствовать освобождению Греции от турецкого владычества. Вот для романтического героя, да, это финал, в общем-то, достойный. Погибнуть, ну пусть не за свое отечество, но все-таки за свободу. И вот мы видим двух героев. Если вспомнить симпатия, на чьей стороне? У рассказчика и у Пушкина. Сильвио, который сначала привлекает наше внимание, или графа, который покоряет нас своей честностью. И мы видим, что делает Пушкин. Он показывает, как постепенно переход, вот этот вот переход от симпатии Сильвио, да, к графу. Ведь если вспомнить ту самую дуэль Пушкина, о которой я говорил, то ведь это Пушкин ел черешню и сплевал косточки. Значит, Пушкин в какой-то степени отразил в графе самого себя. Вот видите, как художественное произведение позволяет не напрямую, косвенно, таким вот образом отразить собственное отношение писателя каким-то эпизодом собственной жизни и выразить, ну, может быть, не столько общественное, сколько собственное мнение к ним. Вот такая первая повесть, которой начинается повести Белкина. Но хочу здесь еще подчеркнуть одну очень важную вещь. Оно практически незаметно, но все-таки, видите, один раз Бог упомянут. Как слово полку Игорю. Бог Игорю путь кажет из земли половецкой в землю русскую, котню злату столу. Посмотрите, слава Богу, да, убийство Сильвио не произошло. Он, применив, да, свои силы, свою жизнь, отдал за свободу греческого народа. Ну и хорошо, он там, так сказать, вот приложил свои усилия, свое мастерство. Вот на самое главное, что граф не стал убийцей. Хотя в какой-то степени честь свою, да, скомпрометировал вот этим вторым выстрелом. Но он в этом искренне раскаялся. Так вот, что самое главное, на что бы я хотел здесь обратить внимание, это роль Божьего провидения. Сильвио ведь говорил, что жизнь графа в его руках. Нет, оказалось, что нет. Вот Господь сложил или так устроил так обстоятельства, что не случилось смерти графа. То, может, к чему так мечтал, а к чему шел Сильвио. И вот тут мы впервые с вами встречаемся с Божьим провидением. А вот следующую повесть, которую Пушкин ставит, «Метель», вот Божий промысел сыграет огромную роль в судьбе тех вот персонажей, которых будет рассказывать Пушкин. Но это тема уже другого рассказа. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
2: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
3: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
2: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
3: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
4: Бледная зависть. Смотрела луна на солнце и никак не могла понять, и почему его люди больше меня любят. Такое же круглое, такое же светлое, и по размерам ничуть не больше. «Эй, солнце!» — наконец спросила она. «Почему?» И не дождалась ответа. Солнцу просто некогда было отвечать ей, ведь ему нужно было за день успеть обогреть землю, дать свет людям, деревьям и вообще проследить, чтобы на земле везде продолжалась жизнь.

Ярче солнце светит, щебечет воробей. Добрым жить на белом свете веселей. Я не тру, скажу вам честно, просто я считаю так.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. «Ангелу-хранителю» исполняет Полина Бударагина.
2: Поверь, мой заплаканный ангел, моим оскорбленный грехом, я стану хорошим, я стану, покаявшись в храме святом. Я буду послушней и тише, с молитвою наедине, чтоб только меня ты услышал и снова

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Виталий Бианки. Рассказы. Луплёный бочок. Думаете, все зайцы одинаковые, все трусы? Нет, зайцы тоже разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз поймали скандалиста. Мы были на охоте в лесу. Втроем. Сынишка, я и Джим. Джим — это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая. Всякую дичь разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную поймает, схватит и осторожно, не помяв ни перышка, подаст прямо в руки. Необыкновенно умный и добрый у нас Джим. С другими собачками не дерется, никого никогда не кусает, всем знакомым людям при встрече хвостиком часто-часто машет и, знаете, так по-собачьи приветливо

улыбается. На охоте мы были сухой осенью, лист уже с деревьев падал, а дождей больших еще не было. В это время охотиться в лесу всего трудней. Высохший лист гремит под ногами, дичь тебя далеко слышит и видит сквозь поредевший кустарник и, не допустив, улетает. Вдруг слышу, Джим залаял, залаял в кустах и вдруг замолк. На кого это он, думаю? И приготовился стрелять. Но оттуда, из кустов, никто не вылетел. А сынишка уже там и кричит мне из кустов: «Папа, папа, беги скорей! Кого-то Джим в плен взял!» Я к ним и вижу, Джим лежит в растяжку на земле, а передними лапами зайчонка прижал к листьям и держит его. Зайчонок верещит отчаянно. Джим хвостиком часто-часто виляет, а сынишка мой стоит над ними и не знает, что ему делать. Я подошел, взял зайчонка у Джима. Держу зайчонка двумя пальцами за шиворот, он еще пуще верещит, лапками от меня отбивается. Сынишка говорит: «Это он на тебя сердится. Кричит, как ты смеешь меня такого маленького обижать?» И вправду похоже было, что зайчонок что-то эдакое кричал. А Джим на задние лапы встал, передними мне в колени уперся и лижет зайчонка, успокаивает его. «Что значит не бойся? Не таковские мы! Ничего плохого тебе не сделаем!» Тут вдруг сынишка говорит: «Смотри, папа, у него левый бочок луплёный». Смотрю, на левом боку у зайчонка плешинка. Шерсть содрана, голая кожа, спитак кружок. «Эге», — говорю, — «да ведь это мне знакомый зайчишка. Он у дяди Сережи сбежал. Полезай-ка, дружок, в карман». Осторожно его под пузечко перехватил и сунул в свою охотничью куртку, в спинной карман. Такой у меня карман есть в куртке, во всю спину, а по бокам пуговицы. Очень удобно в нем стреленную дичь носить и всякую всячину, что бывает на охоте попадается. Зайчонку там темно, тепло, он и притих. И сразу мы домой пошли. По дороге мне пришлось, конечно, все подробно рассказать сынишке, откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок луплёный. Дядя Сережа, приятель мой, тоже охотник, живет на краю деревни у самого леса. Зайчонка он поймал недели три назад, совсем еще крошкой, у себя в саду под кустом смородины. Этот зайчонок из листопадчиков. У зайчих первые зайчата родятся весной, когда еще снег корочкой, наст, и называются они настовичками. А последние в году родятся осенью, когда уже лист с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут – листопадчиками. Дядя Сережа очень этому зайцу обрадовался. И вот почему. У него, у дяди Сережи, не так давно ощенилась дворовая собачка по кличке Клеопарда. Щенят всех он еще раньше знакомым своим обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопарда совсем с ума сойдет, на всех начнет кидаться. Дядя Сережа и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, не лютовала. Так и сделал. Щенята в ящике сидели. Он их оттуда взял, когда матери не было, а на их место зайчонка положил. Клеопарда пришла, щенят нет, а сидит в ящике малая зверюшка. И ее собачьим запахом пахнет. В ящике-то все с ее запахом. Она и не тронула зайчонка, своим признала. Утешилась им. Кости ему стала таскать, лучшие куски мяса. От такой пищи зайчонок живо бы ножки протянул, но дядя Сережа кормил его молоком и капустой. Так и не научила Клеопарда своего приемыша кости глодать и мясо есть. Ее собачью пищу, зато научила своей собачьей храбрости. Клеопарда была отличным сторожем и к хозяйскому дому никого не допускала, ни чужого человека, ни собак,
с таким злобным видом вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмет хвоста и не пустится на утек, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибет с ног. Ростом она была с волчицу. Зайчонок взрослел быстро, зайчихи своих детей с двух недель не кормят. А по-заячьему двухнедельный зайчонок уже большим считается и должен сам себе разные вкусные травки разыскивать и прятаться от собак. Этот зайчонок, хоть еще маленький, живо из ящика выскочил и бегал по всему двору за своей названной матерью. И во всем ей, как обезьянка, подражал. Клеопарда с места, и он за ней. Она на собаку, и он тоже. Она куснет, и он старается куснуть собаку. А зубы у него передние, видели зайцев? Длинные, острые, ветки перегрызает. Как куснет, из собаки шерсть летит. Собаке не до него, только бы от клеопарды отбиться. Он зайчонок и потерял всякий страх перед собаками. Как где увидит, так и несется навстречу кусаться. Храбрее волчонка стал. Соседские собаки все его боялись. Да вот раз забрел на двор к дяде Сереже какой-то дальний щенок, который ни клеопарды не знал, ни храброго ее сынишку. Клеопарды тут не случилось поблизости, а зайчонок ее, напившись молочка, спал на сене под ящиком. Щенок подбежал к ящику, зайчишка, и кинулся на него. Собака, конечно, не то что заяц. Если по заячьи двухнедельный зайчонок уже большим считается, то у трехнедельной собачонки еще только глаза прорезаются. Она и в 3 месяца считается щенком. Этому щенку 4 месяца уже стукнуло отроду, и он был еще совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело взяться толком, он не знал, не приходилось ему еще на охоте бывать. Он прыгнул на зайчонка и хвать его зубами за бочок. Надо бы за шиворот или еще как, а он за бок. Ну, конечно, шерсти клок выдрал порядочный, плешинку на боку сделал, а удержать-то не смог. А зайчонок как вскочит, как махнет с перепугу через ящик, только его щенок и видел. А тут еще клеопарда прибежала. Пришлось щенку поскорее убираться со двора по добру, по здорову. Клеопарда своему зайчонку рану залезала. Известно ведь, собачий язык лучше всякого лекарства и раны залечивает превосходно. Но зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Сережи больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор и в лес. Да вот 3 дней не прошло, Джим наш его в лесу поймал. Сынишка рассказ мой выслушал и губы надул, чуть не плачет. «Ну вот, — говорит, — ты его, значит, дяде Сереже понесешь, а я думал, он у нас поживет. Что ж, — говорю, — сегодня-то уж, конечно, у нас переночует, а завтра сходим к дяде Сереже, попросим. Если ему не надо, может, и уступит нам». Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол. Он сразу в угол под лавку и спрятался там. Сынишка налил ему блюдечко молока, зовет его. «Лупленый бочок, лупленый бочок, иди молочко пить, сладкое». Зайчонок не выходит. Сынишка полез за ним под лавку, схватил его за шиворот, вытащил. Зайчонок верещит, задними лапками дрыгает. «Глупенький, мы же люди, — объясняет ему сынишка, — мы тебя не обидим». А зайчонок изловчился и цоп его зубами за палец, так укусил, что даже кровь пошла. Сынишка вскрикнул, выпустил его. Зайчонок опять под лавку. Тут наш котенок, у нас еще котенок тогда был ростом поменьше зайчонка, подбежал к блюдечку и начал лакать из него молоко. Лупленый бочок как выскочит, как кинется на него, как куснет. Котенок птицей от него на печку взвился. Сынишка сквозь слезы улыбается. Вот так заяц!
Мы поужинали. Джим первый улегся спать на свое место. У него свой матрасик в углу. Джим очень устал, ведь целый день по лесу бегал, дичь искал старичок. Смотрим, лупленный бочок к нему ковыляет. Сел на задние лапы, а передними вдруг как забарабанит по Джиму. Джим вскочил и, ворчая, оборачиваясь, ушел под лавку. Не драться же с маленьким, да все-таки обидно свою постель такому уступать. А лупленный бочок преспокойно себе улегся на его матрасике. Переспали мы ночь. Утром встаем, Джим так и спит под лавкой на голом полу, а котенок все на печке сидит, слезать боится. Я сынишку спрашиваю. Ну что ж, пойдем к дяде Сереже зайчонка себе просить. Сынишка посмотрел на котенка, на Джима, на свой завязанный палец и говорит: «Знаешь что, пойдем лучше отнесем зайчонка дяде Сереже насовсем». Так мы и сделали. Но как в самом деле такого скандалиста дома держать? Со всеми дерется уж, на что добряк Джим и с ним не ужился. Отнесли мы зайчонка дяде Сереже, а он говорит: «Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли. Пришлось в лес нести. Там выпустили». Зайчонок прыг-прыг и в кусты. Даже до свидания не сказал. Вот какие зайцы бывают.

Однажды повстречался мой знакомый, добродушный, любознательный щенок. Объясни ты мне, сказал он чуть не

0: рисуете, пишете, поете, сочиняете и преподаете, меняя этот мир к лучшему.
1: А мы находим вас и рассказываем о вашем Божьем даре другим людям.
0: Каждый дар неповторим и уникален.
1: Каждый человек – это своя история. Ведь таланты, как сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю. Ими следует щедро делиться с другими людьми и приумножать.
0: В этот четверг, 25 июня, мы беседуем с учителем школы номер 135, победителем проекта «Лидеры образования Нижегородской области» и создателем школьного радио Ольгой Легошиной.
1: Открывайте в себе и других новые таланты вместе с нами.
0: Ведущие программы «Божий дар» Анастасия Шохина
1: и Виктор Петров.
2: Божий дар.
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
4: Слушайте радио «Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог нам всем в помощь. Доброго дня.
1: Батюшка, сегодня к вам вопрос. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Хотелось бы работу воспринимать как служение. Богу, людям. Возможно ли это в современном мире служить, а не обслуживать? Насколько этот контекст зависит от моего внутреннего света?
2: Да, очень такой вопрос злободневный, боюсь. Действительно, крестьянин, чем должен отличаться, наверное, в первую очередь по отношению к тем, кто находится рядом с ним, это способность служить, а не прислуживаться или обслуживать. По моим наблюдениям, наверное, наш мир, конечно же, он очень сильно выгрызает какие-то нравственные ориентиры.
1: Что это значит, батюшка?
2: Это значит то, что мы сейчас живем в более или менее... Ну, это все, конечно, относительно, на мой взгляд. Здесь нужно либо прислуживать, действительно, либо выслуживаться для того, чтобы занять свою нишу. Наверное, как раз в вопросе и есть тот ответ, потому что слушатель очень глубоко действительно осмысляет то, о чем он спрашивает, это приятно. Он говорит о своем внутреннем свете и о том, насколько этот внутренний свет может позволить ему служить. Так вот здесь как раз и мне, как священнику, хотелось бы отметить, что действительно, если человек выполняет какое-то свое делание социальное именно с христианским внутренним отношением, внешне это может выглядеть именно как выслуживается человек. Но на самом деле, если человек внутри себя пытается именно соответствовать тому ориентиру, в котором есть понятие «служить», то здесь как раз получается то, что человек именно благодаря вот этому свету, присутствию Христа в его жизни, он как раз и делает то, что должен делать. К сожалению, внешние наблюдатели не могут определить точно, они меряют со своей колокольни. Каждый смотрит в силу своей испорченности. А если человек действительно хочет послужить, то ничто не мешает ему выражать то состояние, которое ему дал Господь или поддерживает у него Господь вовне, и это будет очень приветствоваться. Не может укрыть и сеград, как сказано в Писании, вверху горы стоя.
1: То есть служение – это отношение, да, мое к коллегам моим, к моим задачам, да, мое внутреннее отношение.
2: Служение – это ваше внутреннее состояние, которое побуждает вас к определенному роду отношений с коллегами, с подчиненными, со служивцами, с начальствующими, с близкими.
1: И это только мое внутреннее мерило, по какой мотивации я веду себя определенным образом.
2: Мерилом здесь нельзя назвать ваше внутреннее состояние по той самой причине, что вы можете просто быть, например, условно говоря, в нездоровом состоянии эмоциональном. Вы можете быть в нездоровом психическом состоянии. Такое бывает у людей. Вы можете быть в прелести, в духовной. Вы можете быть просто больны каким-то заболеванием, ковидом, условно говоря, при котором вы неадекватно воспринимаете мир. И говорить о том, что ваше вот это видение мира достаточно для того, чтобы на него ориентироваться, я бы не стал так говорить. Мы все в той или иной степени заблуждаемся, живя свою жизнь. Что-то мы неправильно оцениваем, что-то мы неправильно, соответственно, воспринимаем, видим неправильно, слышим неправильно, думаем неправильно. И говорить о том, что вот это как раз есть некий эталон, ну, наверное, это достаточно, скажем так, громко звучит. А вот говорить о том, что если я чувствую, что я могу послужить в тех рамках условий, которые мне послал Господь в моей жизни, пусть эти рамки бывают скромными, пусть они бывают совсем узкими, но в пределах этих рамок, если я могу именно послужить ради Бога, по любви к Богу, я думаю, что здесь можно говорить о том, что это нужно делать.
1: Батюшка, спасибо вам за ваше объяснение.
2: Помогает Бог.
1: Я напоминаю, что в студии сегодня был протоиерей Николай Алясов.

0: Церковное слово.
1: Гиенна.
2: Гиенна, долина Гинном, около Иерусалима, где идолопоклонствующие иудеи при царе Ахазе сжигали своих детей в честь идола Молоха, иносказательно место будущих мучений, загробных наказаний. Пример из Евангелия от Матфея.
1: «И не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиенне. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне».
2: Итак, гиенна означает долину Гинном, около Иерусалима, где сжигался мусор, а иносказательно означает место загробных мучений.

Когда казаки Стеньки Разина, взяв Астрахань, окружили собор, они потребовали, чтобы к ним вышел архиепископ. Митрополит Астраханский Иосиф велел звонить в большой колокол, чтобы собралось все духовенство. Сам же облачился и в сопровождении собратьев пошел в круг. Казаки спросили: «Зачем ты пришел с крестом? Мы же тоже христиане, а ты приходишь, точно мы еретики», и потребовали, чтобы он разоблачился. Иосиф сразу понял, что пришел его час, и в полном спокойствии вопрошал протодиакона, почему тот не разоблачает его, а после разоблачения смиренно и молча принял пытки от казаков. Те уронили мученика на раскаленные угли, ряса его загорелась. Сорвав с архиепископа одежды священнослужителя, казаки долго пытали его, а затем повели его на крышу собора и сбросили вниз. По преданию, упав, Иосиф тут же убился. И когда он был уже на земле, раздался страшный шум и стук. Внезапно великий страх напал на всех, и долгое время разбойники стояли, повесив головы, не смея взглянуть друг на друга. Так они были напуганы. Но когда в слезах сбежалось духовное братие, казаки стали разгонять монашествующих. Однако священникам удалось перенести митрополита в собор, омыть раны и облачить его в святительские одежды. Все было сделано по уставу и церковным правилам. В 6 часов утра начался погребальный звон, а к 10 святитель был уже погребен внутри собора. В тот день было отмечено не одно чудесное исцеление. Отставной стрелец Иван Глухой показал, что у него была сильно больна нога. В ночь, когда архиепископ упал с крыши, стрелец почувствовал, что его тянут за ногу. Иван встал и увидел, что на крыше собора горят 3 большие свечи, а посередине огромное пламя с искрами, поднимающимися к небу. В эту ночь он вставал 9 раз и всякий раз видел это чудо. К утру нога его стала здоровой. Память священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, церковь празднует 11 мая.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Умирает весна, умирает, водворяется жаркое лето. Сердит муха, комар сноровляет укусить. Все роскошно одето. Осязательно зреющий колос возвышается вровень с кустами. По росе долетающий голос из лесов словно пахнет грибами. Николай Некрасов.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 25 июня, в южной части региона будет пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра, 25 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милостив будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Нет к ней просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруем и восставши слове сен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее.

Огнечувствие, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесей и земли, помяни

имени в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная и преснодева, Мать Христа Бога,

Все упование мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска 4 июня 2022 года.
2: Вот когда что-то не стоит на месте, то мы употребляем слово «движение», «двигаться». Это слово имеет общий корень с другим словом, хорошо известным каждому церковному человеку – «подвижник». Мы говорим «подвижник благочестия». Почему же мы называем людей, которые отличаются благочестием, которые работают над самими собой так, как не работают обычно люди? Почему мы используем слово, в котором есть этот же корень, что и в слове «движение»? Да потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни. Он двигается. Да и вообще, это очень важный показатель развития человеческой личности. Нет движения, происходит застой. А застой означает движение вспять. Это хорошо известно по истории, в том числе и нашего Отечества, когда движение вперед сопровождались потом застоем, отходом на какие-то иные позиции, которые иногда приводили к большим трудностям в политической, в экономической жизни людей. Другими словами, там, где нет движения вперед, там происходит застой или же движение вспять. Вот вспоминая подвижников благочестия, мы свидетельствуем о том, что вся их жизнь была движением вперед и вверх. Вперед по горизонтали, это означает материальное, интеллектуальное и прочее культурное развитие человека, а по вертикали – это движение навстречу Богу. И вот очень важно, чтобы наш вектор развития личной жизни, общественной жизни, всегда включал в себя эти два измерения – движение вперед к новым свершениям в этой материальной жизни и одновременно движение вверх. Но это непростой путь. Каждый знает, что для того, чтобы достигать каких-то вершин в учебе, в образовании своем, в профессиональной деятельности, нужно непременно напрягать силы. Если же говорить о движении вот туда, в эту вершину, о которой только что было сказано, общество или государство, то требуется напряжение сил и общества, и государства. Но если говорить о церкви, она ведь тоже идет вверх и вперед. А если не идет вверх и вперед, то это означает, что она стоит на месте. А если стоит на месте, значит, превращается в неплодную смоковницу. И поэтому каждый священник, да и каждый ответственный мирянин должны помнить вот об этой линии духовного развития наверх и вперед. И нету никаких оснований нам останавливаться в нашем развитии или тем более топтаться на месте. Потому что каждая эпоха обращает к церкви свои вопрошания, или, как теперь принято говорить, свои вызовы, то есть нечто, что требует ответа от церкви. И вот это наш ответ на современные проблемы общества, государства, человеческой личности. Он должен быть таким, чтобы в результате этого ответа и личность, и общество, и даже государство в той мере, в какой мы способны воздействовать, в том числе и на развитие государства, устремлялись вперед и вверх. Но идти вверх ведь всегда трудно. Но проще же постоять, подышать воздухом, остановиться, водички попить, чем постоянно идти вверх к вершине. А некоторые передохнули и говорят: да хватит, пойду я домой, что тут надламываться. Так вот, очень важно, чтобы в нашем жизненном движении, и личном, и общественном, и в государственном, было непременное и ничем не преоборимое стремление идти вперед и вверх.
0: Первосвятительское

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 20 по 26 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. И ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». В Хоразине и Вифсаиде Христос совершил немало чудес, и потому с горечью говорит о судьбе этих двух городов, жители которых так и не приняли в своем большинстве благую весть. Более того, из Вифсаида был родом апостол Филипп и еще четверо ближайших учеников. Спасителю было искренне жаль жителей этих двух городов, которые, по замечанию святителя Иоанна Златоуста, были злы не по своей природе. Сегодня довольно трудно с точностью определить местоположение этих полисов, давно канувших в лету. Наиболее вероятным выглядит предположение, что Вифсаида была пригородом Капернаума. Что же касается Тира и Сидона, то это довольно известные города, расположенные на берегу Средиземного моря. Трудно сказать, за какие именно грехи эти полисы постигла небесная кара. Хотя известно, что в Тире и Сидоне процветало идолопоклонство и чувственные языческие мистерии. Наверное, в Хоразине и Вифсаиде происходило нечто подобное. Но если Тир и Сидон — это финикийские города, то улицы Хоразина и Вифсаида слышали проповедь Спасителя и видели множество чудесных знамений. Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы жители этих городов покаялись, наложив на себя пост и посыпав голову пеплом. Капернаум в Евангелии часто называется его городом. Христос многократно останавливался и подолгу жил здесь. Но, по всей видимости, проповедь благой вести не нашла благодарный отклик в сердцах жителей этого полиса. Кому много дано, с того много и спросится. Вознесшийся теперь, Капернаум будет опустошен во многочисленных стычках с римскими войсками. В конце концов, он придет в совершенное запустение и погибнет, как некогда исчезли с лица земли Содом и Гоморра. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Покаяние, которому неоднократно призывали пророки во времена Ветхого Завета, оказалось недоступным к приятию богословски образованными книжниками и фарисеями. Однако простые и некнижные люди, апостолы и вообще последователи Спасителя, смогли сердцем почувствовать необходимость покаяния. Через этот факт Бог открывает нам, что в осуществлении своих планов Вседержитель не нуждается в мирской или богословской мудрости. Сумма знаний сама по себе не спасает человека или народ. Творцу необходима чистота наших мыслей и поступков. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: песнопения всенощного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На предыдущей встрече мы говорили с вами о том, что церковь не делает кого-то святым угодником Божьим, что церковь лишь принимает решение об общецерковном прославлении, об общецерковном почитании. Для этого необходимо соборное решение всей церкви. Мы говорили о том, что некоторые святые почитаются всей Вселенской Церковью. Есть святые, которые почитаются одной или несколькими поместными церквями. Есть святые, которые являются местно чтимыми. Некоторые святые прославляются только в одной епархии. Есть святые, которые почитаются в каком-то одном монастыре, даже, может быть, на каком-то одном приходе. Также, братья и сестры, в церковных канонах, в церковной жизни существует понятие «подвижники благочестия». О подвижниках благочестия мы говорим, когда мы видим, что какой-либо человек своей благочестивой жизнью, своими делами при жизни угодил Господу. Мы знаем его благочестивую жизнь, мы знаем его борьбу со страстями, мы знаем его подвиги в делах милосердия, в молитвенном предстоянии. Даже мы видим после его смерти, что к нему обращаются за молитвенной помощью и получают эту молитвенную помощь. Но этот человек пока, а может быть и вообще, не прославлен в святости. Таких мы называем подвижниками благочестия. Это не святые. По крайней мере, может быть, они и святы, может быть, они даже, наверное, предстоят у престола Божия, но церковь не благословила их общецерковное поминовение. Можем ли мы к ним молитвенно обращаться? Да, наверное, можем. Но, как сказал один из учителей церкви, под нашу личную ответственность. Я думаю, у каждого из нас, православных христиан, по крайней мере, у большинства, есть или был в жизни такой человек, который помог ему на пути к церкви, на пути ко Христу, который еще при жизни служил для него образцом. И если этот человек умер, то не должна, наверное, нарушаться молитвенная связь этих двух людей. Поэтому можно к нему молитвенно обращаться. Но это будет под нашу личную ответственность. Это будет нашим личным обращением. Кому-то навязывать свое личное мнение, говорить о том, что вот я молитвенно обращаюсь к такому-то человеку, непрославленному в святости, и рекомендовать кому-то делать то же самое, наверное, не стоит. Наверное, все-таки стоит проявить смирение и проявить послушание церкви. Когда церковь принимает решение о прославлении общецерковным святых, это сопровождается определенными каноническими действиями. Этому святому благословляется составить службу. Ему пишутся тропарь, кандак, составляется канон. Обязательным является составление жития. Обязательным является написание икон. В ряде случаев благословляется написание акафиста, скорее для домашнего, для келейного чтения. И вот уже после этого, когда совершается этому святому служба, его имя вносится в общецерковный календарь, после этого начинается уже общецерковное почитание, общецерковное поминовение этого святого. Пока же это не совершилось, пока не принято решение об общецерковном поминовении, об общецерковном почитании, необходимо подвижника благочестия поминать как обычного усопшего. Ему служатся все заупокойные службы, лития, панихида. И лишь в конце можно добавить: «Упокой, Господи, душу усопшего раба своего, такого-то и Его же молитвами спаси и помилуй нас. Вот так почитают подвижников благочестия. Братья и сестры, когда мы с вами говорим о почитании святых, необходимо понимать, что мы имеем в виду, произнося слово «почитание». Почитание не является поклонением. Мы помним слова «Богу одному поклоняйся, Ему одному служи». Святым мы не можем и не должны поклоняться. Впервые этот вопрос был озвучен и встал на 7-м Вселенском соборе. О нем говорил преподобный Иоанн Дамаскин, о нем говорили преподобный Федор Студит. Необходимо различать всецелое почитание и благочестивое поклонение. На 7-м Вселенском соборе было принято решение разграничить две эти вещи. В богословии используются даже разные термины. Термин «латрея» – всецелое поклонение доступно лишь Богу. Термин «проскинезис» – благочестивое почитание доступно святым иконам. Необходимо помнить об этом, братья и сестры, когда мы молитвенно предстоим перед святыми. Не поклонение, но почитание. Не латрея, но проскинезис. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Хвалите Господа, земли змеевей вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, и князи, и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне. Яко вознесеся имя

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сыны Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мечи обоюду остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет.

и мудренные, нечестивых видим Тобою посрамленные, Богомудре Отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая Божество, и Савелия, смешающая святую.

0: Русские святые.
1: Иосиф Волоцкий. До пострижения в монахи Иосиф Волоцкий носил имя Иван. Иван Санин родился 14 ноября 1440 года неподалеку от Волоколамска. Семилетнего Ивана отдали в обучение в Крестовоздвиженский монастырь. Мальчик хорошо учился, имел цепкую память. В 20 лет Иван ушел в Боровск. Настоятель Боровского монастыря Пафнутий принял его в свою обитель. Здесь Иван постригся в монахи под именем Иосиф. В монастыре юный инок упражнялся в церковном чтении и пении. Вскоре игумен назначил юношу наблюдателем за исполнением церковного устава. В 1447 году Пафнутий скончался. Иосиф был рукоположен в иеромонахи и по завещанию почившего настоятеля стал игуменом монастыря. Однако Иосиф не нашел общего языка с большинством братьев. Ему пришлось переселиться на родину, в Волоколамские леса. В июне 1479 года подвижники воздвигли здесь крест и заложили церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре монастырь был построен, и туда потянулись иноки. Молва об Иосифе быстро распространялась. Он был не только умелым управителем монастыря, но и прекрасным богословом и писателем. Одним из главных трудов Иосифа Волоцкого является «Свободная кормчая». Это огромный свод правил православной церкви. Иосиф Волоцкий не закончил произведение. Труд завершил его ученик, митрополит московский Макарий. В обители Иосифа много занимались перепиской книг святых отцов. Со временем Волоколамское книжное собрание стало одной из лучших русских библиотек. Иосиф воспитал целую школу знаменитых иноков. Среди них митрополиты московские и всея Руси Даниил и Макарий, епископы Воссиан Ростовский, Симеон Суздальский, Досифей Крутицкий и другие. Много сил потратил Иосиф на борьбу с ересью жидовствующих. Еретики пытались исказить основу православия. Они отрицали монашество и церковную иерархию. Отвергали почитание икон, мощей и креста Господня. Сторонники этой ереси не признавали божество Иисуса Христа, считали его пророком. Ересь жидовствующих распространилась очень широко. Под ее влияние подпали даже некоторые князья. Искоренить заблуждение было непросто. Успенский Волоколамский монастырь с самого начала стал духовным оплотом православия. Здесь написаны главные богословские книги святого Иосифа. Здесь хранились его послания против еретиков. Иосиф мирно скончался 22 сентября 1515 года. Он был погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578 года Иосиф Волоцкий был причислен церковью к местно чтимым святым. В 1591 году состоялось его прославление по всей Руси.

0: ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Ящих мя, як укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлю.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня хотелось бы обратить внимание на общие характеристики изображений разных чинов святых, которые разными путями угодили Богу. Это святые пророки, апостолы, мученики, бессребреники, святители, преподобные и так далее. У каждого из этих видов святости, обозначаемых церковью, есть свои особенности изображения, свои особенности подвига, за которые эти святые были прославлены церковью именно в ранге святых. И теперь мы с вами обратимся к разным видам и обозначим свои особенности каждой категории святости и их изображение в иконографии. Первая категория святых, к которой мы обращаемся, это святые пророки, ветхозаветные и новозаветные. К пророкам относятся святые люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути промысла Божьего. По внушению Духа Святаго они предсказывали о грядущих событиях, в особенности об обетованном Спасителе, о Его пришествии в мир, а также были глашатаями воли Божией относительно согрешивших городов и людей. Наиболее почитаемые пророки Церкви – это пророк Илия, память которого празднуется 2 августа по новому стилю, и новозаветный пророк Иоанн Предтеча, память которого мы празднуем 2 раза в году, 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, и 11 сентября – усекновение главы Иоанна Предтечи. Из жен пророчица наиболее известностью пользуется святая праведная пророчица Анна, память которой празднуется 16 февраля. В иконографии пророков обязательно присутствует изображение нимба как символа святости, как у любого другого вида святых, и особого избранничества Божия. На головах пророческие шапочки, например, у пророка Даниила, или корона, как у царей Давида и Соломона. Изображаются также пророки и с непокрытой головой. Свитки в руках содержат выдержки из текстов их пророчеств. Пророки чаще всего одеты в хитон. Это нижняя одежда в виде рубахи до пят. И гематий – это верхняя одежда в виде плаща. На плечах некоторых, например, пророк Илия изображается милоть, то есть накидка из овчины или из шерсти. Последний из пророков, возвестивший «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»,

0: икона «Ангел пустыни», где Иоанн Креститель имеет крылья за спиной, как символ чистоты его жизни, как пустынно-житель. На этой иконе святой пророк Иоанн Предтеча держит в руке свою собственную отсеченную голову, что является особенностью иконописи, когда события, отстоящие по времени далеко друг от друга, изображаются одновременно, а также подобно тому, как святые мученики изображаются с орудиями своих страданий от Господа, а девственники с пальмовой или цветочной ветвью как символом чистоты. Фигуры пророков чаще всего изображаются по пояс или же в полный рост. Обращаю внимание, что в нашем православном иконостасе есть целый ряд, который так и называется – пророческий. Он является в иконостасе четвертым, если считать снизу. В этом ряду изображаются пророки, ветхозаветные, со свитками, в которых написаны их пророчества о пришествии мир Спасителя. Также изображаются в иконостасе и апостолы. Они чаще всего изображаются в ряде, который называется «деисис», то бишь «моление». Апостолы по-гречески «посланники». Ученики Христа, сопровождавшие Его во время Его общественного служения, а впоследствии посланные самим Господом Иисусом Христом во все концы земли для распространения веры по всему миру. Апостолы Петр и Павел, память которых мы празднуем 12 июля по новому стилю, именуются первоверховными. Традиционно святых апостолов изображают со свитками или книгой в виде кодекса, с нимбами вокруг головы, а одежда апостолов – это прежде всего хитон и гематий. На иконах первоверховного апостола Петра обычно изображаются связкой ключей, которая означает совокупность церковных таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. В Евангелии от Матфея мы читаем по этому поводу: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царствия Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Четыре иконы святых евангелистов всегда помещают на царских вратах. Евангелисты Матфей, Марк и Лука изображаются во время работы над Евангелиями, сидящими в помещениях за раскрытыми книгами. А святой евангелист Иоанн среди гор на острове Патмос, где он, согласно преданию, диктовал Богу духовенный текст своему ученику Прохору. До свидания, дорогие друзья.
1: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава с 20 по 26 стих. Давайте послушаем.
2: «Тогда начатый Иисус поношать и градом, в ним же быше множайшая сила Его».
3: Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благословение».
2: «И открыл еси там младенцам».

0: Слова Христа, которые мы только что слышали, можно воспринимать очень по-разному. Одному в них увидится праведный гнев, если не проклятие. Другой услышит голос разрывающегося от боли сердца. А третьему вообще может показаться, что речь идет о предметах, в отношении которых мы практически ничего не знаем. На самом деле мы совершенно не знаем, что именно происходило в Хоразине и в Вифсаиде, когда туда приходил Иисус. Ни один евангелист, ни один из составителей апостольских посланий об этом не говорит ни слова. Обличительный тон, с которым Иисус обращается к этим городам, свидетельствует, что там были совершены не менее славные чудеса, нежели чем в Капернауме и других городах Галилеи. Но все эти попытки привести жителей к покаянию оказались тщетными. Иисус сталкивается не с агрессивной реакцией на свою проповедь, а с полным безразличием. Жители этих городов волнуют куда более прозаичные вопросы, нежели проблема спасения души и наступления Царства Мессии. Все три города были очень успешными. Хоразин славился отборной пшеницей, которая направлялась для хлебных приношений в Иерусалимский храм. Вифсаида была богата рыбой, а Капернаум, кроме собственной активной сельскохозяйственной деятельности, еще и находился на важной торговой магистрали из Сирии в Египет. В Капернауме находились также римская таможня и военный гарнизон. Удаленность от сердца строгого иудаизма Иерусалима и постоянный поток иноплеменников, казалось бы, вполне могли подготовить благодатную почву для проповеди Иисуса. Поэтому именно здесь Иисус провел больше всего времени, наставляя и проповедуя. Но результат оказался плачевным. Как показывают археологические раскопки Капернаума, его жители далеко не бедствовали. Общий уровень материального благосостояния был достаточно высоким. Здесь не было ни совсем бедных, ни сказочно богатых. В целом всем жилось очень даже хорошо. Благо и место расположения города было удачным, и торговые дела шли успешно. В отличие от жителей более религиозной Иудеи, где слова Христа вызывали сильную эмоциональную реакцию, принятия или острого отторжения, здесь народ не особо озадачивался теми вопросами, которые поднимал Иисус. Слова Христа и реальные интересы жителей находились в параллельных плоскостях. И, как выяснилось позже, пробить эту стену безразличия оказалось невозможно. Ни явные чудеса, ни сила слова здесь не работали. Христос ничего не говорил об эффективном менеджменте в торговле, об увеличении производства в сельском хозяйстве или же о новых технологиях рыбной ловли, то, что на самом деле могло удержать интерес жителей продолжительное время. Глухая стена игнорирования, с которой столкнулся Иисус, и вызвала эти слова осуждения, слова глубокой горечи и боли. Самое страшное, с чем сегодня приходится сталкиваться любому проповеднику Евангелия, это именно безразличие. Тебе мило улыбаются, тебя даже слушают, порой кивают головой, нет никакого напряжения, нет возражений, но нет и живого диалога. Броня самодостаточности оказывается настолько крепкой, что пробить ее не удается. Человек искренне не понимает, в чем его можно упрекнуть. Он вроде как не делает ничего откровенно греховного, просто живет в свое удовольствие и другим не мешает. Он совершенно не понимает, что ему может дать это христианство, когда у него и так почти все есть. И такая постановка вопроса – самый лучший показатель глубокой душевной травмы. Человек привык быть своего рода черной дырой, поглощающей все, с чем прикасается по жизни. Не дать, а взять – вот главный девиз. А тут Христос говорит противоположное – не иметь, а быть. Зачем Бог наделяет нас своими дарами и талантами? Чтобы мы сидели, образно говоря, в подземном переходе и жалким пиликаньем на скрипке собирали деньги, чтобы снова напиться и уснуть в забытье? Или же он видит в нас одного из участников его великого симфонического оркестра, где голос нашего инструмента вливается в дивную многоголосицу, руководимую великим дирижером? Вот главный вопрос, который надо почаще себе задавать. Я здесь, в этом мире, чтобы брать или давать? Этот вопрос может помочь выйти из панциря самодостаточности и увидеть, как много каждый из нас на самом деле может изменить вокруг себя.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Хвалите Господа, земли змеевей вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, и князи, и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя

Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сыны Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих.

их и мечи обоюдоострые в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связать и цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Ти благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны». «Вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я с оступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь». «Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец простими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесей и земли, помяни меня.

меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний. Сади в сердце мое, творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таю творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь, да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь, ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица наша и Богородица и Преснодева Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Святость.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Интересно, что про образование подвига страстотерпчества мы находим уже в Ветхом Завете, когда в мессианских пророчествах пророка Исаии говорится о приходе в мир Христа Спасителя. Мы помним знаменитую 53 главу пророка Исаии. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В этом особо подчеркивается именно непротивление, добровольность пути на страдания за других. Пророку Исаию называют ветхозаветным евангелистом. И когда читаешь эти строки, поражаешься, насколько точно он описывал страдания Христа. Такое впечатление, что он вместе с женами-мироносицами, вместе с апостолом Иоанном Богословом, также стоял у креста и все это видел. Как правило, в лике страстотерпцев прославляются князья, правители, которые добровольно отказывались от власти, от земного могущества, дарованного Богом, шли на страдания главным образом ради того, чтобы все остальные христиане, их подданные, имели возможность продолжать жить. И не просто продолжать жить, а жить именно во Христе, жить по заповедям Божьим. Страстотерпцы были сами добровольно готовы уйти из этого мира, приняв смерть, чтобы их присутствие в этом мире не приносило ни строений, не вносило какие-либо разделения в этот мир, в это государство, и чтобы их присутствие не послужило причиной братоубийства. Из этого следует, что не всякое добровольное принятие смерти является страстотерпчеством. Стоит отметить, что Церковь никогда не призывала и не призывает к непротивленчеству и к пацифизму. Речь идет, когда мы говорим о страстотерпчестве, именно о жертвенном подвиге, не просто о добровольном принятии страданий, о страдании жертвенных, не для себя, а за других. Причем за других именно с именем Христа, именно ради высшей христианской цели. Таким образом, основными признаками страстотерпческого подвига при прославлении в этом лике святости принято считать принесение себя в жертву. Страстотерпцы принимали страдания за других часто для того, чтобы избежать бед и нестроений в княжестве, в государстве, чтобы не пострадали другие люди. Высшая форма любви – это любовь жертвы. Второй признак страстотерпчества – это кротость и незлобивость. Страстотерпцы шли на страдания со смирением, не оказывали сопротивления, были во всем покорны. Даже если у них была возможность избегнуть этих страданий, они не пользовались этой возможностью. Перед принятием своих страданий, перед принятием смерти, они никого не обвиняли. Они не выкрикивали обвинения, не выкрикивали угрозы, проклятия в адрес своих гонителей. По всей видимости, они лишь повторяли: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Третьим важным и обязательным признаком причисления к лику страстотерпцев является отсутствие со стороны мучителей открытых призывов к отречению от Христа и от Церкви. Как правило, этими мучителями были единоверцы. Но стоит сказать, что единоверцами они были, скорее всего, формальными, потому что не может настоящий христианин добровольно, открыто причинять страдания и смерть своему брату. Поэтому, когда мы говорим о том, что отсутствие открытых призывов является обязательным, мы должны понимать, что, возможно, подсознательно гонители тех, кого мы признаем страстотерпцами, все-таки имели в виду и отпадение от Церкви, и сами они имели хулу на Бога. Храни вас всех, Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Я обещал на прошлой передаче, что отвечу на несколько вопросов, которые были заданы, более подробно. Вот. И один из них — это вот о сюжете о проклятии смоковницы. Ну, действительно, непростое евангельское повествование. Многие спотыкаются на нем. Но тут что можно посоветовать? Во-первых, конечно, читать святых отцов, и у них мы найдем правильное толкование того, что произошло. Ну, попробую вот я пояснить. Вообще, вот сам сюжет рассказывает о том, что случилось за несколько дней до казни, Голгофской казни. Да. В Евангелии так говорится: «Поутру же, возвращаясь в город, залкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Евангелие от Матфея, 21 глава, 8-19 стих, этот сюжет рассказывает. Вот, возвращаясь в город, Христос, да, он проповедовал в Иерусалиме, а вот на ночь уходил в пригород, в Вифанию, там, а потом поутру, значит, вот он возвращался в город, увидел это дерево, одну смоковницу, подошел. А почему к ней подошел? Там же несколько деревьев было. А потому что на ней он увидел листья. А на других не увидел. А вообще смоковница — это редкое дерево, у которого листья появляются позже, чем плоды. Плоды сначала, листья потом. Поэтому, увидев на ней листья, он понял, что на ней уже должны быть плоды. Поэтому подошел и увидел, что на ней ничего нет. Вот, произнес эти слова: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И она тотчас засохла. Но не просто же так приводит евангелист вот такое вот странное чудо, казалось бы, такое некоторое, несвойственное Христу. Но это, как всегда, прообраз. Сейчас я об этом расскажу. Есть звонок. Слушаю вас, говорите.
5: Здравствуйте, отец Владимир.
4: Здравствуйте.
5: Благословите раба Божия Людмила.
4: Бог благословит, Людмила. Слушаю вас.
5: Вопрос такой у меня. Во всех ли субъектах Российской Федерации есть митрополии? Ну, это вот автономные республики, края, области.
4: Ну, я думаю, что нет такой, где бы не было православной церкви на территории России. И, конечно же, она разделена на митрополии. В митрополии входят, как вы знаете, епархии. Как у нас в Нижегородской области митрополия Нижегородская, да, а епархии, вот, Нижегородская также, вот, охватывая как бы самый центр, Выксунская и Павловская, вот, Лысковская и Городецкая, там, Ветлужская, вот. Вот у нас разделено так, и в других местах тоже так. Я не знаю, есть ли хоть один такой у нас субъект, где бы ни было митрополии. Есть ли какой-то, может быть, крошечная область, где достаточно только епархии? Ну, собственно, не встречал такого объяснения. Вот, я не знаю, почему вас это обеспокоило, но вот то, что знаю, только могу сказать. Извините, если вы ожидали чего-то другого. Вот, но мне кажется, что такого просто и нет. Ну, ладно, так вот про смоковницу. Вот ведь нам, на первый взгляд, нам кажется, что Христос ни за что наказал дерево. Оно же не виновато в отсутствии плодов, да? И потом, ну, все могло быть. Собрали плоды или еще как-то, и вдруг вот он называет. Вот так вот говорит. И некоторые прочтя это, не читая какой-то святоотеческие книги, говорят, что, ну, как будто он от раздражения и от досады вот так вот. Нет плодов, так вот засохни. Нет, конечно. Вот, а что такое смоковница? Это, мы знаем, плоды инжир. Это инжир. Вот, а там так смоква называют. Вот, и согласно Библии, ну, вообще, вот, как бы израильский народ, и сам, ну, понятие Израиль, да, это включая народ того времени, он был как бы символом этого народа, была смоковница. Вот, и дерево такое, которое в Священном Писании не раз упоминается, и даже вот после грехопадения Адам и Ева сделали себе одежду из листья смоковницы. Вот, и олицетворяет как бы она вот, израильский народ. А какой плод должна была принести смоковница, здесь возьмем, да, в кавычках, то есть вот этот народ? Вот это как раз подготовка к встрече с Мессией. Им было сказано, они знали и ждали его. Только со временем стало меняться, и вот уже не просто Мессию, они ждали Мессию, которая освободит их от греха, вот, как и избранный народ, да, а наоборот, уже стали ждать как политического деятеля, как, ну, возглавит, так сказать, движение за освобождение от власти Рима, потому что тогда уже Израиль был римской провинцией, вот, и такого вот, вот такого царя они ждали. И вдруг вот приходит Мессия, а они его не узнают, не признают, не хотят принять, и поэтому вот эта смоковница. Вот и олицетворение, он подходит, а плодов нет. Так и тот народ, к которому он пришел и 3 года проповедовал, творил чудеса, был так с ними, да, все равно плодов. Он тогда, и он и говорит, что не будет тогда уже никогда. И вот она засыхает. Вот что обозначает вот этот сюжет. Это проклятие, ну, если так можно сказать, да, вот этой бесплодной смоковницы, что она не дала плода, и народ не дал плода, не принял своего мессию. Это, в общем-то, называют тот, кто изучает Евангелие, притча в действии. Да, такую форму проповеди использовали многие израильские пророки, ветхозаветные, если мы вспомним Священное Писание, Иеремия перед лицом народа возлагал себе на шею узы и ярмо, вот, посылал такие же узы к царям других народов, в знак того, что все они будут служить вавилонскому царю Навуходоносору. Вот это в книге пророка Иеремии рассказывается. Вот, Иезекииль, пророк Иезекииль, ставил перед собой кирпич, который символизировал Иерусалим, и вел против него осаду, тем самым показывая, что город будет осажден вавилонским царем. Вот, ну, немало мы найдем вот таких вот притч в действии, то есть пророки использовали такую форму. Вот, толкователи Евангелия сравнивают вот эту бесплодную смоковницу, как я и говорил, что с современным Христу Израилем. Вот подходит Господь к дереву, и оно, в отличие от других, он к нему подошел, потому что листья на нем были. Вот, оно покрыто листьями, в отличие от других деревьев. И вот так же и среди всех народов древнего мира только израильтяне имели вот богооткровенную религию, закон, пророков, знали, какой плод ждет от них Господь, да. Но, тем не менее, оказались бесплодной смоковницей. Поэтому подходит Христос, не находит на ней плодов и произносит эти слова. Так и говорит в Евангелии апостол Иоанн, говорит следующее: «Пришел к своим, и свои его не приняли». В первой главе мы это находим, да, в начале было слово. Вот, «пришел к своим, и свои его не приняли». Поэтому в историческом плане проклятие смоковницы – это символ отвержения Христом тех религиозных вождей иудеи, что отвергли его. Ну вот, как и 2000 лет назад на своем пути, он сейчас встречает такие бесплодные смоковницы, Ну вот, покрыты они уже листьями не ветхозаветных, а новозаветных заповедей, заповедей, усвоенных формально, не изменивших человеческое сердце. Поэтому евангельский рассказ о проклятии Христом бесплодной смоковницы служит и внеисторическим, и вневременным напоминанием всем поколениям христиан, что на месте бесплодного растения может оказаться любой человек. Вот такой вот смысл этого евангельского отрывка. Еще просили меня рассказать об иконе воспитания. Есть такая икона. Мы знаем множество, действительно бесчисленное, наверное, множество икон Божьей Матери. И вот есть одна из них, которая называется «Воспитание». На этой иконе Божья Матерь изображается с младенцем, который сидит на ее левой руке, а правая рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы. Вот такое вот, ну, это изображение легко найти, увидеть, посмотреть на него, если кто пользуется интернетом, да. Ну, и типографским способом, это, конечно, тоже издавалось не раз. Вот, до 1917 года, вот до революционных событий, до разрушений, этот образ помещался в Казанском соборе.

0: да? Вот. Нет, и иногда, когда случается, что даже священники, вот, нет, креста нет, причащать тебя не буду. Ну, забыл человек дома, в следующий раз возьмет. Или если он сознательно не носит крест, это другое дело. Если он забыл или там потерялся, оборвался, гайтан там, ничего тут такого нет. Он что, не стал христианином от этого? Стал. Он, конечно, не стал. Остался им, если он действительно верующий человек, да? Почему вы узнаете потом, что на крестной нет креста? Ну, хорошо, если бы хотя бы на таинство крещения-то нужно, конечно, одеть. Почему на ней нет? Она была неверующая, а кто крестную выбирал? Разве не вы? Ну, если вы выбирали, то что же вы выбрали? Вот крестим, когда детей, и все время, ну, сейчас катехизаторские беседы, и все время, конечно, хочется спросить вы, у крестных, вы будете воспитывать, помогать воспитывать ребенка в православии или нет? Символ веры прочитать там не могут, отче наш там с трудом вспоминает, что это такое. Ну, символ-то веры, вот это словосочетание они вообще не слышали никогда. И вот думаешь, что ну не будут же воспитывать, что же вы выбрали-то кого? Ну, или потому что знакомая, или подружка, или там кто-то из родственников. Ну, да не так крестную выбирают, да? Вот. Поэтому восприемники должны быть, конечно, это самое. И вы должны были знать, кого вы выбрали. Может быть, кто-то за вас выбрал, но дочь-то ваша вообще-то, да? Поэтому ее отказ ничего не значит для ребенка. Вот. Ну, кроме сожаления, что вот у нее нет крестной, которая бы помогала ей делать первые шаги. Но в 14 лет, если до этого уже эти шаги не были сделаны, трудно эти шаги направить в нужную сторону. Тут, не знаю, это все должно быть что-то человека и испытать, и пройти, и повзрослеть. А тут переходный возраст, пока никакая крестная, пожалуй. А если бы она, конечно, с детства имела влияние, заботилась о своей крестнице, то бы, наверное, конечно, тогда она могла помочь ей выбрать правильный путь. А вот этот путь к истине, вот этот путь к истине, он должны бы и родители, и крестные, восприемники, помогать обрести человеку. Ну, а что вам делать? Вы же говорите, что молитесь, молитесь, только с молитвой никак. Заклинание, не как оберег какой-то, а действительно добавлять нужно, что будет по воле Божией, чтобы понятно было, зачем мы молимся. Тут в двух словах не скажешь. Вот. Сами-то вы причащаетесь или нет? Я задаю это как вопрос как бы в пустоту, но я надеюсь, вы слышите и для себя ответите. Молитесь? И есть ведь и те, тот, кто молил, фарисеи тоже молились, да потом Христа распяли. Вот. Поэтому можно по-разному молиться. Вот и причастие, и исповедь, и все это участие в таинствах. Конечно, и постепенное, уже теперь не насильное, но привлечение к этому и вашей дочки. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.
3: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот нам письменный пришел вопрос. Я про волхвов-то так, ну, надеюсь, что успею сегодня рассказать все-таки. Что же это за служители такие волхвы? Да, вот такой вопрос. Скажите, как не впасть в гордыню, или как сейчас называют звездную болезнь, что греха таить, приятно, конечно, выступил на концерте, и, естественно, хвалят, молодец и так далее. Вот как вести себя? Гордыня может... Быстро может, так, ну, наверное, не замолчать свою воронку, а ну, затянуть, наверное, опечатка получилась. И второй вопрос, как можно попасть, ну, где я служу? Это не Городецкий район, а Чкаловский район, это уж сразу я отвечу. Да, Чкаловский район, село Катунки. В интернете есть и телефоны, и наш там сайт. Вы там тоже вопросы можете задавать, можете приезжать. Ради бога, я там постоянно. Село Катунки, Чкаловский район, епархия Выксунская, митрополия наша. Вот, значит, как не впасть в гордыню? Ну, тут уж вот усилием воли каким-то, потому что любому человеку приятно, когда он чего-то добился, и... Ну, что же ждать только, чтобы ругали? Ну, это какой-то будет мазохизм, да, там, чтобы... Вот, да ты вообще, ты не можешь петь или там плясать, или играть на музыкальном инструменте, да, ну, и тогда зачем? Нет, конечно, человек добивается чего-то, ну, так сказать, идет по ступенькам к совершенству, которое никогда не достичь, но, тем не менее, он старается. Ну, и хорошо, что его хвалят. Просто надо принимать это спокойно, да, и не... Ну, не, вот, как бы сказать, не выпячивать это на передний какой-то план. Как, мы же видим, как ведут себя, ну, те, кто назвали себя звездами, по-другому не скажешь, они сами себя так величают. Ну, хотя до звезд многим из них так же далеко, как и нам, грешным. Да, не точно не ближе. Вот. А так вот и порадуйтесь своей победе, и пусть она будет просто стимулом к тому, чтобы и дальше совершенствоваться. Другого пути я не вижу. Радуйтесь, ну и работайте. Да. Вот звонок у нас есть. Слушаю вас, говорите.
4: Батюшка Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Благословите. Бог благословит. Раба Божия Лариса.
3: Да.
4: У меня вопрос по поводу детского мата.
3: Вот как.
4: Недавно со мной произошел такой случай. Я была в торговом центре и проверяла стоимость товара. В общем, долго со сканером возилась. А рядом был диванчик, сидели... Мальчишки, двое, лет 13, ну, самый такой возраст, и разговаривали друг с другом матом, прямо вот рядом со мной. Ну, я вообще считаю, что если возле взрослого детишки матом ругаются, и никого взрослых нет, надо сделать замечание. Я им сделала. Они стали вести себя еще хуже. Тогда я подошла к ним поближе, я думала, на одном из них крест. Оказалось, что это не крест, а мусульманская подвеска. Я им говорю, вот этому
3: мусульманин.
4: Парню, говорю, что вот ты мусульманин. Он как-то, знаете, в лице изменился и говорит, откуда вы знаете? Я говорю, ну вот подвеска у тебя. А вы тоже мусульманка? Я говорю, нет, я христианка. Но ты ведешь себя недостойно мусульманина. Хотела дальше с ним разговаривать, но как-то испугался, замолчал и отошел. А парень, на котором ни креста, ни полмесяца не было, ну, вел себя... Дальше просто непотребно. В конце концов, мы расстались. И вот мои близкие, когда я домой пришла, сказали, что вообще не надо было говорить на эту тему религии. Что я, ну, смех, не смех, что могу вызвать религиозную войну и неприятие. Но дело не в этом, а дело в том, что взрослым надо все равно замечания делать. Вот как вы считаете, как в такой ситуации нужно было поступить? Спасибо за ответ.
3: Знаете, Ларис, вопрос, конечно, очень, очень сложный, потому что, ну, слава богу, вот они там грубили вам там как-то вот так, тот второй-то парень, но могло и хуже быть. Ну, ладно, в торговом центре, может быть, и нет, а так могли, ну, и ударить могли в том числе, как зайдет далеко. И таких случаев немало. Вот, к сожалению, вот об этом мы и передачи делали на нашем радио, и везде об этом говорят, но это стало неуправляемым. У них это просто разговор без этого, наверное, просто они не могут уже общаться. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вы правильно поступили. Я знаю несколько человек, кто вот с этим сталкивался и все-таки делал замечания. Ни разу оно не возымело такого, так сказать, какого-то положительного эффекта, кроме вот такого вот дальнейшей грубости. Потому что теперь они не боятся. Вот я как-то приводил пример. Один психолог говорил, была лекция такая в центре, в культурно-просветительском, на автозаводе, мы приглашали молодежный отдел вот этого психолога. Он говорил, что сейчас нет авторитета у детей, как раньше там был тренер или там учитель, или отец, или, ну, в общем, вот кто из близких людей. Сейчас нет, такого авторитета нет. Это уже, так сказать, статистика подтверждает, да? А кто у них авторитет? А авторитет у них товарищ. Вот что ему друг скажет, то он и делает. Ну, для ведомых, для ведущей там, понятно, да? Вот, поэтому они не боятся ничего. Если в нашем детстве не только там стрельнуть папироску у взрослого, как они сейчас там нередко делают, да, а уж или там, или материться, или там еще что-то, да нет, он его за ухо оттрепал. А сейчас же они безнаказанность чувствуют. Что вы, кроме слов, имеете? Вы не можете его за ухо оттрепать, и подзатыльника ему не можете дать. И родители-то некоторые говорят, а ну я на тебя в полицию напишу. И боятся. А учитель разве не боится? Да что угодно делают. Возьмут и в интернет забросят такие фотографии, сделанные непотребные, что все, человек... Ну, тоже случаи, наверное, знаете, такие бывали. Я, честно говоря, не знаю, как с этим бороться. Мы пытаемся, вот и передачи делаем об этом, о том, как все-таки, ну, найти, вот, наверное, может быть, какой-то выход из этого положения. Но пока он не видится. Я на вашей стороне, ну, во всяком случае, разделяю, что вы подошли к ним и сделали замечание. Но, правда, это эффекта не даст, к сожалению. Ну вот, все, что могу сказать. Наверное, мы скоро, еще, наверное, будет об этом передача. Попробуем разных специалистов пригласить. Да, звонят, слушаю вас, говорите.
5: Здравствуйте, батюшка.
3: Да, здравствуйте.
5: Вы наш батюшка. Пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. 18-я книга притчи царя Соломона. Кавычки открываются. Кто ругается над Богом, тот раздражает Творца, запятая, создавшего его. Кавычки закрываются. Будьте добры, пожалуйста. Очень, очень вас прошу, расскажите про это все. Потому что я читаю, а как это все, я не знаю, понимаете.
3: Ну, я, в общем-то, знаете, хотя вы все нас произнесли, но я вопрос-то в нем не вижу. Тут ведь как бы он в этой короткой фразе он уже и есть. Кто ругается над убогим, если я правильно расслышал то, что вы сказали, тот раздражает Творца. То есть Богу это не угодно. А что тут еще сказать? Богу не угодно, значит, так делать нельзя. Да, и мы это понимаем, и, в общем-то, большая часть людей это понимает, и никогда, ну, понятно, иногда дети, они, в общем-то, бывают возраст злой такой, они над убогими смеются, а ведь не случайно, видите, как мы называем, убогий, да, он у Бога, вообще-то, Господь вот его сделал, чтобы мы в виде вот это учились милосердию, учились какой-то жалости, христианскому отношению к другим людям. На этом примере, да, и дети такие рождаются, и все, все это по воле Божией и с определенной целью. Поэтому, да, это раздражает Творца. Ну, понятно, что это мы используем слова наши понятные, раздражают, потому что Господь, Он милосерден и любит всех. Вот. Но это не по, так сказать, не по заповедям, это не по тому учению, которое мы исповедуем. Вот так. Другого вопроса я у вас не услышал. Да, ну ладно, все-таки вернемся, и, может быть, волхвав-то расскажу я до конца. Да, но нет, сегодня вот такой вот день звонарский. Слушаю вас, говорите.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
6: Владимир. У меня вот такой вопрос. А будет ли Иисус Христос судить не только христиан, но других, но и людей других верований, а особенно Божий народ, израильтян?
3: Угу. Конечно. Мы говорим, что, конечно, всех людей. Да, приняли, не приняли, это, знаете, мы же говорим, что он истинный Бог. И тут не придет какой-то другой к ним, как там они. Мы, во всяком случае, как они думают, как считают, как их учение говорит, это их право, пусть они думают, как хотят. Мы говорим, что он придет судить всех людей, а уж Израиль-то и в первую очередь. Мы вот сегодня говорили в первой части программы, что вот эта бесплодная смоковница, потому что ожидали, он был, называли себя избранным народом, да, Библия так его называет, потому что им было дано откровение, вот это ожидание Мессии, а они его не приняли. А разве не они произнесли кровь его на нас и на детях наших? Правда? Да, они произнесли, поэтому отвечать, конечно же, придется. Они в это, я имею в виду другие народы, не христиане, в это не верят, ну не верят и не верят. Придет время, все мы увидим, что будет. Вот мы говорим о том, что он придет все, ко всем людям и судить будет всех. Правда, верных-то останется 144 тысячи всего, как говорит Священное Писание, остальные все предадут. Так что давайте постараемся оказаться в этих 144 тысячах, даже если это число символическое и не настолько конкретное. Ну, вот так, да. Ну, ладно. Так вот, все-таки волхвы. Хотелось уж закончить, что люди спросили о них. И да, мы говорим, что после крещения Руси они уходили по лесам, так сказать, по болотам, там жили, служили своим богам и, конечно, не раз возглавляли какие-то бунты, которые... Понятно, что не все сразу, ведь все-таки языческая Русь, это тоже многовековое, так сказать, государство, да, и оно имело свою религию языческую, и многие крепко на ней стояли. Мы знаем, что в каких-то местах, ну, гражданской властью было введено христианство такой вооруженной рукой. Вот пословица даже появилась о том, как в Новгороде было введено христианство. Путята крестил мечом, а Добрыня огнем. То есть сопротивлялись, но вот так вот. Поэтому если такие вот выступления язычников, если и не часто, но все же были. Вот. И волхвы вообще даже и до этого были известны давно. Князь Олег, как сообщает начальная летопись под 912 годом, он спрашивал волхвов-кудесников, от чего он умрет. Все мы знаем, да, песня о Вещем Олеге, там, как это все было. Вот это волхвы ему ответили. Вот. Христианство считало таким бесовским делом волхвование, и самих волхов они называли служителями бесов. Потом, значит, доверие в народе терялось постепенно, потому что христианство распространялось по территории Руси, вот, и, ну, все больше эта христианская вера начинала преобладать. Вот. Но вот это прибыльное ремесло волхвов, оно, конечно, падало, поэтому, ну, в общем-то, они были такими явными, ярыми противниками христианства. Большей частью волхвы были в северо-восточной части Руси, по соседству с Финляндией. Да. Вот. Но поняли, что вот господствующие, они тоже понимали, что происходит, да, и поэтому видели, что господствующее учение, это все-таки христианство, оно преобладает, и ничего с ними уже не сделаешь. Свое ремесло они скрывали, но во время, когда вдруг бедствия народные появлялись и какие-то вот действительно выступления недовольных людей, то во время голода особенно, то они, значит, ну, проявляли себя. Вот, например, во время голода в 1024 году, около также 1071 году, это в Ростовской земле. Вот, они старались повлиять на народ и предсказаниями, иногда странными до нелепости, уж не буду сейчас приводить примеров, но каждый может летописи найти и почитать. Вот. Но во всяком случае, в 1071 году в Киеве Волхв предсказывал, что через 5 лет Днепр потечет обратно, земли перейдут с места на место, греческая земля станет там, где русская, русская, где греческая, и будет великая катастрофа. Ну вот. Поэтому в 24-м году еще князь Ярослав, он в Суздале волхвов переловил и кого-то в заключение, а некоторых даже и казнил. Вот тут нам вопрос прислали. Можно ли молиться о повышении зарплаты и хорошей жизни? В народе говорят, не жили хорошо и нечего начинать. Вот надо стремиться к этому и просить Господу. Ну, если это для нас, знаете как, если для нас станет приоритетным просьба о том, чтобы повысили зарплату и, в общем, как можно было больше материальных благ и денег, это будет неправильно. А, знаете, вот в священнической молитве, ее не слышат, ее читает священник в алтаре на литургии. Есть такие слова, когда священник говорит «дай просящему разум». Вот это вот очень важная вещь, чтобы человек разумел, что он просит. Да не этого надо просить, да? Как это, знаете, есть стихотворение, приписываемое Бунину, но это не Бунина стихотворение. Там такая строчка есть: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». Как это понимать? Да, но мы просим вот этих материальных благ, вот этой легкой жизни, чтобы все у нас было. А надо было просить вот легкой смерти в том смысле, что после мы не окажемся отвергнутыми по левую руку Христа, а будем по правую. В этом смысле легкой. Не то, что там умереть легко, а чтобы мы достойно предстали, было с чем предстать перед Господом. Вот это вот важно. Просить мы можем что угодно. Никто нам не запрещает, да, и так сказать, земля не разверзется, и огонь с неба не упадет на нас. Но дело не в этом. Дело, что вот этот разум-то должен нам, но неужели это главное? Да, разве так вот в воскресенье, да, мы читали Евангелие, да, вчера в воскресенье Евангелие о том, как говорит Христос ученикам, что не заботьтесь о том, что вам есть, пить, одеть, смотрите птиц небесных, да, вот цветы, лилии, которые так украшены лучше, чем там, чем царская корона. А это все им Господь дает. Это не значит, что мы не должны об этом совершенно заботиться, чтобы это не стало главным для нас. Вот что мне хотелось об этом сказать. Да. Ну вот, наверное, пожалуй, я думаю, что о волхвах тоже в основном там картина какая-то понятна, кто они были, что они значили для людей в определенный период времени и чем это все вот закончилось. Я думаю, что сейчас мы уже волхвов едва ли встретим, даже в тех северо-восточных районах нашей страны или рядом там с Финляндией, не думаю. Но, конечно же, вот какие-то языческие культы остаются. Например, есть вот эти вот рощи, в которых там молитву произносят там наши соседи, там марийцы, там даже и крещеные, а все равно это остается, живет где-то. Но это уже, конечно, потеряло какую-то такую вот злободневность, что ли. Потому что христианство победило, оно и не могло не победить. Ну вот. Наверное, и достаточно. Вот небольшой вопрос у нас еще есть, летний такой. Я, наверное, успею. А в летнюю жару тяжело ходить в закрытой обуви. А можно ли посещать храм в босоножках или сандалиях? Не будет ли это считаться нарушением церковного этикета? Ну, если мы посмотрим на как ходили апостолы, тоже там у них не холодная местность, да, конечно, тоже в сандалиях ходили, да, и не было это камнем преткновения. Но некоторые другие времена, конечно, были, и это было тогда в определенном смысле обувью, которая была и распространена. В ней ходили все, везде, где это, и в храм, и не в храм. Вот. Наверное, что-то более красивое они одевали, чтобы в храм, это как праздник, это другой вопрос. Поэтому босоножки, сандалии никак не повлияют. Другое дело, если вдруг человек придет босиком в храм, как-то это, наверное, будет неуважением некоторым. Как мы говорим, что в шортах, не сами шорты как-то вызывают, но человек, когда идет в храм, он должен подумать о том, куда он идет. Да, только вот из этих соображений никому плохо не будет. Неужели там обидится Господь Бог на то, что там Иванов Иван Иванович зашел там в шортах? Или женщина там, Марья Петровна, пришла в короткой юбке? Или в брюках даже? Все говорят, как в брюках, там, иди отсюда, там налетают, и священник иногда не причащает. Да брюки-то женские вообще-то не мужские. Говорят, ты в мужской одежде. Да не в мужской. Брюки совершенно другие, да. Недавно смешной наблюдал картину. Пришел молодой человек в шортах в храм. Думать, наверное, может быть, было мало ли какая, да, там невозможно было там одеться. Едет он мимо, зашел свечку поставить, все может быть. Но и не надо уж так делать. Он повязал этот платок, как юбку, ходит, я не знаю, для чего это нужно, но выглядит это очень некрасиво, скажем так. Поэтому нужно помнить, да, нравится мне это высказывание, и оно применимо во многих случаях. Апостол Павел жителям Коринфа пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Да, тут очень, если применить к нашей жизни, во многом можно эти слова применить, чтобы мы помнили, и куда идем. В сандалиях же не пойдем в театр. Не пойдем. Просто не пойдем, потому что и в голову не придет. А в храм, значит, можно. А почему? Потому что мимо забегал просто случайно. Ой, храм открыт, дверь открыта. Дай-ка я зайду. Ладно, никто не прогонит. Но лучше бы с разумением все это сделать. Лучше бы. А уж там... дело совести. До встречи через неделю. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Римский-Корсаков. Фрагмент концертной сюиты «Золотой петушок» по одноименной опере.

0: Музыкальные мгновения.
1: Камилла Сен-Санс считал свою зоологическую фантазию «Карнавал животных» шуточным произведением к случаю. В этой музыке под масками различных животных угадываются типичные, характерные и подчас ценнейшие стороны творческой личности, в том числе и самого композитора. «Карнавал животных» стал одним из самых популярных произведений мировой музыкальной культуры. Здесь рядом стоят юмор и лирика. Одна из частей цикла, знаменитый «Лебедь», неизменно вызывает слезы восторга у слушателей и зрителей, которые видели на сцене в этом образе великих Надежду Павлову, Галину Уланову, Майю Плисецкую. Итак, чуть дрожит речная гладь, и на ней появляется величественный, белоснежный, прекрасный лебедь.

0: Высокие слова.
1: Геннадий Курсков, нижегородский пианист и композитор. В 2017 году вышел в свет его первый музыкально-поэтический сборник «Отзвуки иного измерения». Стихи Геннадия Курскова – это мир фантазии и вдохновения, света и красоты, души и сердца. Писатель-музыкант Елена Крюкова так отозвалась о его поэзии. «Богатый спектр чувств предстает перед нами в стихах Геннадия Курскова. Тут и насмешка, и горькая ирония, и горячая скорбная молитва, и попытка окунуться в прошлое человечества, в его историю, и любовные признания, и любование играми детей в саду. Но самыми, на мой взгляд, сильными и рельефными из всего массива его стихотворений восстают как глыбы органных звуков или россыпь клавесина, как широкая на полмира песня скрипок в оркестре или звучание нежного кларнета, стихи о музыке и музыкантах».
2: Цикл стихотворений, посвященных великим композиторам Бетховену. Глухого мастера привычно нам волненье, у сцены мира вечности рояль дарует все, мольбу и вдохновенье, и в горне духа мысли зреет сталь. В плену сонат, загбенный у клавира, он исповедь страдающей души исторгнул одой для свободы мира. И звук коснулся тайн пророческой глуши.

первым в России музыковедом, признанным в европейском музыкальном мире, стал Александр Дмитриевич Улыбышев. Родился он в Дрездене, служил в коллегии иностранных дел в Петербурге. 22 ноября 1830 года, выйдя в отставку в чине действительного статского советника, Улыбышев селится в своем имении в селе Лукино Нижегородской губернии, где увлеченно занимается изучением истории музыки. Его перу принадлежит трехтомный труд «Новая биография Моцарта». Это одно из первых, самых полных и глубоких исследований творчества великого композитора. Оно было переведено почти на все европейские языки. Кроме того, Улыбышев написал книгу о Бетховене и ряд серьезных статей о музыке и театре. В 1841 году Александр Дмитриевич вместе с женой переезжает в Нижний Новгород, где приобретает славу мецената и покровителя начинающих композиторов. В частности, в его доме несколько лет занимался музыкой будущий композитор Милий Балакирев. Улыбышев оказал заметное влияние на музыкальную и театральную жизнь Нижнего Новгорода. В его особняке на углу Большой Малой Покровки по четвергам и субботам проводились вечера камерной и симфонической музыки, устраивались литературные гостиные и любительские спектакли.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов. Я представляю Кстовский краеведческий музей. Сегодня мы с вами поговорим об интересных фактах из истории Кстовского района, которые относятся к советскому периоду. Итак, интересным фактом истории Кстовского района является то, что он образовывался трижды. Известно, что исполнительный комитет Кстовского районного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был образован в июле 1929 года в связи с коренным изменением административного деления Нижегородской губернии. На тот момент создавался огромный по территории Нижегородский край. Кроме Нижегородской губернии, в его состав вошли Чувашия, Марий-Эл и Кировская область. А вот наш район был создан из населенных пунктов Печорской, Безводненской и Каменской властей. Село Кстово было сельским советом Печорской волости. Так Кстово первый раз стал частью новой административной единицы. До февраля 1930 года район назывался Печорским. Центром района была Печорская слобода, но село Кстово имело более выгодное положение в отношении расстояния отдельных селений и более развитую инфраструктуру. Поэтому постановлением Президиума Нижегородского краисполкома от 1 февраля 1930 года центр Печорского района и слободы Печоры был перенесен в село Кстово с переименованием района в Кстовский. Так второй раз меняется структура района и появляется именно Кстовский район. В мае 1962 года произошло укрупнение районов Горьковской области. В Кстовский район вошли 6 сельских советов из Работкинского района и само село Работки. Для Кстова это актуально, потому что многие сельские советы, граничащие с городом Горьким, вошли в его состав, а именно Печоры, которые сейчас называются Верхние Печоры, Щербинки и Кузнечиха, которые ныне входят в состав города Нижний Новгород. Новые сельские советы смогли повысить общий потенциал и получить толчок к развитию. Так в третий раз был сформирован Кстовский район. Также известно, что на территории Кстовского района существует один крайне любопытный населенный пункт. И называется он Ленинская Слобода. Можно было бы подумать, что после революции Слобода получает приставку «Ленинская». Но это не так. Парадокс. В 1927 году в Советском Союзе был провозглашен курс на коллективизацию сельского хозяйства. Крестьянам был затруднен выход из колхоза, у них не было паспортов. Для волжских сел, которые славились своими речными традициями, данные нововведения были подобны смерти. Называются две даты обращения кадинских капитанов главе правительства РСФСР Калинину, а именно 1932 и 1936 год. Они просили из Нижних Кадниц, это историческая часть Кадниц, сформировать отдельный рабочий поселок и назвать его в честь Ленина. Такое решение позволило бы многим получить паспорта и спокойно заниматься своей работой без оглядки. После того, как правительство РСФСР дало разрешение, на горе остались Кадницы, в которых был колхоз, а под горой на реке появился рабочий поселок Ленинская Слобода. Ирония на тот момент заключалась в самом названии. Передовое, пролетарское, большевистское, ленинское и средневеково-русское Слобода – селение свободных ремесленников. Ленслободские речники позднее внесли большой вклад в развитие речных путей в советское время. Но как тихий и сельский Кстовский район стал одним из промышленных флагманов Горьковской области? Попытаемся ответить на этот вопрос. Курс, как известно, курс на индустриализацию Советского Союза, а также техническое переоснащение Горьковского промышленного узла требовали новых предприятий химического, а особенно нефтеперерабатывающего профиля. В 1934 году одним из приоритетных решений краевого руководства стал проект строительства нефтеперегонного завода. Но где его строить? Вполне логичным виделось строительство завода в самом Горьком, рядом с новым гигантом, автомобильным заводом. Но такой вариант был отклонен как небезопасный. В случае войны нефтеперегонный завод мог стать хорошей мишенью для врага, а его уничтожение могло привести к катастрофическим последствиям для города в целом. Поэтому стали рассматриваться другие варианты. Например, построить завод в Кстовском районе недалеко от самого города, в долине реки Кудьмы. У этого варианта были, конечно, свои недостатки, но выгода была очевиднее. Завод должен был строиться на безопасном расстоянии от города Горький и иметь высокую транспортную доступность и возможность быстро перебрасывать необходимые ресурсы. Решение о строительстве было принято в 1934 году, а первые изыскания в колхозных полях были проведены еще до Великой Отечественной войны. Однако само строительство завода и рабочего поселка при нем началось в начале 1950-х годов. Статус города рабочий поселок Кстово получил в 1957 году. И первую продукцию завод отгрузил уже в 1958 году, спустя 24 года с момента принятия решения о его строительстве.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Франц Шуберт, замечательный австрийский композитор, один из основоположников музыкального романтизма. Полнее всего проявилась индивидуальность Франца Шуберта в области вокальной лирики. Песни Шуберта – это ключ к пониманию всего его творчества, так как разработанный материал композитор смело использовал и в инструментальных жанрах. Если о Бахе говорили, что он мыслил категориями фуги, а Бетховен мыслил сонатно, то Шуберт мыслил песенно. Франц Шуберт реформировал жанр песни, наделив его глубоким содержанием, поднял бытовую австро-немецкую песню на уровень большого искусства. Именно через песенность композитор акцентировал внимание на том, что не было главным в классическом искусстве, на человеке в аспекте его непосредственных личных переживаний. Песни Шуберт создавал на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более 600 сольных песен. Не все они равноценны. Не раз Шуберту приходилось писать музыку на совсем не вдохновлявшие его тексты, которые принадлежали коллегам, друзьям, знакомым. Писать из деликатности, из уважения. Но при всех подобных исключениях он тяготел к высоким поэтическим произведениям. Именно в поэтических текстах Шуберт искал отзвуки мыслей, чувств, переполнявших его самого. Главное, на что он обращал внимание, — музыкальность стиха. В историю вокальной лирики Шуберт вошел прежде всего все-таки с песнями Гёте. Именно гётовским прекрасным творением он обязан не только возникновением большей части своих произведений, но и в значительной степени тем, что его называют «певцом немецких песен».

У Франца Шуберта были свои предпочтения в любимом песенном жанре. Он отличался особым пристрастием к серенадам. Наиболее известна «Вечерняя серенада», написанная на слова Людвига Рельштаба, берлинского поэта и музыкального критика. К слову, с созданием этого произведения связана такая история. Людвиг Рельштаб переслал Бетховену ряд своих стихотворений, рассчитывая, что композитор положит их на музыку. Но Бетховен вскоре умер. После его смерти стихи были переданы Шуберту. По свидетельству русского поэта Николая Огарева, Рельштаб остался недоволен шубертовскими песнями на его тексты. Огарев так описывал встречу за ужином с Листом и Рельштабом в 1842 году в Берлине. «За ужином был поэт Рельштаб, несносное существо, сухой критик. Вечерняя серенада – его лучшее произведение, а он уверяет, что Шуберт испортил его стихи. Глупец нестерпимый». Но в мемуарах Рельштаба, изданных позднее, негативных высказываний в адрес Шуберта нет. Возможно, сказалась возросшая известность его песен, с которой поэту пришлось считаться. Николай Огарев перевел это стихотворение Рельштаба на русский язык. Следует отметить, что перевод достаточно вольный. Сам Огарев считал свое произведение связанным в большей степени с музыкальной интерпретацией, нежели с поэтическим оригиналом. «Вечерняя серенада» Франца Шуберта – это один из безусловных шедевров музыкальной драматургии XIX века. Характерные шубертовские философско-лирические интонации звучат здесь особенно пронзительно. –

20-е годы XIX века – пора расцвета творчества Франца Шуберта. Уже написаны сотни песен, которые постепенно начинают завоевывать признание у любителей музыки. Они исполняются на домашних вечерах. В последние 5 лет своей короткой жизни –